Вот если учесть, что моя рабочая смена начиналась со сложной истории, которую невозможно рассказать, во всяком случае, с первой попытки, и все это было в исполнении группы А-Студио, то сейчас к 3 часам ночи мы с вами дошли до елки, которая предлагает ко всему относиться гораздо проще. И вот эта жизненная позиция мне абсолютно близка. Могу вам, друзья мои, рассказать, что минувшим утром ваш покорный слуга бамс и спрятал в холодильник свой мобильный телефон. Потом, естественно, бегала и, как в том самом забавном мультфильме, искала старушка 14 дней, пудель по комнате бегал за ней. А за мной по комнате носилась вся семья, включая кошек, все разыскивали мой телефон, надо сказать, не слишком успешно. Почти час прошел, и вот, наконец, бесценный гаджет был обнаружен. В общем, вот такое легкое, простое, может быть, безалаберное отношение к жизни я и пропагандирую.

0: С вами, дорогие мои, до тайм-аута, то есть до ближайших выходных еще жить и жить. Впрочем, я уверена, что вот то время, которое до субботы и воскресенья осталось, мы с вами не переживать будем, а будем действительно жить на полную катушку. Тем более, что в компании русского это весело и даже временами вкусно. Вкусности музыкальные, конечно, у нас с вами впереди. Ну а если вам нужен повод для того, чтобы закусить чем-нибудь аппетитным, подбрасываю еще один. Сегодня Международный день гаспачо отмечается. Ну а что, когда жарко, по-моему, самое оно. Прохладный томатный суп. Вкуснятина. Ну а очаровательная Ханна, которая только что была в эфире русского, буквально пару часов назад выложила очередные прикольные фото в своих соцсетях. А дочурка старшая готовит желе, судя по всему. Ну, во всяком случае, так это выглядит. Какая-то непонятная такая смесь, похожая на компот. Там клубника весьма аппетитная. А дальше все это безобразие заливается в формочки и, судя по всему, отправится в холодильник. Думаю, что будет аппетитно и очень интересно. Вообще, первые кулинарные опыты навсегда остаются в памяти, поэтому и Ханне, и прекрасным ее дочуркам желаю вместе кулинарничать с удовольствием. А чем бы вы сейчас ни занимались, знаете, что здесь на русском найдется тот самый трек, который вдохновит на подвиги, на свершение, на хороший рабочий день или на хорошее начало отпуска. Оставайтесь!
1: Реклама на русском.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Какую суперспособность я бы хотел иметь? Ха! Платежеспособность! Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

чем себе не отказывай. Ныряй в чудо. Русское радио. Лето.

0: Ну что, друзья мои, за Нюшу красавицу остается только порадоваться. Потрясающая фотосессия. Некоторое время назад появилась в соцсетях певица, она там в белом платье, да на морском берегу, напоминает сама морскую пену. Та самая девушка, от которой у моряков начинается помутнение рассудка. В общем, смотрю на нее и понимаю, что да, у кого-то летнее настроение действительно в душе, в сердце. И что особенно приятно, на кадрах фотохроники. Нам с вами остается пока только завидовать, ну, во всяком случае, если вы в отпуск нынче не собираетесь. Ну, а если собираетесь, то тогда уж, пожалуйста, будьте любезны, отдыхайте и за нас, за всех тех, кто работает. Впрочем, здесь на русском это не работает. Сплошное удовольствие, ведь я точно знаю, что с той стороны эфира есть вы, бесценные мои, и это просто праздник. Обычный рабочий вторник, казалось бы, а с вами так тепло, так легко и так по-летнему прекрасно. Дмитрий Маликов у нас с вами впереди, Иванушки, а еще Наталья Подольская и Регина Тодоренко споют потрясающую песню о настоящей женской дружбе. Оставайтесь.
1: Хотели любимых песен? Так слушайте.
2: А я не буду плакать, подруги, в жилетку.
1: Только лучше.

0: Реклама на русском.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Абсолютное большинство людей не умеет петь. И делает это совершенно искренне. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: песня на русском.
1: Привет, я Наталья Подольская,
2: а я Регина Тодоренко.
1: И вы слушаете нашу новую песню.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: На русском радио Юлия Калинина.
1: А вот и здравствуйте еще разочек, и теперь уже доброго утра даже тем, кто живет по московскому времени. Где-то уже день в разгаре, и пусть этот вторник для каждого из вас, друзья мои, будет максимально успешным. Желаю вам этого от души, от сердца. А я, как человек, который работает по ночам, с утра пораньше спать отправится, а вы только на старте очередного трудового. И я уверена, он пройдет легко, весело и очень музыкально. Ну а как иначе, если вы начинаете его в компании любимого русского радио? Обещаю оставаться с вами до 7 утра, а потом передам вас в надежные, веселые, нежные руки русских перцев, и там, я уверена, скучать не придется. Марковский сейчас, впереди Ирина Дубцова, Леонид Агутин, Анжелика Варум. Все для вас на русском. Доброе утро и классного дня!

0: Я скучаю. Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.
0: Я тебя люблю.

0: могу сказать, что вот прямо любовь. Я обещаю всем, но по-настоящему классное утро в компании любимого русского радио. Это да, это возможно. Обещаю вам, что все будет именно так. Уже 3 десятилетия подряд у нас это неплохо получается. Да, это я в виду врожденной скромности сказала. И дальше продолжаем в том же духе. Давно заметила, что граждане наши делятся на 2 неравных части. Те, кто утром оживлен, болтлив и просто брызжет энергией. Ну и вторая часть, наибольшая, это утренние мизантропы. Они просят поднять им веки, налить кофе, дать в руки бутерброд и, пожалуйста, не говори мне ничего. Вот моя семья большей части относится именно ко второй категории, поэтому приходится лавировать и подстраиваться. Ну что, дорогие мои, каким бы ни было ваше утро, может быть суматошным, а может быть неспешным, здесь на русском найдется та самая песня, что придется по вкусу. Оставайтесь.
1: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержка.

0: Реклама на русском.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Мне очень нужно ваше мнение. А то мне не на что плевать. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: песня на русском.
1: Привет, моя меланхолия.
2: Всем привет! Это Александра Воробьева, и вы слушаете мою новую песню «Привет, моя меланхолия» на русском.
0: Русское радио.

желание перекинуться парой слов с кем бы то ни было порой заставляет нас выглядеть, ну, скажем так, довольно странно. Я вот, например, уходя из дома, всегда рассказываю моим кошкам в подробностях, куда иду, когда вернусь, и они сидят и, кажется, слушают. Я точно знаю, что многие коты и собак-владельцы поступают примерно так же. Зато потом, к моменту возвращения, неизбежно оказывается, что домашние любимцы сидят рядом и ждут, когда же ты вернешься. Кажется, буквально не отходили от двери. Ну вот Александра Воробьева говорит: «Привет, моя меланхолия. Бывает, и девушкам скучно, грустно, одиноко и некому руку подать, даже если они молоды и прекрасны собой. Пусть этим утром у вас будет самая лучшая компания на свете, здесь, на русском».

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

0: слушает страна.
1: А я все помню, помню, как тебя любил.
0: Русское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском.

песни, которая, как известно, «Строить и жить» помогает. Для хорошего настроения еще необходимо освещение специальное. Если у вас пасмурно и уже несколько дней подряд, постарайтесь сделать так, чтобы дома у вас было солнечно. С помощью всевозможных светильников, по возможности желтыми или оранжевыми абажурами. А еще еда. Постарайтесь цитрусовый добавить в свой рацион. Ну, во всяком случае, так говорят знающие люди. Ну и, естественно, ароматы. Любимые, летние, яркие, сочные. Может быть, это будет морской бриз, а может быть, аромат свежепорезанного, такого сочного ананаса. В любом случае, пусть будет что-то такое, что бодрит и держит в тонусе. Ну и если Анна Семенович нам с вами поет для хорошего настроения, то Юлия Калинина, знаете наверняка такую, будет вам говорить о том, что жизнь прекрасна и удивительна в ближайшие пару часов. Григорий Лепс в качестве музыкального сопровождения прямо сейчас. Всем доброго!

для меня новый бывший звучит так же загадочно, как я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтобы посмотреть, не оглянулся ли я. В общем, дорогие мои, надеюсь, что в вашей жизни будут только те, кто действительно нужен. Но бывшие, пусть они остаются где-то там за горизонтом. Бах, перевернули страничку и живем дальше. Пусть новые истории начинаются не только с понедельника. Если нужно сегодня, пусть случится. Причем прямо сейчас. А Ани Лорак хочет сказать спасибо за очередной классный трек. Кстати, пару недель назад певица в своих соцсетях предстала с белыми прямыми волосами. И могу вам сказать, что да. Возникло у меня малюсенькое сомнение, что, может быть, Ани вспомнила о том, что джентльмены предпочитают блондинок и решила перестать быть яркой шатенкой. Но нет, это оказался всего лишь рекламный ход. Мол, посмотрите, какой я могу быть. Думаю, что Ани во всех своих образах неизменно прекрасна, равно как и большинство слушательниц любимого русского радио. Девчонки, если прямо сейчас себя разглядываете в зеркало, посмотрите направо, посмотрите налево, посмотрите прямо и убедитесь, что вы на свете всех милей. Я уверена, что ваша красота и очарование сегодня сразят миллионы сердец. Русская.

0: Дмитрий Колдун из тех, кому не нужно искать вдохновение в новых романах. Стабильная, очень красивая история любви и верности длится уже многие годы. Дмитрий с супругой Викторией до сих пор выглядят как молодожены, естественно, в том случае, если отдыхают без подросших детей. А так вообще, мне, как родителю, очень приятно видеть, что даже у наших самых-самых звездных мам и пап дети-подростки на совместных фото ведут себя совершенно безобразно. Лица там всякие делают, стараются как-то отвернуться, потому что мой сын 14 лет поступает примерно так же. А Дмитрий совсем недавно отдыхал на берегу Турецком вместе с женой и двумя детьми. И думаю, что время провел по-настоящему классно, зарядился солнышком, энергией. И вот теперь, друзья мои, остается нам с вами только ручки потирать и поджидать новых хитов. Непременно услышите их здесь, на русском. Ну, а я, Юлия Калинина, еще раз всем желаю доброго утра и по-настоящему удачного дня.
1: Реклама на русском. Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Время все расставит по своим местам. Коротко о моем стиле уборки. Рекламная служба русского радио 579.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна? Любимое на русском.

вообще плакать дома в гордом одиночестве – это занятие неблагодарное. Плакать надо громко, на людях, так сказать, чтобы всегда нашлись желающие сказать: «О, бедная Юленька, на тебя скорее большой клетчатый носовой платок. А хочешь тортика? А может быть, тебе кофейку принести?» Ну, кто же плачет в одиночестве? Надо подружек собрать для того, чтобы рыдания были такие громкие и выразительные. Впрочем, дорогие мои, надеюсь, если слезы сегодня будут появляться на ваших глазах, то исключительно от смеха. Настроение хорошее пусть бьет через край, если с утра пораньше где-то его потеряли вместе с чувством долга и равновесием, то знайте, что русские перцы помогут вам его отыскать. Эти ребята начнут свою работу в 7 утра по Москве. До этого мгновения я, Юлия Калинина, буду вместе с вами. Группа «Винтаж» прямо сейчас, «Руки вверх», и Доминик Джокер чуть позже. Всем доброго!

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, западный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 35 градусов.
0: Реклама на русском.
2: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет.

0: Гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: В наше время детей ставят в тот угол, где хуже всего ловится Wi-Fi.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
3: Русское радио.

0: есть хорошая примета. Если жарко, значит лето.
1: Русское радио.
0: Все будет хорошо. Русское радио.

0: друзья мои, которые считают себя самыми остроумными, обычно подпевают Юля, не Юли. В общем, я надеюсь, друзья мои, вы совершенно искренне будете относиться к этому вторнику хорошо. А то, знаете, как-то многовато страдашек для одного стандартного рабочего дня. Хотя тут самое время вспомнить мем из «Всемирной паутины». Ненавижу понедельники. Да, но сегодня вторник. Ненависть не утихает. Дорогие мои, я надеюсь, что, подводя итоги этой рабочей пятидневки, вы вспомните ее как максимально успешную, которую вы провели в хорошей компании любимых ведущих здесь, на русском, ну и, конечно, в обществе любимых артистов. Куда уж без них.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трех.

0: Реклама на русском.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Лето! Это возможность загорать, пока идешь на работу. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Поставь на стоп, мой хит, мой топ, сквозь временный ток, забей на любовь.
2: Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.
1: Ты

деле было бы здорово, если бы бамс, включилась быстрая перемотка, и все побежали бегом-бегом-бегом, заговорили мультяшными голосами, и тут уже та-дам, и вечер пятницы, а там и суббота не за горами, и вся рабочая пятидневка пронеслась буквально в течение нескольких секунд. И единственное, что в этом режиме ускорять не хочется, это любимые треки, которые неизменно звучат здесь, на русском. Только что с нами была Маша Вебер, ну и Дмитрий Маликов подхватывает музыкальную эстафету. Я, Юлия Калинина, прощаюсь с вами. Обязательно встретимся в четверг сразу после полуночи.

0: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно. Западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 35 градусов.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ Дон».
2: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ Дон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама на русском.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Близорукость – это не болезнь, а дар. Хочешь – узнаешь людей на улице, а хочешь – нет.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
8: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Госдума сегодня рассмотрит законопроект о стабилизации топливного рынка. Председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что документ пройдет сразу второе и третье чтение. Поправки внесло правительство, конкретные меры не называли. Однако сообщалось, что власти собираются установить импортный демпфер для дизельного топлива. Такой же механизм работает для бензина, когда выплачивают компенсацию за поставки по ценам ниже экспортных. Разрыв между зарплатами в регионах достиг рекордного уровня – это 203 тысячи рублей. На Чукотке зарабатывают в среднем в 5 раз больше, чем в Ингушетии. Еще год назад показатель был на 11% меньше. Причем, как пишет газета «Известия», это несопоставимо с разницей в ценах. На базовый набор товаров и услуг в Ингушетии уйдет почти половина средней зарплаты, а на Чукотке – лишь пятая часть. Среди причин – концентрация высокооплачиваемых отраслей в северных регионах. Документы на поступление в вузы подали уже больше миллиона абитуриентов. Об этом заявили в Миноборнауке. Отметили, что среди направлений самыми популярными остаются информатика, педагогическое образование, лечебное дело, инженерное дело и технические науки. Вузы будут принимать документы на бюджет до 25 июля. Минкультура не получала заявку на прокатное удостоверение «Одиссея». Однако в беседе с ТАСС в ведомстве не рассказали, разрешат ли прокат фильма Кристофера Нолана в России, если такое заявление поступит. Экранизация эпической поэмы Гомера вышла в мировой прокат в минувшую пятницу. В первые выходные показа «Одиссея» заработала свыше 260 миллионов долларов. Это больше, чем другие фильмы Нолана. Сообщалось, что в России картину начнут показывать с конца июля. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Здравствуй, страна! Все будет супер! Смехом и шутками всех зарядив, сделают утро, даешь позитив! На русском радио.
4: Опаньки! Здорово, дорогие! Здорово, любимые! Привет, ненаглядненькие вы наши! Давайте просыпайтесь, посмотрите в окошко. А что вы думали? Нормальная ситуация. Лето на улице. Мы тоже проснулись сегодня, думали, вот, вот это настоящее лето. А то уже на несколько дней подумали, что жара будет, прям можно отдыхать.
5: Зато не слепит.
4: Все нормально. Не слепит, конечно, но плавки нужно взять, потому что лужи везде. Это главное на главном. Стартует для вашего хорошего настроения, вне зависимости от погодных условий, вне зависимости от того, что когда либо произошло, мы будем вас радовать, обнимать и целовать. Здесь «Русские перцы». Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев. Люди, здравствуйте.
6: Доброе утро.
5: Здравствуйте, здравствуйте.
4: Доброе
5: здравствуйте.
4: Да, здравствуйте.
5: Ну что, ребята, мне не хватает 10 тысяч на билет в отпуск.
6: Ну, извините.
4: Нет, Дима.
6: Даже
4: нет.
6: Не намекай на это. Ты
5: не
6: что?
5: Дайте.
4: Нет. Хватит. Нет. Уже. За промышленный шпионаж ты уже съездил в Турцию. Хватит, все, давай.
5: Каждый день вот хочу и никак,
6: давай,
5: никогда
6: работай,
5: не получается.
6: Давай, работай, заработаешь себе эти 10 тысяч.
5: Ладно, ну кому-нибудь из наших слушателей мы же отдадим их.
4: Да, действительно, в игре против правил, как по-медицински он сказал. Каждый день хочу, каждый день не получается.
6: А у нас еще есть классная колонка от «Русского радио», между прочим, ее разыграем в этом часе.
4: Что-то на богатом сейчас ляпнуло, понимаешь. Колонка у нее есть. А вот эти вот 12 человек, которые собрались за столом, это кто?
6: Ну это не люди
5: это
6: какие-то.
5: Это 12 разгневанных зрителей.
4: Мерещится мне это.
6: Ну,
4: это 12
6: смотри,
4: знаков
6: там
4: зодиака.
6: Там и рыба есть. Какой же это человек?
4: Рыба есть?
6: Да.
5: Там даже лев.
4: Лев?
6: И рак.
4: Лев с макаронами?
5: Лев, рак и щука.
4: Обожаю. Обожаю, ребята.
6: Ну все сказали, что
4: а
6: хотели.
4: А что, погоди, от слова на вылет-то? Нет, не будем.
6: Ну, вы же сказали.
5: Что колонку за это, да. Антон,
4: а 10 тысяч?
5: Уже...
4: А грамотно про нас сказали?
6: Опять у него
4: а
6: это начинается.
4: Сказали?
6: Да, все сказали.
4: Биполярочка. Да, рад, да.
3: Утреннее шоу страны. «Русские перцы». На русском радио.

0: русском радио.
1: Ну чё, прикол подкрался откуда не ждали.
2: Так.
1: Отпуск менее 4 недель вредит здоровью, предупреждают врачи.
3: А мы говорили же.
2: И вообще 4 дня рабочей недели еще туда же.
1: Короче, вот с этой информацией в отдел кадров пойдем.
3: Так, 4 дня, значит, в неделю работаем, и 4 недели потом отдыхаем.
2: Хорошо. Мне нравится.
1: Главное утреннее шоу страны — тунеядцы. Оказалось, слишком короткие отпуска могут спровоцировать упадок сил, снижение иммунитета, повысить нагрузку на сердце и сосуды, а также увеличить тревожность. Но это происходит из-за того, что человек не успевает забыть про свои рутинные дела, проблемы, абстрагироваться от работы, в принципе. Самый оптимальный вариант — отпуск 4 недели. Это минимум, который необходим для полного восстановления организма. А отпуск должен быть 4 недели в месяц.
2: Да, то есть постоянно отпуск, что ли?
3: Не-не-не, подожди, это скучно, Антон. Во-первых, надо еще на него заработать.
1: Хорошо, раз это скучно, я по-другому скажу. Отпуск нужен 4 недели в месяц, так веселее.
3: У меня, в принципе, вот я с этими правилами не очень согласен. Через неделю я уже начинаю по вам скучать, по музыке на русском радио, поэтому я возвращаюсь.
2: Значит, 2 недели
3: музыку
2: для тебя,
3: слушателям.
2: Да?
1: Музыку ты можешь слушать, вот, слушателей ты можешь увидеть офлайн, в принципе, а наши фотки, которые у тебя стоят на тумбочке перед кроватью, ты можешь смотреть ежедневно.
3: Это не то, я люблю все живое.
1: Хорошо, мы сделаем.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно. Западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 35 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
2: Сказать, чего я хочу?
3: Итак, я думаю о международном туре. И это только начало.
0: От создателей фильмов «Богемская рапсодия» и «Тренировочный день» музыкальный байопик «Майкл». Возрастное ограничение 18+.
4: Майкл, я всегда знала, что ты не такой, как все. В тебе горит особенный свет.
0: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
5: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
6: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
0: Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на 3-м этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Считать баранов от бессонницы? Не помогает. Считаю, гружу, везу на рынок, продаю и до утра мучаюсь. А не продешевил ли я, а?
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах. Всегда с тобой. Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна?

0: Тельцев.
1: И если вы только проснулись и слышите сразу же перченый гороскоп, значит, вы что-то проспали, ребята. Но еще есть возможность услышать главное. Овны, сегодня лучше один раз удивить поступком, чем 10 раз пообещать.
2: Тельцы, если что-то не складывается с первой попытки, значит, стоит попробовать сменить тактику.
0: Многоуважаемые близнецы, не отвечайте сразу на каждый вопрос. Иногда пауза производит больший эффект.
2: Буду молчать вы.
0: Да.
2: Ну?
1: Пауза.
2: А, ты же не близнец.
1: Раки, сегодня стоит выбрать себя. Мир прекрасно подождет полчаса.
2: Львы, не тратьте силы на тех, кто все равно останется при своем мнении.
0: Дева. Вы найдете решение там, где остальные увидят только список проблем.
1: Весы, чем меньше сегодня будете сравнивать себя с другими, тем больше появится поводов гордиться собой.
0: Я лучший!
2: Скорпионы, день проверит вас на выдержку. Проверку вы пройдете блестяще.
0: Стрелец, не удивляйтесь, если случайная идея окажется самый удачный.
1: Козероги, сегодня кто-то вспомнит о вашем добром поступке и отплатит тем же.
2: Водолей, позвольте себе немного любопытства. Оно приведет к интересному открытию.
0: Рыбешечки, вами завершаем. Иногда лучше уйти от ответа, чем потом расхлебывать последствия своего откровения.
3: Перченый гороскоп на русском радио. Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Реклама на русском.
4: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
6: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
7: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
8: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
9: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
10: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
11: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
10: оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
11: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
12: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
13: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
14: Красивым быть легко, только дорого. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

0: на русском радио.
1: Перемещаемся в Китай, ребят.
2: Ой, с удовольствием.
1: Значит, в китайском аэропорту открыли отдел по борьбе с грызунами и наняли на работу кошачью семью. Значит, сотрудники аэропорта города Ланчжоу долго думали, что делать с бездомными котами и кошкой, которые поселились рядом с терминалом, и со временем заметили, что благодаря животным у них практически исчезли все крысы и мыши.
3: То есть не воруют среди персонала никто.
1: Да. Тогда, значит, кошек решили официально взять на работу, и теперь у них есть собственный стеклянный офис, полностью оборудованный даже для комфортной жизни. И, значит, кота назначили директором отдела, кошку заместителем директора, а позже у пары кошек родилась дочка, которая тоже живет вместе с родителями и проходит стажировку в их отделе.
3: То есть еще одно КПП.
2: Ну, как бы, да, слушай, а меня больше волнует следующий, ну, такой бюрократический вопрос. Они как самозанятые идут или как ИПшники?
3: Ну, как ИП, я думаю, что они ОАО, они же постоянно расширяются.
1: Да.
2: ОАО, мяу.
3: Ну, ты представляешь, когда вот летит, вот, например, там пара с домашним животным, да, значит, мужчина идет, его, значит, это самое, осматривают.
2: С котом?
3: Нет, мужчины. А. Вот, женщина, значит, проходит через рамку, ее осматривает женщина. Да, вот, а домашнее животное, естественно, идет куда-то.
2: Осматривают
3: туда,
2: киски.
3: Туда.
2: Да.
1: Так, а если это собака, как же тебя киска будет осматривать?
3: А собака, ну, знаешь, она проходит спокойно, у нее фаст-трек.
1: Нормально. В чем дело.
3: Если она породы, каны, корж.
0: Русские перцы. На русском радио.

0: главное утреннее шоу страны. На русском радио.
1: Помните, раньше в 90-х говорили, тут могла быть ваша реклама.
2: Да.
1: Но тут ее не будет. Тут не будет, будет анонс нашей игры «Слово на вылет».
3: Ну, это все, лучше, чем реклама. Ну. Это лучше, чем реклама.
2: Конечно.
3: Потому что такой игры никогда не было и нигде больше не будет.
2: Итак,
3: да.
2: Взяли слово.
3: Только у нас.
2: Вот, с помощью нейросети...
1: Угу. Хоть где-то пригодилось нейросеть.
2: Надо вернуть.
3: Да.
2: Надо вернуть.
1: Давайте, а мы как коллекторы такие, знаешь,
2: да,
1: возвращаемся.
2: Такие, да. Коллекторы судьбы.
1: Место, да. А, пожалуйста, позвоните, поиграйте с нами в «Слово на вылет», заберите колонку.
3: 8-495-995-105-7.
2: Очень ждем.
0: Главное утреннее шоу страны. На русском радио.
4: Все о путешествиях и путешественниках.
5: В среду в 11:30. Русские каникулы на русском радио. Реклама на русском.

мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Альпен Гольд в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
7: А поехали всей семьей.
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
10: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
11: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
12: Июнь, июль, август. Время, когда родители понимают, что учителя говорили об их детях правду. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

0: Русском радио. Слово на вылет.
1: И вот, давайте, поехали. Вот это что, громче, ну, почка, ну, почка, ну, почка, ну, почка, ну, почка, ну, почка, ну,

0: Иван, что ты не танцуешь? Что ты бесишь меня?
1: У меня энергосберегающий танец.
0: Давай вестибулярочку покажи свое. Покажи, покажи. И... Хорошо, отлично, ребята. Размялись очень хорошо. Все. Это слово на вылет. Вылетит, реально не поймаешь однозначно.
2: Не-не-не, я знаю, что поймает.
0: Поймает, поймает Танечка, может быть, из города Казань, которая дозвонилась, хочет играть, выигрывать крутейшую колонку. Тань, привет.
2: Танюся.
1: Здрасте.
3: Здравствуйте, доброе утро.
1: Танюш, здрасте. Ну вы сейчас танцевали вот этот танец, который вас Антон обучил?
3: Не поняла еще раз.
1: Ножками топ, ручками хлоп.
0: И ну, все наоборот.
1: Антон вам сейчас инструкцию дал, как танцевать.
0: Вы что,
1: с утра.
0: Не танцевали,
1: вы
0: что
1: ли, Таня? Вы не танцевали?
3: Танцевала.
0: Молодец, хорошо.
2: У вас там погода-то хорошая, Тань?
3: Хорошая, очень жарко.
2: Там ребенок недалеко от вас. В соседней республике.
1: Он там просто выясняет.
2: Проверяю, нормально там все.
1: Не обманули, дочка. Так, ну что, Танюш, сейчас вы послушаете фрагмент очень красивой песни. Там в этом фрагменте будет не хватать одного всего лишь слова. Одного. Его надо вам назвать, и тогда мы вам отдаем колоночку.
2: Да, так что, Танечка, внимательно слушайте, хорошо?
0: Давай, Танюш, поехали.

0: Ой, так. Наша любимая Александра Воробьева.
1: Да, что ж там, а чего там не хватает? Чего не хватает в этом слове? Вообще этого слова не хватает многим в этой жизни.
2: Да. О любви?
1: О любви.
3: Ну и прекрасно. Ну и замечательно. Вот и хорошо. Вот и отлично. Вот и суперически. Вот и Воробьёвы слово-то вернули. И значит, Танечке сказали, колонку вручили. Ребят,
0: ну какие мы молодцы. А Танечка умничка.
1: Таня лучшая вообще. Танюш, где ваша радость?
2: Я очень рада.
0: И мы очень рады за вас.
3: А ты смотрите, как грамотно ответила.
1: Какая скромненькая.
3: Да.
0: Скромность украшает, Тань, ребят.
1: Танюш, да, надо кричать на всю Казань, что я победила! Ура!
3: Я лучше!
2: Я победила, ура! Я очень счастлива, очень рада.
3: Так, молодец, молодец прям. А, короче, обнимаем тебя очень нежно, целуем тебя очень крепко. Или наоборот, я уж не помню. А Казани поклон.
0: Пока!
1: Пока!
4: Слово на вылет на русском радио.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: На русском радио.
2: Реклама на русском.
3: Ты слышала новый хит?
4: Нет.
3: Тогда включаю.
5: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
6: Заезжай сегодня.
7: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
10: Ты идешь по улице, а в руке квас, староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
12: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
13: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
14: Устали от обыденности? Пора взглянуть на мир иначе. В мегаоптике счастливый взгляд. Все коллекции говорят на языке стиля. Тысячи оправ от строгой классики до дерзкого авангарда. И чтобы ваш новый взгляд стал еще ярче, скидка 25% на все очки. Большая Садовая, 118. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Сергей Лазарев, звери. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Вани Дмитриенко твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
16: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320-0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Обстановка в моей квартире настолько аскетична, что когда привожу гостей, говорю: «Упс, меня ограбили».
18: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
2: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
19: Все, что хочешь от жизни. Бери и беги.
2: Русское радио.

только лучше. Все это само. Слушайте лучше. Любимое на русском.

0: Радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. С сегодняшнего дня из-за строительно-монтажных работ на улице Береговой, 59, будет ограничено движение транспорта рядом с этим зданием. С субботы до особого распоряжения будет закрыт аварийный подземный переход на улице Большая Садовая, переулок Университетский. Для пешеходов сделают дополнительно регулируемый наземный переход через проезжую часть улицы Большая Садовая с западной стороны на пересечении Большая Садовая и проспект Кировский. Также с субботы запрет остановки стоянки транспорта введут по улице Филимоновская на участках от переулка Халтуринский до переулка Островского. Массовые отключения света ожидаются в Ростове. Сегодня свет с 9 утра до 5 вечера отключают по Тельмана, Красносельскому, Даяна Макарова, Мичуринской, Танковой, Томской, Челябинской, Дачной, Соловьиной, Таганрогской, Конституционной, Первой, Второй, Брамши, Гончаровой, Можайской. В Ростовской области организована работа волонтеров движения «Мы вместе» казаков Всевеликого войска Донского для помощи водителям на автозаправочных станциях. Волонтеры информируют водителя о лимитах, графиках завоза топлива, раздают питьевую воду и оказывают помощь маломобильным гражданам-водителям с детьми. В Ростове 27 градусов тепла, ясно. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
2: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
3: Мечтаете о новом автомобиле? Сейчас самое время. Только в «Сокол Моторс». Межсезонная распродажа автомобилей «ГАК». Выгода до 600 тысяч рублей. Кредит без переплаты и скрытых страховок. Выгода при покупке за наличные. Честный трейд-ин. Хотите почувствовать «ГАК» в деле? Записывайтесь на тест-драйв уже сегодня. Ждем вас по адресу Ростов-на-Дону, Шолохова, 235. Телефон 320-2189. Кредит предоставляет банк-партнер. Подробности об условиях, сроках и процентной ставки уточните в дилерском центре «Сокол Моторс».
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: страна. Главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Ой, дорогие друзья, что здесь продолжается? 8 часов 2 минуточки. Главное на главном здесь. Это русский перс на русском радио. Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев. Люди, идите обниматься. Лето на улице.
2: Доброе утро. У меня чешется нос. Это к тому, к чему вообще не понимаю.
1: Сейчас чихнешь.
2: Или к тому, что мы будем 10 тысяч уже в этом часе раздавать. Нет,
1: там рука должна чесаться.
3: Да. Да? У меня чесалась вчера рука.
1: Ну, тебе помыться надо. А я к тому, что... Не, ну чихнешь, наверное. Ну, чихнешь.
2: Вообще, ладно.
1: Молодец, все.
3: Вот. Ей уже нос.
2: Вся расчесалась, что-то нервничаю, что ли, не
1: зря
2: знаю.
1: Твоя ноздря.
2: Ой, я хотела, знаете, поделиться с вами историей, которая вчера со мной произошла. Я была, значит, в ресторане. Да. Но у нас романтик, подождите, у меня ребенок в лагере. Так что я...
1: Романтическое свидание.
2: Я отдыхаю тоже.
1: На богатом пошло.
2: И я наблюдала картину, значит, в ресторане, как мама пыталась накормить ребенка супом. Я вот сразу в этот момент вспомнила, вот как я, когда дочка была маленькая, Юська, как я ее кормила, на какие уловки я шла, что мы только не придумывали, потому что с едой у нас были такие проблемки небольшие. И вот для нас суп это был такой специальное блюдо, такое топливо от супергероев. То есть супергерой прилетал ежедневно и оставлял порцию этого волшебного супа для нее. Такое волшебное топливо. И вот так вот мы супчик-то и ели. Mm-hmm. Вот.
1: Слушай, но я, честно говоря, пару раз видел ее мужа в обтягивающем костюме Супермена. Если он прилетал с работы в обеденное время...
2: Ты просто не вовремя заходил на гости.
3: На самом деле, он у нее реально Супермен. Я просто тоже столкнулся с проблемкой, но он мне все порешал.
1: Я даже сказал, мистер Рассольник, понимаешь?
2: Привет моему супергерою.
3: Ну, знаешь, в следующий раз скажи Евуське вот такое заклинание, фразочку такое. Раз в сутки супчик должен быть в желудке.
2: Это мы знаем.
1: А что ей говорить? Она взрослая девушка уже, в смысле?
3: Ну, может, она сейчас там опять скажет, я на диете, мамулечка, я уже все.
2: Нет, супчик обязательно. Обязательно все едим суп каждый день.
3: Борщ! Хочется, знаешь, сейчас составить вот такую вот книгу. Книгу полезных советов. Что придумывали наши и ваши родители, чтобы мы или кто-то там все съел.
2: Только сразу можно я вот пометочку сделаю? Ребят, давайте вот без всяких планшетов, телевизоров и так далее. Это, во-первых, неправильно, а во-вторых, это неинтересно.
3: Ну, какие-то вот такие необычные
1: ешьте
3: штучки.
1: Ешьте суп в темноте в чулане.
2: Почему бы и нет?
3: Расскажите ваши истории в наших личных сообщениях. У нас, кстати, смс можно слать.
1: Любим, любим.
3: Да, можно в мессенджеры, можно в нашей группе ВК.
2: Да, ну в Максе тоже комментарии, все, есть пост с темы дня, так что пишите, мы ждем.
1: Угу.
0: На русском радио.

0: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Что там придумывали ваши родители или вы, чтобы ваш ребенок или вы все съели в детстве? Вот пишет нам Стелла, что бабушка говорила, что это принес зайчик, и он очень обидится, если ты это не съешь.
2: Да, и показали фотографию зайца, который говорит, я не знаю, вы где? Не, меня всегда отвлекали. Я почему-то в детстве реагировал, значит, в какое-то время на фразу «О!» я.
1: А, Ир сразу о, рот открывался.
2: Да, и пока у меня эта самая челюсть отпадала, я говорю, а что у меня показывает, где это все? О. А потом через какое-то время я понял, что, ну, по мне видно, что как бы есть нужно.
3: А вот, вот и Инна тут нам написала, она пробовала пальцы в лоб и говорила, мягкий, значит, нужно еще поесть, потому что лоб должен быть твердый. И еще, не будешь доедать все из тарелки, за тобой собаки будут гоняться.
1: Ой. Угрозы пошли.
3: Угрозы, да.
4: Он не доел.
3: И побежали собаки, да. Ну, кстати, угрозы иногда срабатывают.
1: Иногда срабатывают, конечно, но не очень хорошо, конечно.
3: А что делать? Жизнь сложна.
2: Легкий буллинг за бульон.
3: Как бы да. Напишите вашу, пожалуйста, историю, как вы ухитрялись накормить ребенка, не угрожая ему при этом.
0: Русские перцы. На русском радио.
5: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
6: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, западный ветер до 5

0: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
1: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-74-71, 16+.
2: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
3: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд». Застройщик ООЗ «Югстрой-Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: «Высотаримстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
7: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный Настажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner 6+.
8: Птица счастья была подозрительно синей.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-2166.
10: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
11: Сладкий вкус малины на твоих губах.
10: Русское радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Ну, расскажите, на какие вышли уловки, чтобы накормить детей?
2: Да, и не обязательно писать нам про суп, только можно про все что угодно. Настя написала действительно интересную историю, которая всегда срабатывает. «Я в детстве не любила манную кашу, и мама, чтобы я все съела, резала туда банан и клубничку. Получалось очень вкусно. Я все съедала». Ну, в общем, то есть, если ребенку не нравятся какие-то, да, вот вкусовые характеристики какого-то блюда, всегда можно что-нибудь сверху приукрасить.
3: Не знаю, мне когда вот кормили этой из толокна, толокняная каша, она выглядела, во-первых, так, как будто ее уже ел кто-то.
1: Ячка.
3: Да, и мне вот, короче, туда нагружали тоже бананчик, ну, все, что, да.
1: Вот, и тебя бабушка... как-то обманывали в этот момент?
3: Не, меня не обманывали, и бабушка один раз пришла, и, естественно, все, что туда нагрузили, я все съел, а толокняная каша вот сбоку как осталась, так и была. Вот. В итоге, ну вот след от ремня, он ушел.
1: Тяжело у тебя было детство, Антон.
2: Да, тяжело, конечно, приходилось.
1: Леночка нам написала, ее дети полностью лишены критического мышления. Неделю назад я переварила спагетти, не растерялась и разложила это все по тарелкам. С абсолютной уверенностью сообщила, что это настоящая лапшичная каша по старинному итальянскому рецепту, который с трудом достался мне по наследству от прабабушки. И младший настолько стал всем рассказывать в школе о своей чудо-матери, которая хранит древние кулинарные тайны Италии.
3: Слушай, а я, короче, это самое туда. Один раз человечек один переварил лапшу, взял ее, вытащил, сделал из них какие-то, не самые, не знаю, как типа драники, да, положил их в духовку, сверху посыпал сыром, через 10 минут достал, и вот это действительно итальянское блюдо, понимаете? Вкуснента называется.
2: Вкуснента?
3: Да, есть такое.
1: Вот еще сообщение от Юлечки. Они с мужем решили, что я пожарю яичницу с сосисками, но сосиски я не нашла и пожарила с консервированными шампиньонами, мелко нарезанными. Дети не любят грибы. Вот они это едят и спрашивают, что это? Муж говорит, сосиски. Я подтвердила. Дети поели и ушли. Я мужу, классно придумал с сосисками. Они поверили, а муж говорит, а это что, не сосиски?
3: Из какого мяса, извините?
2: Из того самого.
1: Из грибного.
3: Шампиньонного?
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском. Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Лето. Время пробовать новое. Вкусы, ритмы, идеи. В Национальном центре «Россия. Лето». Лекции, которые хочется запомнить. Мастер-классы, где рождаются новые увлечения. И выставки, после которых очень хочется путешествовать по России и влюбляться в свою страну заново. Проведите лето так, чтобы было что вспомнить. Приходите. Бесплатный вход для всех. Афиша на russia.ru. 0+.
6: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
10: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
13: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
14: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
3: Говорят, через год ты над этим посмеешься. Но годы идут, а смешно не становится. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 49.

0: Русское радио на спорте.
1: Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России».
2: Знаете, что мне больше всего нравится в нашем конкурсе? Когда смотрю присланные видео, все время ловлю себя на мысли. Вот так я бы точно не смог.
3: Да, правда. Особенно, когда участники начинают выкладываться по-настоящему. И ведь многие снимают не с первой попытки. Тренируются, переснимают, добиваются результата.
4: Да, вот поэтому победителями становятся не случайные люди. И сегодня мы как раз хотим поздравить участницу, которой точно упорство не занимать.
2: Победителем дня становится Наталья из Новосибирска.
3: Поздравляем! Наталья выбрала номинацию «Самый выносливый» и сразу дала понять, если уж снимать спортивное видео, то так, чтобы после просмотра всем тоже захотелось пойти на тренировку.
4: На кадрах она поднялась на турник, перекинула через него ноги и начала делать упражнения на пресс разных типов. Ну просто железная леди. И поражает, насколько спокойно и уверенно она все это делает. Как будто каждый день вот так вот пресс качает.
2: Да, я бы точно так не смог. Наталья, поздравляем! Вы получаете сертификат на 4000 рублей в спортивный магазин и становитесь претендентом на главный приз конкурса. Спортивные выходные в Нижнем Новгороде вместе с нами.
3: А если вы вот сейчас подумали, о, я тоже хочу, значит самое время действовать.
4: Ну а как действовать? Выбирайте одну из трех номинаций: самый сильный, самый выносливый или самый гибкий. Снимайте короткое видео и загружайте его на сайт конкурса. Все подробности на сайте русрадио.ру.
2: Государственная программа «Спорт России» помогает делать спорт доступнее в разных регионах страны. Не только в мегаполисах, но и в малых городах и на сельских территориях.
3: За последние 7 лет при государственной поддержке построено более 600 спортивных объектов. Это дворцы спорта, ледовые арены, физкультурно-оздоровительные центры, универсальные спортивные залы, залы для единоборств, катки и бассейны.
4: А с прошлого года темпы возросли. Стоит задача строить не менее 350 спортивных комплексов в российских регионах ежегодно. То есть мест, где можно тренироваться, заниматься с детьми или просто наконец-то выбрать себе спорт по душе, становится заметно больше.
1: Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Находите спорткомплекс или площадку рядом с домом и начинайте движение. Занимайтесь спортом, делитесь своими достижениями, выполняйте нормативы ГТО. Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
0: Русское радио на спорте.

0: Новая песня на русском.
1: Привет, с вами Алиса Морозова, и вы слушаете мою новую песню «Тысячу раз» на русском.

0: русском радио.
1: Ну, пришло это время. Да. Пришло то самое.
2: 10 косарей.
3: Да.
1: Кто хочет?
3: Да все хотят, но,
1: давайте,
3: но не все могут.
1: Могут все да. сейчас попробовать дозвониться и поиграть.
3: Но каждый, только каждый. Один сможет.
1: Да, один сможет, но...
2: Нет, дозвониться один, а попробовать-то каждый.
3: Попробовать да. могут все. Вот сейчас мы обнуляем нашу телефонную линию. И там появится человек, который заберет у нас 10 тысяч. Давайте наколдуем. Чуфырь, чуфырь, 10 тысяч забирай.
2: Сейчас какой-нибудь чуфырь и позвонит нам, понимаешь?
1: Давайте.
3: Пусть чуфырь звонит. Ладно, с чуфырями мы еще не играли. Давайте, вжух, пусть получится.
1: 8-495-995-105-7. Надеемся, вы записали уже номер нашего прямого.
3: Сохранить его уже.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Ашанимся? Это значит, с выгодой закупаемся. Сыр «Мягкий Бри» «Ашан Красная Птица» 125 грамм по покупательной цене. Всего за 189,99 до 22 июля. Все начинается с «Ашан».
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Крокетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Аксадис 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8 в комплектациях актив 2026 года выпуска.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
6: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
7: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на лента.com.
8: В Ленте.
9: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Я совершеннолетняя. Я же летом родилась. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: 10 тысяч рублей. Сейчас будем разыгрывать, дорогие друзья. Это игра против правил. Вот щедрость русских перцев зашкаливает. Такое не закончится никогда. Вот так. Да, зазвонила Светочка из города Пушкина. Света, здравствуйте.
2: Доброе утро.
3: Здрасте, Светочка. Алло. Алло.
2: Света.
1: Вообще-то ты, Света. Светочка. Светлана.
3: Ну, не давай брать следующий звонок.
2: Куда-то Света пропала.
3: Света не хочет общаться.
1: Света висит на линии.
2: Ну, еще раз пробуем. Алло. Алло. Не знаю.
1: Светочка.
2: Света молчит.
3: Ну, давай
1: скидывай. Сейчас подождите, я попробую. Подождите.
3: Берем следующий звонок.
2: Угу. Алло. Где там Света? Мы не знаем. Света засмущалась, Света вдруг передумала. Ей не нужны больше деньги. Что случилось, Светлана?
3: Ну, это неуважение вообще такое.
2: Новый звонок берем, Антох?
3: Ну, да. Конечно,
2: ну,
3: а
2: хорошо,
3: что делать?
2: Давайте, у вас есть возможность.
3: 8-495-995-105-7. Срочно звоните, у вас появилась возможность забрать 10 тысяч рублей. Еще разочек нажми на кнопочку. Алло.
1: У-у-у. Спасибо, что обучил, я не в курсе был.
2: Здравствуйте.
1: Здрасте.
4: Да, здравствуйте.
1: Здрасте, как зовут вас?
4: Максим.
1: Максим, из какого города, Максим?
4: Москва.
2: Класс. Настроение как у вас, Макс, с утра?
4: Отлично, я дозвонился. Я уже играл с вами.
1: Красота!
3: Когда?
1: Когда это было?
4: В прошлом году.
1: Целый год прошел.
3: Сколько-то выиграли?
4: Да, два раза по четыре.
1: Два раза по четыре.
2: Молодец, Максим. Ну, испытаем третий раз удачи.
1: Да почему бы нет?
3: Потом пообщайтесь с нашим призовым отделом, а сейчас давайте поиграем. У нас 5 вопросов. Задача — давать неправильные, но логичные ответы. На все про все 20 секунд. Если сделаете все верно, то получите 5000 рублей. Потом сыграйте с нами в суперигру, получите еще 5000, либо 0.
2: Да, Макс, наверное, уже все сам знает.
1: Ну и поехали сразу. Что в стихотворении Барто уронило в речку Таня?
4: Шайбу.
1: Кто переносит своих детенышей в сумке?
4: Собака.
1: Чем играют на арфе?
4: Пальцами.
3: Нет. Нельзя слово «пальцами» говорить.
2: Ну конечно, действительно. Пальцами играют на арфе. Вы чего? Молодец, Димка.
3: Конечно, молодец.
1: Ну, Димка же музыкальную школу по классу арфа.
3: Конечно, я арфист, тот еще. Ну что, Максим, 2000 рублей.
1: 2000 рублей, Макс. Хороший результат. А что нет? Главное, что дозвонился. Так, позванивай раз в год за бабками. Почему бы нет? Мы только рады будем, честное слово.
2: Да, будешь рассказывать, как дела, как там, что.
3: Да, на что потратили. Да, вот это все. Мы любим эти рассказы.
1: И главное, Максим, трубочку не вешай, а пообщаемся вне эфира.
3: Пока, хорошего дня.
0: Игра против правил на русском радио. Реклама на русском.
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
7: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный, кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
5: Центр города, панорамные окна, дизайнерское лобби, подземный паркинг, бизнес класс. Все это важно. Но сегодня есть преимущество, которое ценится особенно высоко. Возможность получить ключи в жилом комплексе «Регата» уже в этом году. Телефон 8 863 320 0046. ОСЗ Ростов-Донской. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
9: Нет ничего более сытного, чем овсянка. На моей памяти, никто еще не просил добавки. Все наедались!
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-2166.
8: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
11: Русское радио.
8: Всегда с тобой. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна? Сладкий вкус.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Госдуме началась последняя пленарная неделя 8-го созыва. Газета «Коммерсант» пишет, что в ближайшие 3 дня депутаты должны рассмотреть несколько законопроектов второго чтения, вероятно, одобрят сразу и в 3-м окончательном чтении. Среди прочего, обсудят законопроекты о новых мерах для стабилизации топливного рынка и о расширении списка правонарушений, которые станут поводом для выдворения иностранцев. А еще собираются уравнять в льготах участников КТО в приграничных регионах с бойцами спецоперации. Учителя смогут обращаться за бесплатной юридической помощью для защиты трудовых прав или получения мер соцподдержки. Такой указ подписал президент. Газета «Ведомости» пишет, что педагогам гарантируются условия для профессионального развития на протяжении всей карьеры, включая дополнительное образование. Для молодых специалистов вводится обязательное наставничество минимум на год. Также учителя получат право бесплатно пользоваться государственными электронными образовательными ресурсами. В Минздраве назвали регионы с наибольшей долей граждан, которые придерживаются здорового образа жизни. Лидирует Чечня с показателем 65%. Также в первой тройке Херсонской области и Адыгея. Наименьшее значение в Якутии, Челябинской и Иркутской областях. В целом, как пишет РИА Новости, в России доля граждан без вредных привычек составляет почти 12%. Свыше 20% опрошенных работников не просят прибавку к зарплате из-за отсутствия перспектив в таких переговорах. Четверть респондентов говорят, что в их компании тарифные ставки жестко определены. 15% заявили, что им проще найти новую работу, чем выпрашивать. Среди основных препятствий 9% называют жадность руководства, а 6% – психологический дискомфорт. Примерно столько же предпочитают ждать инициативу сверху. В Москве 9:02. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: Доброе утро, дорогая страна. Доброе утро, дорогое зарубежье. Доброе утро, вот там что дальше еще?
1: Дальше дальнее зарубежье.
0: Дальнее зарубежье.
1: Поздоровайся.
0: Вот дальнее зарубежье. Ну и тем, кто нас будет слышать через несколько световых лет, до кого долетят тоже наши сигналы, вам тоже большущий привет. На гуманоидском я, к сожалению, не могу. Катя Лель далеко, сейчас в отпуске, она перевести тоже не сможет.
1: Она на клингонском разговаривает.
0: Поэтому давайте сейчас учите русские, дорогие инопланетяне. Пригодится в жизни.
2: Это точно.
0: Чтобы понять.
1: Да, в принципе, и жителям ближнего и дальнего зарубежья то же самое можно посоветовать. Учите русский, пригодится.
0: Поэтому я хочу поприветствовать здесь Антона Юрьева.
1: Здравствуйте!
0: С его полезными советами. Hello. Полиночку Жукову.
2: Ну, кстати, мой смех, и инопланетяне сразу поймут, идентифицируют и узнают.
0: А посмейте как-нибудь на инопланетном. Вау.
1: Если на нас сегодня нападут...
2: Сверху. Я не виновата.
1: Метеориты вот эти вот. Но это из-за нее.
2: Нет.
0: Привлекла своим смехом.
1: Они приедут на мастер-класс, как смеяться по-землянному.
0: Да.
2: Дима Морозов здесь тоже
0: здесь.
2: С вами.
0: Спасибо, что вы вместе
1: можешь
0: с нами.
1: Можешь тоже посмеяться.
0: Спасибо, что вы третий час терпите нас. Тем более, что у нас еще для вас столько классных историй. Между прочим, вы нам их пишете, а мы их озвучиваем. А тема сегодня классная. Что придумывали ваши родители, чтобы вы все съели?
2: Пишите, пожалуйста, ваши истории в наших мессенджерах, например, в канале. В Максе, там есть пост, и под ним напишите.
0: Ну, если вам, например, не давали блюдо «Ешь, чё дали?»
1: Да.
0: Вот,
1: почему «Ешь, чё дали?» «Жри, чё дали?»
0: «Жри, чё дали», да, такое итальянское, грузинское блюдо. Если у вас какие-то были другие фантазии у ваших родителей, тоже можете их написать в наших мессенджерах и в комментариях во всех соцсетях, которые вы видите.
3: На русском радио.

0: Тут, кстати, сегодня, если кто-то не знает, как накормить своего ребенка, да, в такую дождливую погоду, можно сказать, вот съешь ложечку, чтобы дождик не расстраивался и выглянуло солнышко.
1: Ну да, мы сегодня вот эту тему обсуждаем, что придумывали ваши родители, чтобы вы все съели. У меня как раз дома всегда было вот это блюдо жаричо-далли, а с едой проблем не было. А при мне бабушка постоянно кормила моего мелкого кузена Глеба. Он ел очень плохо, и бабушка брала, значит, тарелку из мультика «В поисках Немо», и там на донышке рыбка вот эта была, Немо сама. И она говорит, надо съесть кашку, чтобы Немо-то выбрался, чтобы Немо найти. И он доедал последнюю ложку, и там показывалась рыбка.
2: Не хочу вспоминать, как в реальном мультфильме Немо пробрался в открытый океан. Ну ладно. А, слушай, мне вот нравится вот кузен Глеб. Звучит по-сериальному очень.
0: Да, как-то по-королевски.
2: Кормила кузена Глеба.
1: Ну просто долго говорит двоюродный брат. А кузен как Глеб. Кузен.
2: Кузен Глеб.
0: Ну, красиво, кузен Глеб. Ну, как кузен Глеб вырос сильным, мужественным парнем.
2: Откройте ворота, кузен Глеб.
1: Я думаю, он до сих пор ищет рыбку Немо.
2: Да? Рыбак?
1: Или Дори, не знаю кого.
3: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
4: В Ростове-на-Дону сейчас малооблачно и 31 градус тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет ясно. Температура воздуха составит не менее 35 градусов тепла. Ветер западного направления 4 метра в секунду.
5: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон». Нас рекомендуют друзья.
6: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу, выходить во двор без машин и начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в Литере 26.

0: уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Фраза «ну, не буду вам мешать» означает, что помогать вам никто и не собирается.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
3: Русское радио стало еще лучше. Много музыки.
4: Наполовину мой я обернулась птицей.
3: Только лучше.
5: На крыше городских домов вы прятались от лишних глаз.
3: Только любимое.
6: Танцую, как будто рядом океан.
3: Слушайте лучшее, любимое на русском.
5: Давай с тобой навсегда.

0: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: А вот еще хорошая история. Мы с дедом клали большой шприц рядом для острастки. Внук все съедал. Уловок было много, лишь бы поел.
2: Ужасы какие. А вот Анечка написала, что она своему ребенку придумывала разные названия. И так мы ели, например, рыбный суп. Это был суп с акулой. Суп с фрикадельками — это суп со смешариками. Так мы ели Кроша, Нюшу, Копатыч.
3: Прикольно. А там был этот фрикадельч?
2: Не знаю. Причем ребенок вырос, Аня говорит, и до сих пор
1: суп со смешариками.
3: Да. А очень опасно, если он пришел бы на какой-то детский праздник, да? А там бы вышли все эти Копатыч, Кроша, все остальное. А он бы просто с разбега вгрызся, говорит, еда. Оп, все, отгрыз рука.
1: Про фрикадельки еще одно сообщение от Лии пришло. Сын не ел вот этот суп, не любил. Однажды он был в гостях у друга и, вернувшись, сказал, что он ел очень вкусный суп с митболами.
2: И попросил
1: ему такой же приготовить. Мама позвонила второй маме, и та сказала, что это был единственный выход, чтобы сын ел суп с фрикадельками. Обозвали его супом с митболами.
3: Слушай, а мне всегда говорили, что будешь есть голые фрикадельки с индийского пляжа? Ну, вот.
1: А у нас это были голые пельмешки.
3: Ну, пельмешки голые, они есть. Знаешь, просто она...
2: Не знаю, у меня были фрикадельки.
3: Просто фрикадельки. Как скучно ты ела!
1: Вот нам пишет Вика, она пила шоколадное молоко, а не топленое. А еще она ела плов с черепашками. Это с мидиями.
2: Уф.
3: Плов с черепашками?
2: Это неаппетитно.
1: Ну, мидии назвали черепашками.
3: А мидии? Плов это же...
2: Плов с мидиями — это паэлья.
1: Да.
2: Да, мы с тобой знаем, Антох.
3: Ну, так вот, тут шуток никаких. А вообще, знаете, вот, короче, просто представьте, люди, вы включаете русское радио, слышите свою шутку. Я первый раз, когда услышал, и все, я в обморок упал.
2: Да.
3: Откачивали минут 40. Это вполне реально. Заходите на сайт русрадио.ру, присылайте свои лучшие идеи, а самые смешные я прочитаю в эфире. И это еще не все. Авторов ждут эксклюзивные футболки с их собственными шутками. Просто на века, понимаете?
2: Обалдеть.
3: Все детали где?
1: На нашем сайте.
3: Русрадио.ру.
0: Русские перцы. На русском радио.
4: Реклама на русском.
5: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент.
6: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026. Для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи за Застрахуй машину, застрахуй 3000, получи
10: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
11: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
12: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
13: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
14: Мир. Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
16: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
8: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvichdfsm.ru. Реклама ООО «ПТ» не оферта.
17: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
18: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
19: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
17: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
8: Акция 50% бонусами Сбер «Спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
20: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
21: А вы знаете, как поймать тигра в клетку? А никак. Тигры бывают только в полоску. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: На какую хитрость шли вы или ваши бабушки, мамы, чтобы накормить вас, или вы, чтобы накормили ваших детей? Вот Светлана нам написала, что бабушка нам с сестрой придумывала хитрость. Наливала суп в одну общую тарелку,
2: так,
1: посередине натягивала ниточку и говорила, что каждая должна съесть свою половину. Еле на перегонки уговаривать не приходилось. Класс.
3: Да, это такая, заплыв начался.
2: У меня, кстати, у знакомых, знаете, что делала мама? Она, значит, накладывала одному в квадратную тарелку, а другому в круглую. И говорила, что это разные блюда. И они верили, они ели. Ну, там была манная каша с комочками, моя любимая.
3: Ну, на самом деле, подача играет огромную роль.
2: Конечно.
3: Потому что, знаете, иногда бывает. Я вот помню, когда берешь пюре, да?
2: Да.
3: Вот некоторые его вот так вот вилочкой рядили, да? Вот, а некоторые ложкой. И такое получалось, как ракушка такая.
2: Красиво.
3: То есть любишь морепродукт? Красота, а?
1: Да.
2: Дмитрий вот еще нам пишет. Папа с рыбалки иногда привозил остатки продуктов и говорил, это гостинчик от зайчика, было вкусно. И всегда я их очень ждал. Но этот заяц иногда передавал один лишь черный хлеб. Слушайте, хорошо, что вам этот заяц с червяков не передавал.
1: Да.
3: Черный хлеб — это вкусно.
2: С червяками вообще классно.
3: Это в Таиланде уже, это не туда.
2: Ну что, в «Последнем герое» они там, знаешь, как уплетали за обе щеки.
1: А нам тут Настя написала, вот, ну, правда, я прочитаю это сообщение, потому что, ну, братья наши меньше, тоже наши детки, что вот у них проблема накормить собаку. Вот собака отказывается есть корм. В итоге, значит, она что сделала? Попросила сына сделать вид, что ест собачью еду. Теперь достаточно фразы. Вот сейчас Кирилл пойдет и съест.
3: А Кирилл пошел и съел.
1: И песик бежит и ест свою миску с едой.
2: Ой, да. Вот у еще нашей Леночки, слушательница, она жила в Казахстане, обожала копченую конину. А ее двоюродная сестра из Беларуси не хотела про это слышать ничего. И когда она у нас гостила, мама ей сказала, это акульи плавники. И она потом гордо рассказывала, чем ее угощали. А еще бычьи хвосты, шея. Ну, в общем, вот все такое.
1: Понятно.
3: Знаешь, вот, я слышу вот эти вот...
2: А хвосты бычьи едят, что ли?
3: Вот, все, да, вот про эти блюда я слышу, даже как-то, знаешь, другое прочтение песни, когда говорит, далеко, далеко ускакала в поле молодая лошадь.
2: Не знаю такую песню. Но она какая-то грустная.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: и перцы на русском радио.
1: Расскажите, да.
2: Приятного аппетита.
1: Да. Вот сын не любил мясо, пишет наша слушательница. Муж приехал из командировки, я приготовил отбивные из телятины. Чтобы накормить сына, мы ему сказали, что папа привез мясо крокодила.
3: Вау.
1: А сын все съел. Но когда на следующий день я встретил его учительницу, она спросила, правда ли, что мы ели крокодила? Я ей все рассказал, она, конечно, долго смеялась, но он всему классу просто растрындел это все.
3: Что
1: они вчера ели крокодила, да.
3: А у нас два сына, значит, разница между ними 2 года, и когда были маленькие, мы играли в заправку. Вот приехала Нива, заправляем, значит, ложку в ротик. Вот приехал КамАЗ, он большой, 2 ложки в ротик. И так пока, значит, все не съедят, перечисляли всю технику, они уже сами, значит, помогали. Причем и водный, и воздушный транспорт, все присутствовало, написала нам Надежда.
1: Да, у них рядом была книжка, видимо, энциклопедия транспорта.
2: Как покушал сегодня? 4 фуры.
3: Да.
2: 4 фуры груженные.
3: Влетели просто.
2: Просто влетели, и трактор «Беларусь». Да.
1: А вот у Оленьки бабушка всегда говорила, если не будешь кушать суп, в животике червяки заведутся. А когда я подросла и не хотела доедать, говорила, что муж рябой будет. Какой это, я до сих пор не знаю. Я вот, кстати, тоже не знаю.
3: Я тоже не знаю. Рябой?
1: Кто такой рябой? Может, я сам рябой?
2: Ты? Нет, ну, ты
1: что
2: не
1: за
2: рябой.
1: Слово «рябой»? Что оно означает?
3: Мне кажется, жена... проблемы с волосами, нет, когда, значит, нет? Рябой.
1: А мне кажется, это какой-то кривой такой, знаешь, немножко.
2: Не, рябой — это у которого просто, ну, неправильно подстригли просто.
1: Или, может, с кожей какие-то проблемы.
2: С кожей проблемы?
1: Ну, такое немножко, акне.
3: Скажите нам, пожалуйста, кто знает, кто такой рябой?
1: Кто разбирается в рябых?
3: Фотку пришлите там. Вот это
1: морщинистый, рябой. Ну, какой-то, не знаю, что-то вот не то.
2: На лице 45 складок.
1: Да, напишите.
0: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Альпен Гольд в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Вернем на карту, вернем рублями, на твою карту, вернем рублями, вернем рублями.
10: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
13: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
14: Ну?
13: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
15: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
16: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
6: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
8: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Турмоторрос».
14: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
17: Мечтаете сесть на диету? Найти новую работу? Начать новую жизнь? Специально для вас. Каждую неделю. Понедельник. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: Главное утреннее шоу страны на русском радио.
1: Вот они, нехочучки-то наши любимые.
2: Это ты про кого?
1: Про наших детей, которые не любят есть. Которым приходится придумывать всякие небылицы, чтобы они только засунули эту ложку очередную.
3: Не знаю, давайте этих детей отправим каким-то образом на мастер-класс ко мне.
1: Да, я вот тоже предлагаю.
3: Здесь, в здании русской медиагруппы, в столовой. И после этого каждый ребенок будет есть как не в себя, поверьте.
2: Это точно. Кстати, ну эта ниша не занята, почему ты до сих пор не сделал такие курсы?
3: Действительно.
1: Кстати, Антон, я могу тоже
3: поприсутствовать. Я так тебя буду называть дядя Ниша.
1: Я могу быть вторым как бы преподавателем, чтобы видели, докуда можно вырасти, если хорошо будешь есть.
3: На моем курсе мне второй педагог не нужен, потому что там мало еды. Прости.
2: Да он не будет есть.
3: Единственное, кого я возьму, это Оленина, который может просто выйти, это самое, хабать всем и уйти просто в качестве конферансье. Здравствуйте, Дмитрий.
4: Здравствуйте.
2: Привет.
4: Здравствуйте. Что вы голодные?
2: Мы еще
3: спрашиваешь.
2: Ну, расскажи нам, пожалуйста, что придумывали твои родители, чтобы ты все съедал?
4: Слушай, ну, у меня все по классике, ничего такого оригинального нет. Первый вариант, это такой добрый, скажем так, да, когда вот даешь, узнаешь, что на дне тарелки, и, слушай, это всегда срабатывает. Тут тарелка уже была! Я уже знаю, да. Ну, и второй, это шантаж, там, гулять не пойдешь, естественно, там, мячик не получишь.
2: Да.
1: А мне сразу вспомнился, знаешь, старый рассказ «Все тайное становится явным», когда мальчик выбросил манную кашу в окно, и пришел человек, на которого эта каша и упала. Да. И вот тогда я узнал, что все тайное становится явным.
4: У меня еще... Я в детстве очень любил блины. Антон меня поймет.
2: Тебя все поймут.
4: Вот. И мне было лет, наверное, 5. И у нас, слава богу, была электрическая плита, не газовая, дома. И это было безопасно. Вот мама научила. Мама у меня повар. Научила меня готовить блины. Она говорит, задолбал уже с этими блинами. Каждый день одни блины. Вот сам готовь. Я говорю, я буду готовить сам.
3: Слушай, ну с другой стороны, каждый день масло.
4: Все, да, и поэтому наоборот, сыночек, ты поел? Я говорю, да, я поел, все.
2: Молодец.
4: Приготовил,
3: каждый день
4: поел.
3: Блины, вы представляете, это же просто рай.
2: Да.
3: Это рай.
4: Я жил в раю.
3: Боже
2: Вечная
3: мой.
2: Масленица.
4: В продуктовом раю.
1: Да. Сыр в масле катался практически.
3: Вечная масленица, 29 февраля.
1: Все, на этой блинной ноте я предлагаю отправиться в освояси.
3: Как скажете, сударь? А сударыня?
2: Да, можно как раз позавтракать блинчиками.
3: Отличный выбор, наслаждайтесь. Жуков, Морозов, Юрьев отходит на отдых, а здесь Дмитрий Оленин.
4: Да, с большим удовольствием.
2: До завтра!

0: Реклама на русском.
1: Ты слышала новый хит?
2: Нет.
1: Тогда включаю.
3: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
4: Заезжай сегодня.
5: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрено отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
8: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
10: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320-0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
12: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
13: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
14: Внимание! Институт водного транспорта имени Седова, филиал Государственного морского университета имени адмирала Ушакова, приглашает выпускников 9 и 11 классов получить среднее профессиональное образование по востребованным специальностям транспортной отрасли, в том числе береговым специальностям, организация перевозок и управление на транспорте и операционная деятельность в логистике. Телефон приемной комиссии 8 863 333 28 34.
15: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
16: Устали от обыденности? Пора взглянуть на мир иначе. В Мегаоптике «Счастливый взгляд» все коллекции говорят на языке стиля. Тысячи оправ от строгой классики до дерзкого авангарда. И чтобы ваш новый взгляд стал еще ярче, скидка 25% на все очки. Большая Садовая, 118. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: Деньги меня не испортили. Даже не пытались.
18: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
19: Русское радио. Радио большой страны. Большой страны. Все будет хорошо.
20: Новая песня на русском.
21: Улетай, улетай, улетай.
22: Всем привет! Это Александр Панайотов. И вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.
23: Русское радио.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Вступили в силу новые правила назначения единого пособия. Теперь, как заявили в социальном фонде, уход за нетрудоспособным человеком будет считаться уважительной причиной отсутствия дохода при оформлении выплаты, только если это близкий родственник. Отмечается, что родственная связь будет подтверждаться, например, свидетельством о браке или свидетельством о рождении. До сих пор при назначении пособия период ухода засчитывался независимо от родственных связей. Производители БАДов попросили правительство ужесточить контроль за препаратами на маркетплейсах. Утверждают, что действующие правила не позволяют в полной мере пресекать продажу контрафактной, вводящей покупателей в заблуждение продукции. Сейчас маркетплейсы обязаны проверять информацию о товарах, работах и услугах, размещенных на витрине. Но, как пишет газета «Ведомости», производители биологически активных добавок считают, что формальная проверка реквизитов не гарантирует достоверности самого предложения. В Рособорнадзоре назвали предмет ЕГЭ, где школьники не пытались списывать. Это устная часть по иностранному языку. Причем, как отметили в ведомстве, структура экзамена выстроена так, что у участников даже нет времени получить ответ со стороны или воспользоваться подсказками. Ранее сообщалось о разработке модели устной части ЕГЭ по гуманитарным предметам. Синоптики рассказали о погоде в августе. По данным гидрометцентра, в целом температурный фон по стране будет близок к климатической норме, однако из-за высокой изменчивости воздушных потоков погода может резко меняться. В европейской части сначала сохранится летняя погода, однако во второй декаде возможно похолодание. На юге прогнозируется жара до 32 градусов, на Урале и в Западной Сибири температура будет выше обычного, а на Дальнем Востоке ожидается сезон муссонных дождей. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

Также много сейчас вокруг все то, что я люблю, это черешня. Вот в Астрахани арбузы стали уже спеть. Ну вот все, вот это абрикосы, персики. Жаль, что много съесть нельзя, а хотелось бы. Вот была бы моя воля, только бы и ими и питался. Но врачи уже говорят, нет, это в детстве можно было, когда носишься босиком по полям, залез на черешню, обнес ее всю просто, и потом родителям честно говоришь, все, а я поел, а я наелся.

Приветствую вас, мои дорогие хорошие, где бы вы ни находились, в каком бы дне бы вы сейчас ни были, в солнечном, в дождливом, в жарком, прохладном, главное, что мы вместе, здесь, на волне Русского радио. Я, Дмитрий Оленин, с большим удовольствием проводу вместе с вами ближайшие 5 часов, ну а нашим русским перцам спасибо за прекрасное утро.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Плюс 32 и ясно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет малооблачно, западный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 35 градусов.
0: Реклама на русском. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
2: Устали от обыденности? Пора взглянуть на мир иначе. В Мегаоптике счастливый взгляд. Все коллекции говорят на языке стиля. Тысяча оправ от строгой классики до дерзкого авангарда. И чтобы ваш новый взгляд стал еще ярче, скидка 25% на все очки. Большая Садовая, 118. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Сижу, пью китайский чай, расслабляюсь. На ум приходят мысли китайских мудрецов. Только вот по-китайски я ничего не понимаю.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Что слушает страна?
6: Ветер меняет направление.
0: Русское радио.
7: Если кольцо, значит мы вместе. И ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

сейчас такая пора, пора вот таких вот дружб коротких. Ну, у кого-то случается курортный роман, а у кого-то курортная дружба. Встретились, пообщались, познакомились, наобещали, конечно же, с три короба. Ой, будем общаться, будем дружить, будем переписываться, телефонами обменялись, и зачастую на этом все. Хотя, с другой стороны, ни в коем случае нельзя отказываться от такой дружбы, потому что, кто знает, может быть, вы сейчас встретили ту самую свою половинку, того человека, с которым будете жить долго и счастливо. Так что разрешайте себе такие короткие знакомства, которые действительно могут потом перейти в настоящую семью.

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
0: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
0: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
4: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
4: АО «Альфа-банк» 6+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Ночью не мог уснуть, под окном орали песни. А я их все знал и подпевал. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 4 9 9.

Ну, в общем-то, есть логика. В словах девчонок мечты лишь мало. Нужна мечта. И тот, кто ее осуществит, так сказать, спонсор мечты. Но на самом деле зачастую оказывается, что мечты уже достаточно, если вы в нее сильно-сильно верите. А там уже, как говорится, все потянется и все потянутся. 10:30 в столице. Сегодня 21 день июля. Давайте насладимся прекрасным летним днем.

0: Всем привет! Я Роман Архипов, и вы слушаете мою новую песню «Все будет хорошо» на русском.
1: Русское радио.

0: шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на русрадио.ру. 12+. Реклама на русском.
2: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Главный в семье не тот, кто зарабатывает деньги, а тот, на кого они тратятся. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: моя тоже. Ну, очень люблю самолеты, очень люблю летать. Еще больше люблю перемещаться из одного города в другой, чтобы с чем-то познакомиться, с кем-то познакомиться, что-то новое попробовать. Вот и вы тоже в ближайшие выходные не сидите на месте. Не обязательно ведь самолетом. Можно даже и пешком, как говорится, в соседний район. 10:47 в Москве. Впереди новинка.
1: Новая песня на русском.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Русское радио «Ростов». Для лиц старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд». Застройщик ООО «СЗ Югстрой Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
4: Моя репутация держится исключительно на молчании моих друзей.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
6: Русское радио. Радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Россия и Украина готовят новый обмен пленными. Уполномоченный по правам человека в России Яна Ландратова заявила ТАСС, что он может состояться в ближайшее время. Сейчас стороны занимаются утверждением списков. Омбудсмен добавила, что регулярно получает обращения от родственников пленных участников спецоперации. Иностранные абитуриенты смогут поступать в российские вузы дистанционно через сайт госуслуг. Учетную запись можно оформить в мобильном приложении RUID. Заранее приезжать в Россию не нужно. Это упрощает участие иностранцев в приемной кампании, сокращает их расходы. Ранее абитуриентам из других стран требовалось находиться на территории России, чтобы получить СНИЛС, подтвердить учетную запись на госуслугах и подать документы. В Госдуме предложили начислять женщинам пенсионные баллы за каждого ребенка. В Думском комитете по бюджету и налогам заявили, что можно установить разное количество баллов в зависимости от числа детей. Например, за первого ребенка выдавать 3 балла, за второго 5. По словам депутатов, в таком случае ежемесячная прибавка к пенсии многодетных матерей может превысить 5000 рублей. Сейчас женщины, воспитавшие 3 и более детей, имеют право досрочно выйти на пенсию. СМИ узнали о планах Лионеля Месси завершить карьеру в сборной Аргентины по футболу. Утверждается, что после финала чемпионата мира нападающий произнес эмоциональную речь в раздевалке. Сказал, что это был его последний матч за национальную команду. В финале аргентинцы проиграли испанцам со счетом 0-1 в дополнительное время. Месси сейчас занимает 2-е место в рейтинге бомбардиров за всю историю чемпионатов мира. На 1 гол его опережает француз Килиан Мбаппе. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире Дмитрий Оленин.
0: Новости. Новости на русском.

утро уже осталось позади, уже официально по московскому времени. Я говорю вам добрый день. Надеюсь, он действительно добрый. Надеюсь, он позитивный. Ну, естественно, он летний. По крайней мере, у большинства слушателей русского радио. Кстати, да, там на том полушарии тоже нас слушают, но там сейчас как раз зима. Привет всем и каждому. Открывает час группа «Винтаж» Елена Корикова. Дальше дуэт, который многие из нас увидят уже не через 10 вживую, Дима Билан и Анасти. И много любимого на русском для всех, кто сейчас на нашей позитивной семейной волне.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 33, ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня будет малооблачно, западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 35 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
2: Помогите!
0: Комедия «Холоп 3».
3: Мы перевоспитываем мажоров.
4: Папа у нас точно мажор.
5: А мама?
4: А мама у нас форс-мажор.
0: Возрастное ограничение 16+.
6: Бога ради, помилуйте, по-баборатски, а?
0: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», третий этаж. Улица Малиновского, 25. Центр города, панорамные окна, дизайнерское лобби, подземный паркинг, бизнес-класс. Все это важно. Но сегодня есть преимущество, которое ценится особенно высоко. Возможность получить ключи в жилом комплексе «Регата» уже в этом году. Телефон 8 863 320 0046. ОСЗ «Ростов-Домстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимерлазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
9: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный на стаже 3 в магните «Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner 6+.
10: Хотел помириться с тещей и заказать ей красивое платье, но она, как назло, проснулась, когда я измерял ее рулеткой.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?

Это когда что-то случилось у вас в вашем огороде. Ну, не знаете, бывает там лошадь отвязалась, пробежала, потоптала все. Или ветер сильный, ураганный, положил весь урожай. И вот смотришь, такой, может, нет, больше не надо мне этих бед. Пусть у вас все будет хорошо. Амирчику спасибо за этот ремикс.

«Алый закат», был Сергей Лазарев на сцене, и были все, кто мечтал попасть на этот концерт, был полнейший солдаут, билетов не было, все было распродано, аншлаг. Спасибо, Сереж, тебе был огромный такой большой концерт, 19 песен было заявлено, мне кажется, еще бис был, 20, ну, в общем, да, около 2 часов шел концерт, может, даже чуть больше. Насладились все, Сереж, спасибо тебе большое. На этой неделе выступление свое даст Любовь Успенская, и мы с организаторами уже делаем ставки, потому что в прошлом и позапрошлом годах в день выступления Любови Успенской какой-то ураган начинался в Москве. Это же штормовое предупреждение, ливни. Вот посмотрим, случится ли в этом году. Но, тем не менее, выбирайте любимого артиста в вашем городе, здесь, в Москве, и ходите на живые концерты, потому что это непередаваемые эмоции.

0: в чем себе не отказывай. Ныряй в море. Русское радио. Лето.
1: Сильная волна.

Но те, кто в ближайшее время отправляется на море, там точно первую ночь так не спать. Кто же спит в первую ночь отпуска? Нужно гулять, нужно все исследовать территорию, может быть, даже с кем-то познакомиться. Ну, обычно так бывает, даже после самого тяжелого перелета, с пересадками, с ожиданиями, задержками, все равно первая ночь самая такая гуляночная. Помните об этом и стройте планы.

0: Вот оно какое!
1: Наше утро!
2: Русские перцы!
3: Что? Мы вот так вот отмечаем громко! Ой, можно выключу? Что за противный голос?
4: Это я была, оперная дива Полина Жукова идет.
3: Дива-ла-дива.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция до 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
3: «Корона».
4: Имеются ограничения. Подробнее на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО «Платежный центр ООО». Лицензия Банка России номер 3166К от 14.04.2014 года. Город Новосибирск. Улица Кирова, 86. УГРН 102-540-00-2968. Категория 6+.
2: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
2: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.

0: Квартиру сниму на Суточно.ру.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
3: 12+.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
5: Домашний телефон нужен хотя бы для того, чтобы найти в квартире мобильник. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9. Код 499.

Вот было бы так, как с песнями, жили бы они вне времени. Вот песня хорошая, живет десятилетиями, а отпуск, что там такое, 2 недели, раз, и взяли они и пролетели. Поэтому напомню, психологи уже который год утверждают, что отпуск, особенно летний, должен минимум быть 3 недели, а то лучше и 4.

0: Реклама на русском.
1: Ты слышала новый хит?
2: Нет.
1: Тогда включаю.
3: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
4: Заезжай сегодня.
5: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, сайт АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588 и Бэкаменюкин ИЮ. Ограничение П 325 619 600 156 873.
8: Ты идешь по улице, а в руке квас Староминский. Делаешь глоток и понимаешь, Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
9: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
10: В Магнитэкстра и Семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстро-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстро-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
12: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
13: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
14: Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Вани Дмитриенко твой.
13: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
15: Категория 18+.
16: Мы с женой решили, бросим все и отправимся путешествовать, пока деньги не кончатся. К вечеру были дома.
17: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
18: Русское радио. Все будет хорошо, что слушает страна.
19: Стирай, а я оставлю тебе наш с тобой май, в котором я тебе оставил свой рай.
18: Русское радио. Только любимое. Лучшее.
20: Лето, лето, пели песни, лето, лето, были с тобою.
18: Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: Русское радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Юлия Максимова. Китай продлил безвизовый режим для россиян до конца следующего года. Граждане России смогут находиться в КНР без визы до 30 дней. Накануне Владимир Путин продлил безвизовый въезд для граждан Китая в Россию до 31 декабря следующего года. В Ростове на двух муниципальных пляжах ввели круглосуточную охрану, как сообщили в городской администрации по итогам заседания. С начала купального сезона в Ростовской области утонули 20 человек. Чтобы не допустить еще трагедии, на воде были приняты меры. На пляже парка Левобережный круглосуточно дежурит сотрудник частного охранного предприятия. Остров Зеленый охраняется служба ЕДДС-112, которая круглосуточно мониторит ситуацию с помощью камер видеонаблюдения. Если кто-то попытается проникнуть на пляже ночью или в отсутствие спасателей, информация об этом будет передана специалистам. По мнению городских властей, такие меры помогут снизить количество утонувших. Лишь 5% ростовчан считают, что их текущая зарплата полностью соответствует квалификации и не претендуют на большее. Треть опрошенных уже инициировали переговоры об увеличении оклада. И еще 29% готовятся просить повышение в ближайшее время. При этом 20% признали, что, несмотря на уверенность в своей недооцененности, просить прибавки не будут. В Ростове ясно, плюс 35. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
2: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
0: Мечтаете о новом автомобиле? Сейчас самое время. Только в «Сокол Моторс». Межсезонная распродажа автомобилей ГАК. Выгода до 600 тысяч рублей. Кредит без переплаты и скрытых страховок. Выгода при покупке за наличные. Честный трейд-ин. Хотите почувствовать ГАК в деле? Записывайтесь на тест-драйв уже сегодня. Ждем вас по адресу Ростов-на-Дону, Шолохова, 235. Телефон 320-2189. Кредит предоставляет банк-партнер. Подробности об условиях, сроках и процентной ставке уточните в дилерском центре «Сокол Моторс».
3: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Королева мюзиклов Анастасия Стоцкая в начале этого часа на русском радио Венрике. И да, Настю любители мюзиклов всегда ждут. Не всегда угадаешь, когда она будет выступать, в каком именно спектакле, но если попадаешь на Настю, считай, что да, спектакль удался. Всем доброго дня!

Ну, а если вы попадаете на русское радио, значит, все, у вас день будет хорошим, позитивным, плодотворным, потому что у нас только так. Мы же вас очень сильно любим, а вы любите нас, мы тоже это знаем. И видите, у нас такая уже многолетняя взаимная любовь, потому что нам друг с другом хорошо.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 33, ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня будет малооблачно, западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 35 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
3: А почему мы так долго гуляем?
4: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
7: Реклама на русском. Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
8: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
9: Устали от обыденности? Пора взглянуть на мир иначе. В мегаоптике «Счастливый взгляд» все коллекции говорят на языке стиля. Тысячи оправ от строгой классики до дерзкого авангарда. И чтобы ваш новый взгляд стал еще ярче, скидка 25% на все очки. Большая Садовая, 118. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
11: Лично у меня в телефоне нет пропущенных вызовов. Только проигнорированные.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
13: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
14: Русское радио.
13: Русское радио. Всегда с тобой.
15: Русское радио. Радио.

0: Мне кажется, что на концерте, где выступает Татьяна Куртыкова, во время исполнения этой песни все Алексеи встают, начинают танцевать и на себя показывают. Да-да-да, один такой хорошенький, красивый, молодой. Привет, Татьяна, спасибо, кстати, за эту песню. Да, и тем, кто, и ребятам, которые ее написали, я знаю их лично. Спасибо, парни. Так, дальше что у нас? Для всех Вик песня. Ну и дальше для всех деток еще и так далее, и так далее. Много любимого на русском впереди.
1: Снега

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера.

0: Сбербанк онлайн. ПО Сбербанк. ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО МВФ Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvich.fm.ru. Реклама АО «ПТ».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: На всех фотках я тот самый человек, который моргнул или чихнул. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

Помните, что у нас вовсю Антоновка по-русски. Мы ждем ваших шуток для того, чтобы вас сделать звездой. Если вы сочиняете сами шутки и считаете, что достойны русского радио, присылайте их нам на сайт rusradio.ru. А лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев. Вы будете всем хвастаться, вот, мол, я, это я. Ну и в качестве доказательства вашего авторства мы пришлем вам эксклюзивную футболку с текстом вашей шутки. Все подробности у нас на сайте. Добро пожаловать на rusradio.ru.

0: дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
2: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать. 0+.
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
4: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
5: Конфетный

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе МИРПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы МИР. Имеются ограничения.
4: Мам, а почему трава зеленая?
5: Откуда берется гром?
6: Зачем коту усы?
4: Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
9: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
10: «Корона».

0: улица Кирова, 86. УГРН 102-540-00-2968. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». Корона.
2: У моей жены отвратительная память. Она все помнит. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

Ну, у кого-то сила притяжения – это ночной холодильник, но у многих летом сила притяжения – это, конечно же, дачи. Поехать на дачу с друзьями, там у тебя шашлык, там банька. Вот самая настоящая летняя сила притяжения. Желаю всем вам испытать это этим летом.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Реклама на русском.
1: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
2: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. 2 современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд».
3: Застройщик ООО «СЗ Югстройфорд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: 3 дня делал в квартире генеральную уборку. Плюс, она чистая, минус, в ней нельзя жить. Она пачкается.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
5: Русское радио. Радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Федеральная антимонопольная служба вынесла почти 40 предупреждений нефтяным компаниям и продавцам топлива. Претензии связаны с подорожанием горюче-смазочных материалов на заправках. Кроме этого, ФАС анализирует ценообразование в мелкооптовом сегменте рынка у компаний, поставляющих топливо независимым АЗС и сельхозпроизводителям. Сегодня Госдума рассмотрит законопроект о дополнительных мерах для стабилизации топливного рынка в России. Центробанк предложил открывать подросткам электронные кошельки только с согласия родителей. Как пишет газета «Известия», такая инициатива прописана в проекте третьего пакета мер по борьбе с кибермошенничеством. ЦБ говорят, что это сократит риск вовлечения несовершеннолетних в финансовые операции в качестве подставных лиц. Минцифры готовы поддержать такое предложение. Сейчас банкам запрещено открывать счета и выдавать карты подросткам в возрасте от 14 до 18 лет без письменного согласия родителей. Минздраве рассказали о влиянии вакцин на продолжительность жизни. Прививки против пневмокока и гриппа помогают бороться с инфекционными заболеваниями, а это продлевает жизнь пожилым людям. По словам врачей, любое воспаление ускоряет процесс старения. Ранее ведомство заявили, что процесс старения организма происходит не постепенно, а периодами с повышенной активностью в определенные моменты. Свыше 40% опрошенных работников заявили, что у них ни разу не спрашивали диплом при приеме на работу. По данным ТАСС, еще 30% сталкивались с требованием предъявить документ об образовании лишь в некоторых организациях, например, при самом первом трудоустройстве, либо при переходе в госструктуры. Лишь каждый 10-й опрошенный сообщил, что работодатели строго требовали предоставить диплом на каждом новом месте работы. На этом пока все. Далее в эфире Дмитрий Оленин.
0: Новости. Новости на русском.

0: Лето, замечательная пора, когда каждый день как будто пятница, ну или уже, знаешь, как будто вот уже выходные дни. Потому что вечером после работы можно спокойно, не торопясь, так вальяжно прогуляться. Может быть, зайти в какой-нибудь парк, посидеть на лавочке, посмотреть на пруд или еще на какую-нибудь красоту, которая вас рядом окружает. И так проводить каждый летний день. Не торопитесь бежать домой под кондиционер или к телевизору. Лучше русское радио в наушник и спокойно прогуляться. И для здоровья полезнее будет. Привет, всем хорошего летнего дня.
1: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 34 и малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 32 градуса.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Одно из старейших учебных заведений Юга России, Институт водного транспорта имени Седова, филиал Государственного морского университета имени адмирала Ушакова, приглашает юношей и девушек получить высшее образование по перспективным и высокооплачиваемым специальностям водного транспорта, в том числе береговым. Технология транспортных процессов, телефон приемной комиссии 8 863 333 28 34. 8 863 333 28 34.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на третьем этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
6: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
7: Извините, мне пора. Просто дома никого нет. А мне не хочется пропустить это удивительное время.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Радио большой страны.
9: Что слушает страна?
10: Я ставлю

Ну, никак не могу забыть эту историю, которую сам Дмитрий Колдун рассказывал нам в эфире. Говорит, пою я вот эту песню, заканчиваю, беру эту высоченную ноту и слышу, как женщина, сидевшая на первом ряду, поднимает на меня глаза и говорит, чего так орать-то? Ну, голос такой мощный. Вот, Дима, спасибо тебе за эту песню. Так, что нас ждет впереди? У нас Иванушки, у нас новая песня от Александры Воробьевой, все это будет чуть позже. А мод появится прямо сейчас.

0: новая песня на русском.
1: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
2: Всем привет! Это Александра Воробьева, и вы слышите мою новую песню. Привет, моя меланхолия на русском.
0: Русское радио.

Это Александра Воробьева, ее меланхолия. А у меня тоже есть любимая меланхолия. Это фильм. Фильм Ларса фон Триера, который вышел еще в 2011 году. И вот таких эмоций я не испытывал никогда в кино. Первая половина фильма вообще, думаю, зачем я сюда пришел, что я здесь делаю. И потом, когда включили свет, нас было немного, человек, может быть, там 100 в зале, зал большой был. И мы еще минут 15 никто не могли встать и выйти. Нас уже выгоняли, говорят, уходите, у нас следующий сеанс. А мы все сидим и в себя прийти не можем, вот это осознать все. Так что я желаю вам меланхолии только в песнях или только в кино, и никогда не испытает на себе это чувство. Так, чем я буду поднимать настроение? Сергей Лазарев, Жанна Фриске, Елена Север и Андрей Губин в самое ближайшее время для вас.

0: Реклама на русском.
1: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на moskvich.fm.ru. Реклама АО «ПТ» не оферта.
3: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
4: «Корона».
5: Имеются ограничения. Подробнее

0: улица Кирова, 86. УГРН 102-540-00-2968. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».
2: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Русское радио на спорте. Нам покоряются рекорды. С 29 июня по 24 июля присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт русрадио.ру. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
2: Привет! Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
3: Подробности на русрадио.ру. 12+.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
1: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения Национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
3: 12+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
7: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Женщина бывает не права только в двух случаях. Но в каких – никто не знает. Рекламная служба Русского радио 5, 7, 9.

0: Добыл я в этом Портофино, нечего там делать, как говорится. Там есть посимпатичные места. Мы с вами встречаемся в следующем часе. У нас намечаются приветы, поздравления и подарки тоже сегодня будут. Так что внимательнее слушайте Русское радио. Ну и вспоминайте, сегодня 21 июля. Кто-то, может быть, из ваших друзей что-то отмечает. Не обязательно день рождения, это может быть любой повод. День знакомства или день, когда вы первый раз, допустим, попробовали мороженое. Вот пришлите, а я об этом расскажу на весь мир.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Реклама на русском. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто. Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
2: Есть дед.
3: Ну да, дед — это я.
2: И я дед Владика тоже.
1: Семейная комедия «На деревню дедушке 2».
4: Я в плойку играю. Хочешь со мной?
5: У меня волосы коротковаты для плойки.
1: Возрастное ограничение 6+.
2: Давайте не будем ссориться.
5: Давай.
1: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на 3-м этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
7: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
8: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Центр города, панорамные окна, дизайнерское лобби, подземный паркинг, бизнес-класс. Все это важно. Но сегодня есть преимущество, которое ценится особенно высоко. Возможность получить ключи в жилом комплексе «Регата» уже в этом году. Телефон 8 860 3-320-0046.
10: ОСЗ «Ростов-Домстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
11: Пока я завтракал, стемнело.
12: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
13: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.
14: Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее. Любимое. На русском. Новая песня на русском.
1: А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне говорила, помнишь, где была любовь.
2: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Госдума вдвое расширила перечень правонарушений, которые грозят иностранцам выдворением. Документ приняли во втором и третьем чтении. Теперь в списке свыше 40 пунктов, среди прочего, добавили дискриминацию, мелкое хулиганство, неповиновение требованиям пограничников, нарушения на митингах и пропаганду запрещенной символики. Причем нарушители не смогут ссылаться на семейное положение или срок проживания, чтобы избежать выдворения. Документы на поступление в вузы подали уже больше миллиона абитуриентов. Об этом заявили в Миноборнауке. Отметили, что среди направлений самыми популярными остаются информатика, педагогическое образование, лечебное дело, инженерное дело и технические науки. Вузы будут принимать документы на бюджет до 25 июля. В столичной городской клинической больнице имени Филатова состоялся концерт всемирно известного коллектива «Хор Турецкого». Мероприятие прошло в рамках развития концепции исцеляющей среды. Культура помогает пациентам получить эмоциональную поддержку и легче адаптироваться к лечению. Для пациентов и сотрудников больницы артисты подготовили специальную программу, в которую вошли знакомые многим композиции. На протяжении всего лета в столичных больницах будут проходить не только музыкальные концерты и спектакли, но и различные музеи выставки. Все подробности на mos.ru. Роспотребнадзор рекомендовал туристам за границей соблюдать правила гигиены, чтобы не заболеть. Перед поездкой за рубеж ведомстве посоветовали проверять наличие медицинской страховки. На отдыхе в другой стране следует употреблять качественную пищу и воду, а также не пробовать незнакомые продукты. Для защиты от укусов насекомых следует применять отпугивающие средства. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском. Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Стол заказов «Русского радио». Время приветов и поздравлений.
2: Да, пришло это самое приятное, долгожданное для меня, надеюсь, и для вас. Время приветов и поздравлений. Стол заказов по-ростовски в эфире, а значит, телефон этого самого прямого эфира 320-103.0 ждет и жаждет ваших звонков. Код России +7, код города 863. На всякий случай, опять же повторюсь, 320-103.0, телефон для того, чтобы позвонить и собственным голосом передать приветы, пожелания и поздравления, эмоции на расстояние. Пишите нам также в мессенджере Макс +7 918 590 0488. Кстати, именно сообщения в мессенджере Макс сегодня помогут вам выиграть первый из двух подарков, которые мы разыграем уже буквально через 15-20 минут. Это будет подарок от Агроспутника. Комплект целый большой подарочный. Богучарские семечки, халва, казинаки. Все для вашего удовольствия. А затем мы все вместе перейдем в нашу группу ВКонтакте. Кстати, заходите и подписывайтесь, пока не поздно. Группа называется «Русское радио Ростов-на-Дону». Там мы разыграем сразу два подарочных сертификата на часовую прогулку по Дону на теплоходе. Так что выбирайте, где вы хотите участвовать, а я думаю, вы хотите участвовать и там, и там. И самое главное, запишите наш мессенджер Макс, номер его, и подпишитесь на нашу группу ВКонтакте. Подарки, как известно, сами себя не разыграют. Ну а сейчас, как и обычно, музыка, открывающая этот музыкальный час для вас. В городе лето, констатация факта от Зиверт. Далее Дима Билан и романтика, и ностальгия. Это «На берегу неба», его великолепнейший хит. Ну и далее прогноз погоды, ну и затем уже не за горами розыгрыши подарков. Всем привет, меня зовут Дмитрий Чупахин. Вперед, и в прямом смысле этого слова, с песнями, с хорошими.

0: По сообщениям сервиса Яндекс Погода, сейчас в Ростове-на-Дону +35, ясно, ветер западный слабый 3 метра в секунду с порывами до 11,5 метров в секунду. Вечером облачно с прояснениями +31, ночью малооблачно +23. Завтра, в среду 22 июля, днем нас ждет +32, малооблачный, ветер западный 4,8 метра в секунду с порывами до 14,5 метров в секунду. Давление 751 миллиметр.
1: Реклама на русском. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
2: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный «Настажен-3» в «Магните Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
5: У меня есть счет в банке, но он не в мою пользу.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
0: Продолжая тематику прогноза погоды, хочется еще напомнить о том, что сегодня, 21 июля, мы с вами, ну, живем в +35. А в этот же день, в 1929-м, и тоже в Ростове-на-Дону было всего +10, ну, почти +11. Зато в 2021-м, 5 лет назад, было 38,2, и это в тени. Что у нас сегодня, мы уже знаем, а что сегодня с приветами, мы узнаем прямо сейчас. У нас звонок в эфире. Алло, добрый день.
7: Добрый,
0: как зовут?
7: Я, меня зовут.
0: Еще раз, пропала связь?
7: Далия.
0: Очень приятно. И кому сегодня адресуем привет и пожелания?
7: Огромный
0: и поздравления?
7: Огромный привет вам хочу передать. Я
0: спасибо.
7: Ваша постоянная, как бы, участница и в конкурсе, и слушательница. Угу. Вы всегда поднимаете нам настроение. И хотела бы передать своему любимому супругу Полушину Александру, который сейчас находится на работе, но у него сейчас перерыв. И любимому сыночку, которого я очень люблю, целую, обнимаю, и Мильчику.
0: Пламенный привет и, конечно, самые добрые теплые пожелания. Вижу, вы даже и в Максе еще раз на всякий случай написали. Ну, чтобы уже точно поздравление дошло. Благодарю за теплые эмоции, которые в эфире вот именно из-за таких поздравлений, звонков и сообщений создаются. И, конечно, прекрасного продолжения дня. И вам, и мужу, и сыну самые добрые теплые пожелания. Хотя в жаркий день, а почему бы и нет? Ведь тепло – это всегда хорошо. Главное, чтобы тепло было в душе и сердце. А на улице жарко или холодно, у природы, как известно, нет плохой погоды. Продолжим и с огромным удовольствием, кстати, поговорим еще о том, какой сегодня день. И напомню, что уже буквально через 5-7 минут мы приступим к розыгрышу первого из двух подарков сегодня. Это будет набор от агроспутника «Богучарские семечки», «Халва», «Казинаки». Кому из вас достанется, узнаем. Для этого вам нужно будет присылать ответы на мои вопросы в мессенджере «Макс». А затем разыграем второй подарок. Это будет сразу два подарочных сертификата на часовую прогулку по Дону на теплоходе. Там мы уже будем общаться в нашей группе ВКонтакте, и вам нужно будет писать приветы под фотографией, которая располагается прямо на стене, самая первая в нашей группе ВКонтакте. Ну а пока, 21 июля. Итак, день нездоровой пищи сегодня, но это не наш праздник, наш Прокопий Жнец по народному календарю. Все, кого зовут Николай и Федор, поздравляем вас, вы сегодня именинники. В России в этот день в 1613 году венчался на царство родоначальник династии Романовых Михаил Федорович. Так, что еще? Очень сложно выговариваемый Кючук-Кайнарджийский мирный договор, но знаковый для России, был заключен в этот день в 1774-м. Да, действительно, это важнейшая веха в истории России, ну и, скажем так, ее утверждение на мировой арене. Что еще? Еще сегодня, если вы хотите отметить, допустим, чей-то день рождения, то вы можете, во-первых, вспомнить о том, кто из ваших близких родился. Ну, а также можете вспомнить про великолепного советского российского писателя, сатирика, юмориста Михаила Задорнова. Отмечаем сегодня его день рождения, 1948 год. И Нонна Гришаева сегодня отмечает свой день рождения, 1971. Ну, а пока родные люди, которым вы можете передать привет, но песня так и называется, группа «Винтаж». А далее премьер-министр.

0: Реклама на русском.
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
2: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Какое у меня хобби? Психиатрия. Не-не-не, я не консультирую. Я сам психую.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Время подарков. На русском радио.
5: Давайте так, прежде чем наступит время подарков, небольшое время

0: приветов, потому что ну как же их не зачитать? Что пишут? Елена сначала прислала смайлик, который машет нам рукой. Елена, машем вам в ответ. Потом пишет: привет коллективу Русского радио. Лайк с огромным удовольствием. Далее, Максим пишет коллективу Русского радио: сегодняшний день, плавный привет, и пусть рабочий день будет для вас максимально продуктивным и легким. Желаю интересных, блестящих идей, отличного настроения и слаженной командной работе. Милой, доброй радиоведущей Кристиночке, отдельный привет, пусть твой день будет особенно ярким, наполненным вдохновением и приятными моментами. Вот так вот, знаю, у тебя все получится. Всем хорошего настроения, успешного дня, Максим, взаимно. Виктория пишет: передаю привет моей мамочке Тане, желаю ей хорошего настроения и легкой недели. Ну, здесь можно только присоединиться, пусть все будет хорошо у Татьяны. И еще раз напомню, сейчас мы приступаем к первому из двух розыгрышей. У нас есть для вас замечательный подарок. Это набор от Агроспутника. Богучарские семечки, халва, козинаки. Удовольствие и для чаепития, и для свободного времяпрепровождения. Да и вообще просто радость и счастье. Сладкая жизнь в прямом смысле этого слова. Что нужно сделать для того, чтобы выиграть этот подарок? Сейчас я задам вопрос, дам три варианта ответа. Вы выберете тот, который, по вашему мнению, верный, и отправите сообщение нам в мессенджере Макс на номер. Записывайте, если еще не записали. Плюс 7-918-590-04-88. Все, записали? И, внимание, вопрос. Как известно, сегодня открывалась Зиверт, наш музыкальный час. Но я, как всегда, запамятовал, что память, которая подводит, запамятовал, о чем была ее песня. Предлагаю три варианта ответа. Песня Зиверт была про банк, вариант ответа номер один, про лето, вариант ответа номер два, и про паруса, вариант ответа номер три. Итак, банк один, лето два, паруса три. О чем же буквально 20 минут назад, да что там 15 минут назад еще пела Зиверт. Жду ваших ответов. Цифра 1, 2 или 3. 1 банк, 2 лето, 3 паруса. Номер вы знаете, на всякий случай напоминаю об этом всегда. Если в мессенджере Макс ваш номер скрыт отдельным сообщением, обязательно напишите номер, на который вам позвонить. Звонить мы будем только с нашего единственного телефона прямого эфира 320-103.0. Через 5 минут кому-то из вас позвоню.
1: Время подарков на Русском радио.

0: Время подарков на Русском радио.
1: Так, ну что, пока мы не можем дозвониться до той или того, чей номер выдал компьютер, но вот звонки идут, но пока дозвониться не можем. Ну попробуем, а вдруг трубочку возьмут. Пока Алло. Тишина. О, уже взяли трубку, отлично. С 10-й попытки дозвонились. Добрый день, Русское радио беспокоит.
2: Добрый день.
1: Как зовут?
2: Стелла.
1: Очень приятно, Стелла. Ну, сразу хочу сказать, что сегодня, ну, половине не удалось угадать песню «Зиверт», которая была в самом начале нашего музыкального часа, потому что одна треть ответила один вариант, вторая треть ответила второй вариант, третья, наверное, вот так даже ответила третий вариант. Так про что же все-таки была песня «Зиверт» в начале часа?
2: Про лето.
1: Про лето, абсолютно верно. Песня была про лето. Все правильно. Да, в городе лето называлась она.
2: Да, в городе лето.
1: Про паруса и про банк — это тоже ее песни, но совсем другие. Поздравляю с победой. Подарочный набор от Агроспутника. Богучарские семечки, халва, казинаки достаются по праву. Ну и опять же, еще раз напоминаю всем тем, кто скрывает свой номер в Максе, пожалуйста, пишите ваш номер, потому что иначе мы не сможем до вас дозвониться. Стелла, пользуясь случаем, можно хорошим людям передать привет. И кто эти люди?
2: Хочу передать привет своей семье.
1: Так.
2: Всем родственникам. Ну, так как я из города Таганрога.
1: Пламенный привет, славный город Таганрог. Ну и сейчас не отключаем телефон, я расскажу, каким образом получить подарок. А у нас не за горами следующий розыгрыш. Что мы разыграем? А я уже вам говорил, у нас две путевки. Это две путевки. Ну давайте так, хорошо. Пусть это будет две путевки. Но на самом деле два сертификата на часовую прогулку по Дону на теплоходе. Ну, путевка звучит как-то, на мой взгляд, намного приятнее. Ну, а сейчас давайте продолжать наслаждаться музыкой. Филипп Киркоров и «Руки вверх» продолжат этот музыкальный час для вас, пока я общаюсь с нашей победительницей. Не забывайте, приветы тоже пишите, будем им рады. Пишите их как в мессенджере Макс, на номер, который вам известен, так и звоните в прямой эфир 320-103.0, так и в группе ВКонтакте, тем более, что ваши приветы в группе ВКонтакте как раз и помогут вам выиграть следующий подарок.
0: Время подарков на Русском радио. Не ждал звонка.

0: Реклама на русском.
1: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Сергей Лазарев, звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт Вани Дмитриенко твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Слушайте, я вас не знаю, вы меня не знаете. Давайте не будем портить наши идеальные отношения.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-2166.
5: Так, ну что, с огромным удовольствием продолжим. Стол заказов в Ростовске. Очень мне понравилось сообщение от Галии, которая прислала смайлик с улыбающейся звездочкой и на всякий случай прислала пару вариантов ответов на предыдущую викторину. Светлана прислала грустный смайлик. А почему? А почему Светлана грустный? Потому что не выиграли. Да ничего, сейчас мы начинаем розыгрыш второго подарка. Да, он точнее идет в течение всего часа. Просто через 5-6 минут мы подведем его итоги, как всегда, при помощи генератора случайных чисел. Каким образом мы разыграем через 5-6 минут, как я уже говорил, два подарочных сертификата на часовую прогулку по Дону на теплоходе от судоходной компании «Дон Тур». Вы пишите комментарии под постом, который вот прямо размещен в нашей группе ВКонтакте на стене. Я их зачитываю, и затем уже через 5 минут генератор случайных чисел выбирает один из комментариев. Все просто, ничего сложного. Кстати, читаю свежее русское радио. Привет! Хотим поздравить свою бабулю Антонину Васильевну с днем рождения. Сегодня день особенный, конечно, без сомнения. У нашей милой бабушки сегодня день рождения. Спешим поздравить бабушку, здоровья пожелать и очень-очень ласково бабулечку обнять. Желаем много радости, желаем жить без бед. Живи, родная бабушка, с любовью, семья Голубкины. Вот так вот, прекрасно. Далее, Мариша пишет: «Добрый день, Русское радио, хочу передать привет своей подруженьке Ольге Р. Надеюсь, что в ближайшее время мы наконец увидимся». Я тоже на это надеюсь, пусть у вас все будет хорошо. Марина написала: «Всем хорошего дня и прекрасного настроения». Виктория пишет: «Передаю привет своей мамочке Ольге Михайловне и папочке Николаю Николаевичу». Виктория, кстати, отвечая на ваши вопросы, почему расхождение у вас и у нас в перечислении, пожалуйста, переведите ваш аккаунт ВКонтакте, точнее, комментарии переведите с актуальных на комментарии по времени поступления, и у нас будут совпадать с вами посты по их времени размещения. Катерина пишет: «Добрый день, передаю привет всем слушателям Русского радио, своим коллегам и семье Лешенко». Всем хорошего настроения, Катерина, взаимно. А что еще? Пожалуйста, вот... Ах, я от Алексея. От Алексея сообщение. «Русское радио, приветствую! Хочу признаться в любви моей обожаемой Светлане. Моя любимая, хочу, чтобы ты знала, что ты мое счастье. Моя любовь к тебе невероятно сильна и не знает границ. Ты именно та девушка, с которой хочется проживать каждое мгновение. Ведь я знаю, что ты рядом со мной и в моменты радости, и в минуты печали. Спасибо тебе за все, моя милая. Обещаю делать тебя счастливой изо дня в день». Ну и Наталья написала: «Добрый денечек. Даю привет своей дочери Полине и сыночку Володе. Жара, лето, скоро море будет у нас. Ура!» Ну как тут не присоединиться? Все, через 5-6 минут кому-то из вас улыбнется счастье. Кто это будет? Продолжайте писать ваши комментарии, и пусть все будет хорошо. Группа ВКонтакте «Русское радио Ростов-на-Дону». Пост самый первый, пишем комментарии под ним. Через 5-6 минут кого-то из вас будем поздравлять. А пока Мари да Краймбрери.

Ну, сейчас кому-то из вас повезет, но сначала прочитаю комментарии, которые еще не успел зачитать. Марина пишет: «Передаю привет своему коллективу, всем позитива». Анастасия пишет: «Добрый день всем слушателям Русского радио, всем хорошего окончания этого летнего дня». Надежда пишет: «Добрый день и всем отличного настроения». Наталья: «Доброго жаркого дня, желаю...» Так, одну секунду. «Желаю себе удачи». Ну, а почему бы и нет? Виктория написала: «Добрый день, Русское радио. Без вас не проходит ни один рабочий день. Большое вам спасибо. Привет моим дочулям-красотулям, Аринке и Дашульке, ну и всем слушателям Русского радио». Ну, как тут не лайкнуть? Далее Марина и Александр. «Добрый день. Всем хорошего настроения, добра, любви и мирного неба над головой». Конечно же, лайк. Людмила написала: «Передаю привет своей подруге, тезке Людмиле, и желаю хорошего настроения». Дорогие тезки, пламенный вам привет. Смотрю быстренько, может быть, еще есть комментарий. А вот, да, еще один от Натальи. Наталья пишет: «Этот привет как лучик света в эфире. Напоминаю, вы круче, чем вам кажется. Пусть музыка напомнит вам об этом». Ай, какая Наталья молодец. Все. Пока это все комментарии на данный момент. Открываем дружественный Яндекс. Ага. Вводим числа и комментарии. Еще раз на всякий случай напомню, пожалуйста, поставьте у себя сначала новые в комментариях, чтобы у нас с вами было одинаковое исчисление комментариев. Потому что если у вас стоит сначала старые или сначала актуальные, то числа у вас со мной будут разные. Поэтому ставим все комментарии сначала новые. Так, вводим. И теперь генератор случайных чисел. Нажимаю «Окей». И выдает он мне комментарий номер 16. Так, открываем теперь. И смотрим комментарий номер 16. Так, у нас машет рукой Елена. Первый, далее та же Елена. Ну ладно, будет второй. Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый. Шестнадцатый комментарий сегодня. Это Виктория, которая написала: «Добрый день, Русское радио. Передаю привет всем, а также моим дочулям, красотулям, Аринке и Дашульке». Виктория и Аринке и Дашульке. И вам достается 2 подарочных сертификата на часовую прогулку по Дону на теплоходе от судоходной компании «Донтур». Поздравляю, пожалуйста, в личное сообщение напишите номер вашего телефона, чтобы мы с вами связались и рассказали, как получить подарки. Ну а тем, кто сегодня не выиграл, ничего, мы обязательно еще выиграем подарки, ведь они у нас есть. Самое главное – хорошее настроение, а его у нас в изобилии, потому что у нас есть любимые мы и любимая музыка.

0: Реклама на русском.
1: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
3: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
4: Да поможет нам Бог.
3: Мистический хоррор.
5: Ты сдохнешь к рассвету!
3: Зловещие мертвецы пекла.
6: Прошу, откройте дверь.
3: Зло возвращается к корням. Возрастное ограничение 18+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
9: Я веду неправильный образ жизни? Ха! Вот только не надо мне завидовать!
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
11: Судя по всему, этот джингл, который мы только что слушали, он про сегодняшний, как этот, необычный праздник, Международный день нездоровой пищи. Но не наш, не наш он, не наш. Так, что дальше? Дальше у нас, к сожалению, грустные для меня слова прощания. Ответила уже победительница, совсем скоро с ней свяжемся. Еще раз поздравляем тех, кто сегодня выиграл подарки, а те, кто не выиграл, надеемся, что в ближайшее время удача непременно вам улыбнется. Этот музыкальный час для вас провел Дмитрий Чупахин. Оставляю вас в компании великолепных песен от Русского радио, любимых, дорогих и обожаемых. Ну и не забывайте, что стол заказов по-ростовски будет с вами завтра вновь с 14 и до 15 часов. Всем удачи, прекрасного продолжения дня и пусть все будет хорошо.
3: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В правительстве заявили о частичной стабилизации топливного рынка в России. Как отметил вице-премьер Александр Новак, во многих регионах снимаются ограничения, открываются заправки, сокращаются очереди. Однако, по его словам, местами обстановка остается сложной. Ранее власти запретили экспортировать бензин и дизель, еще начали поставлять горючее из-за рубежа и перенесли плановый ремонт НПЗ. А сегодня Госдума приняла закон об импортном демпфере на дизель. Минздрав обновит перечень лекарств для бригад скорой помощи. Например, в общепрофильную укладку добавили препарат эсмолол для быстрого контроля сердечного ритма и артериального давления. Также, как пишет газета «Известия», разрешат использовать перевязочные комплекты на основе каолина. Это такой природный минерал. Новые требования разработали с учетом опыта медицинского сообщества. Герой России Евгений Поддубный прокомментировал подписание указа президентом о мерах поддержки учителей. Документ предусматривает меры по профразвитию педагогов, наставничество для начинающих специалистов, бесплатную юридическую помощь. Кроме того, учителям со стажем более 25 лет будет присваиваться звание ветеран труда. По словам военкора, учитель является важнейшей фигурой в процессе патриотического воспитания молодежи, а возвращение воспитательной функции в школу должно сопровождаться приданием педагогу особого статуса. Аналитики составили рейтинг футболистов минувшего чемпионата мира с наибольшим приростом подписчиков в соцсетях. Лидирует норвежец Эрлинг Холланд. Его аудитория выросла на 30 миллионов пользователей. Почти столько же прибавил вратарь сборной Кабо-Верде Вазинья. Он запомнился фанатам своими сейвами. Плюс 12 миллионов подписчиков оказалось у английского игрока Джуда Беллингема. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

мы в детстве с пацанами не бегали по крышам городских домов, потому что наше детство прошло не в городе, а в небольшом поселке, бегали по стройкам. Ой, вообще ничего не боялись. Ну, конечно, да. Были ссадины, были царапины. Приходили вечером поздно-поздно домой. Штаны разодранные. Но ты такой счастливый, такой довольный, потому что детство проходило вот так вот. В личном общении, в движении, в какой-то такой постоянной активности. Вы слушаете Русское радио. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие слушатели, любимые наши слушатели. Настраивайтесь на отличное настроение. Иван Соловьев, это я. Ближайшие несколько часов я с вами. Прямо сейчас Игорь Николаев и Катя Лель в дуэте. Это только начало. Дальше больше.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Плюс 35 и малооблачно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно. Западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 32 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Реклама на русском.
5: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРНП 325 619 600 156 873.
6: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный на Стажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner6+.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Когда в аэропорту меня спросили, откуда прибыли, я даже не понял, какие прибыли? Одни убытки!
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио в твоем мобильном.
9: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
10: Русское радио. Что слушает страна?
11: Сладкий вкус.

Я ваша кулинарная звезда, и я вам подскажу сегодня в 16:30, чем вкусным таким накормить на ужин всю семью. Не пропустите рубрику «Иван да кухня». А еще, ребятки, сегодня знаете, какой гастрономический праздник? Сегодня день вредной еды. Признавайтесь, любите? Ну, конечно же, любите. Бургер, гамбургер, пицца и т.д. и т.п. Я тоже, признаться, это все люблю. Не часто себе позволяю, но иногда позволяю, потому что самая вкусная пища – правильно, вредная пища. Всем желаю хорошего настроения, хорошего аппетита. Аппетиты музыкальные? Давайте. Вячеслав Макаров, гости из будущего, и Женя Малахова. Таков ближайший музыкальный план. Да.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские
2: перцы! По данным исследования, большинство людей сильнее всего сожалеют о том, что не воплотили в жизнь сокровенные мечты и не использовали открывающиеся возможности.
3: Да.
2: Поэтому есть еще люди, которые, например, как я, у которых есть, значит, дома моток шерсти.
3: Так.
2: Картина по номерам не закончена.
3: Господи, я испугался. Я думал, ты просто...
1: Моток шерсти.
3: Он разбрасывает и играет с ним, понимаешь?
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио. Мобильное приложение Русского радио.
4: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир – это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать. В Санкт-Петербурге легко найти баланс между умиротворением природы и энергией мегаполиса. Открывайте для себя классические театры и музеи, гастрономические фестивали и креативные пространства. Санкт-Петербург.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер.

0: бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
2: 12+.
3: Никогда не сдавайся! Позорься до конца! Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Вот, вот, правильно. Невыносимая, но очень любимая. И вообще, смотря с какой интонацией вот это слово «невыносимое» произнести, можно ведь как комплимент сказать. Какая ты у меня невыносимая штучка. Ну или, там, не знаю, действительно, невыносимое это честное слово. В общем, ребята, любая девушка, даже самая-самая невыносимая, к ней можно найти подход, можно найти те самые веревочки, за которые стоит подергать, и все, и от невыносимости не останется никакого следа. Мы это делать умеем. Вы слушаете «Русское радио» для вас, для любимых. Юлия Савичева, Денис Клявер и Настасья Самбурская. Так, в ближайшие музыкальные планы. Иван Соловьев, это я, мой вам привет. Привет.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. А кстати, 16 августа подробнее на туту, только 6+.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+. Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
6: «Корона».

0: 76. УГРН 102-540-00-2968. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос. Сила России.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
5: Измученный диваном, я выбился из сил. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 4.

0: У нас тоже давно все хорошо, правда же, друзья? Лето в разгаре, дачный сезон в разгаре, огурцы растут, катаем, закрываем, кабачки дарим, раздаем, потому что их тоже много. Скоро помидоры пойдут. В общем, ребята, живем, не жалуемся, нам вкусно, нам хорошо и нам, конечно же, музыкально. Всех дачников обнимаю, я в вашей команде. Вы слушаете Русское радио до конца этого часа. Еще много любимой лучшей музыки. Сергей Лазарев прямо сейчас продолжит. Хорошего всем настроения. Иван
1: Соловьев. Иван Соловьев на Русском радио.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: А что, ванилин, он какой-то не такой на вкус?
3: Не, когда добавляешь, нормально.
4: Потому что когда перебор, он горький.
3: Да, там пропорция. Да?
4: Конечно, да. Почему в пакетиках так мало, всего лишь 1 грамм? Потому что он очень яркий на вкус, его надо совсем чуть-чуть.
3: Я таким же образом нечаянно попробовал, думал, что сахарная пудра разрыхлитель для теста.
2: Ой.
4: А, ну, вот и разбарабанило потом
3: я
4: тебя.
3: Я хочу сказать, все тесто разрыхлило.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Ты слышала новый хит?
6: Нет?
5: Тогда включаю.
7: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт. Заезжай сегодня.
0: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110. Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
8: Ты идешь по улице, а в руке квас, староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Высотаремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаремстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаремстрой.
12: Каждый раз мечтаю начать новую жизнь. И что мешает? Старая.
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна.
14: Ветер меняет направление.
0: Русское радио.
15: Если кольцо, значит мы вместе. И ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: Новая песня на русском.
1: Поставь на стоп, мой хит, мой топ, сквозь временный ток, забей на любовь.
2: Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.
1: Ты не

0: радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Юлия Максимова. Китай продлил безвизовый режим для россиян до конца следующего года. Граждане России смогут находиться в КНР без визы до 30 дней. Накануне Владимир Путин продлил безвизовый въезд для граждан Китая в Россию до 31 декабря следующего года. В Ростове на двух муниципальных пляжах ввели круглосуточную охрану, как сообщили в городской администрации по итогам заседания. С начала купального сезона в Ростовской области утонули 20 человек. Чтобы не допустить еще трагедии на воде, были приняты меры. На пляже парка Левобережный круглосуточно дежурит сотрудник частного охранного предприятия. Остров Зеленый охраняется служба ЕДДС-112, которая круглосуточно мониторит ситуацию с помощью камер видеонаблюдения. Если кто-то попытается проникнуть на пляже ночью или в отсутствие спасателей, информация об этом будет передана специалистам. По мнению городских властей, такие меры помогут снизить количество утонувших. Лишь 5% ростовчан считают, что их текущая зарплата полностью соответствует квалификации и не претендует на большее. Треть опрошенных уже инициировали переговоры об увеличении оклада. И еще 29% готовятся просить повышения в ближайшее время. При этом 20% признали, что несмотря на уверенность в своей недооцененности, просить прибавки не будут. В Ростове ясно, плюс 35. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
2: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
0: Мечтаете о новом автомобиле? Сейчас самое время. Только в «Сокол Моторс». Межсезонная распродажа автомобилей ГАК. Выгода до 600 тысяч рублей. Кредит без переплаты и скрытых страховок. Выгода при покупке за наличные. Честный трейд-ин. Хотите почувствовать ГАК в деле? Записывайтесь на тест-драйв уже сегодня. Ждем вас по адресу Ростов-на-Дону, Шолохова, 235. Телефон 320-2189. Кредит предоставляет банк-партнер. Подробности об условиях, сроках и процентной ставки уточните в дилерском центре «Сокол Моторс».
3: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
4: Иван Соловьев.
3: На русском радио Иван Соловьев.
5: Вот сейчас, когда Слава Циба заходил в студию, а я здесь, знаете, разминался, танцевал, руки вправо, руки влево, вверх, вниз. Ну, иногда бывает, так вот засидишься на месте, хочется размяться. И он мне сказал, правильно, вот, Иван, правильный подход к рабочему процессу. Поэтому, ребята, если вдруг сейчас вы почувствовали, что что-то там в шее где-то заломило, что-то стрельнуло или что-то затекло, отложите вы свою работу хотя бы на 5 минут, да даже на 10. Никуда она не убежит, никуда она не денется. Походите, разомнитесь, подышите свежим воздухом, если есть такая возможность, сделать какую-то элементарную гимнастику. Для глаз, кстати, тоже очень полезно, если постоянно сидите за компьютером. В общем, за собой надо следить, себя надо любить, а себя надо беречь. Вот так я скажу. Иван Соловьев, так меня зовут. Давайте под музыку все это будем делать. А студио, а Настя и Дима Билан в дуэте, и Валерия прямо сейчас на русском.
6: Ну-ка.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Плюс 35 и малооблачно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно. Западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 32 градуса.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
2: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный Настажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner6+.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Дорогая теща, телеграмму о вашем приезде получили. В остальном у нас все хорошо.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио.

Да, тик-так, тик-так. Рабочее время тянется очень медленно, особенно после обеда. Сколько раз уже посмотрели на часы? Признавайтесь, раз 150, наверное. Знаете-ка что, рабочее время пойдет быстрее, если каким-нибудь делом заняться хорошим. Вот я вам предлагаю, давайте посидите, подумайте, придумайте пару классных шуток, чтобы они покорили сердца миллионов слушателей русского радио. Заставьте нашу огромную страну улыбаться вместе с вами. Придумайте шутку, пришлите на сайт rosradio.ru. Лучшие озвучит в эфире Антон Юрьев, а авторы лучших получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Это, между прочим, очень крутой подарок. Все подробности смотрите на нашем сайте rosradio.ru. Ну а пока наслаждаемся отличной музыкой. Влад Соколовский уже появляется в нашем эфире. Также скоро услышим Андрея Губина, Иван Соловьев. Это я, мой вам привет.

0: Лада. Не пропустите. Сегодня в 6 вечера. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Что слушает страна?
2: Ветер меняет направление.
1: Русское радио.
3: Если кольцо, значит мы вместе. И ничего нет крепче.
1: Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Проснулся я сегодня рано утром с мыслью, что хочу приготовить пельмени с рыбой. И все для этого есть, кроме муки, как оказалось. Было так рано, что службы доставки еще не работали. Ну, в общем, я начал фантазировать, что приготовить с рыбой и с тем, что есть в холодильнике. Ой, ребята, получилось неимоверно вкусно. Это всегда так. Рыба по-французски я это назвал. По аналогии с мясом по-французски. Итак, обжариваем на сливочном масле нашинкованный полукольцами репчатый лук до золотистого цвета. Форму для запекания выкладываем филе рыбы. У меня был вот этот обычный минтай в брикетах, который продается. Сдабриваем специи для рыбы и укладываем сверху обжаренный лучок. Далее маринованные огурчики колечком и готовим заливку. Яйцо, майонез, сметана и сыр твердый на мелкой терке. Все это перемешиваем и заливаем нашу рыбку. Убираем в разогретую духовку 200 градусов на 30 минут до образования такой румяной аппетитной корочки. Готовому блюду даем постоять минут 10 после духовки, и все, и можно подавать к столу. Ребята, это правда вкусно. Убедитесь в этом сами. Приготовьте. А для этого забирайте себе рецепт. Он вас ждет в моем кулинарном канале в мессенджере Макс. В Макс набирайте в поиске Иван Соловьев. Вот он мой канал. И вот он рецепт. Ждет вас. Сохраняйте себе. Не забудьте подписаться. Со мной вам вкусно, а мне с вами интересно. Приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

Вот как-то давненько, по-моему, были какие-то исследования по поводу того, сколько раз человеку нужно обняться, чтобы он почувствовал себя нужным, счастливым человеком. И, да, кстати, провели исследования, они как-то даже научно были доказаны. 7 раз. 7 раз в день нужно, чтобы с вами произошли вот эти обнимашки. И это, между прочим, должны быть совершенно разные люди. Поэтому посчитайте, вспомните, сколько раз вы уже сегодня это сделали, сколько вам не хватает, и срочно надо восполнить этот пробел. Вы слушаете Русское радио. Ну вот давайте. Мое объятие для вас, для всех, это уже плюс один. Обнимаю и дарю лучшую музыку, что есть в нашем эфире. Джонни, Ани Семенович и гости из будущего. Таков музыкальный план. Меня зовут Иван Соловьев. Хорошего, доброго дня всем.

0: Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
2: Ты серьезно?
1: А вечером у нас билеты в театр.
2: Мы же точно не успеем все.
1: Значит, скоро вернемся.
3: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
1: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Русское радио на спорте. Нам покоряются рекорды. С 29 июня по 24 июля присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт русрадио.ру. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
5: Привет! Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
6: Подробности на русрадио.ру. 12+.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Окружающих надо периодически пугать,
7: чтобы сильно не окружали. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

нам не все равно, где вы сейчас и с кем вы сейчас. Ну, где бы вы ни находились и с кем бы вы ни находились. Стол заказов, он всегда с вами, ребята. В 17.00 начинаем. Сразу после выпуска новостей. Заходите в мессенджер Макс, находите наш канал «Русское радио». Мы сейчас опубликуем пост о том, что стол заказов начинает свою работу. Вот в комментариях я жду ваши приветы, поздравления, пожелания. Ну, или просто делитесь своим шикарным настроением. Я буду стараться все сообщения, если получится, а я думаю, что получится, выдать в эфир. Так что, ребята, стол заказов в 17.00 пропускать нельзя.

0: Реклама на русском.
1: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстро-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстро-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: Центр города, панорамные окна, дизайнерское лобби, подземный паркинг, бизнес-класс. Все это важно. Но сегодня есть преимущество, которое ценится особенно высоко. Возможность получить ключи в жилом комплексе «Регата» уже в этом году. Телефон 8 863 320 0046.
3: ОСЗ «Ростов-Домстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Кошелек как луковица. Открыл и заплакал.
6: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
7: Русское радио. Радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале новости из Госдумы. Депутаты приняли закон о мерах социальной поддержки для участников контртеррористической операции КТО в Курской, Белгородской и Брянской областях. Документ распространяет на бойцов КТО меры, предусмотренные для участников боевых действий на Украине. Среди них право на отсрочку по кредитам и на бесплатное обучение в вузах и колледжах, пишет сайт aif.ru. Детей, погибших или раненых участников КТО, будут принимать в вузы без вступительных испытаний. В России стали увольнять за пересылку в мессенджере служебных документов. Верховный суд признал такую практику законной, рассмотрев спорный случай. Сотрудник микрофинансовой организации хотел в период праздников поработать дома с документами и переслал их сам себе в мессенджере. Руководство уволило мужчину за разглашение охраняемой тайны, пишет российская газета. Согласно постановлению суда, направление даже в личный телеграм-аккаунт конфиденциальной информации считается ее разглашением. Страховщики предложили создать единый телефонный номер для обращений пациентов по обязательному медицинскому страхованию ОМС. Предполагается, что по нему граждане смогут обращаться при возникновении спорных ситуаций, пишет газета «Коммерсант». Кроме этого, будет выработан единый порядок подачи и рассмотрения письменных и устных жалоб. Как отметили в Союзе страховщиков, многие россияне не знают о своих правах и доступных видах бесплатного лечения. Ну и последнее. Турецкую Анталью в ближайшие двое суток накроет 50-градусная жара. Температура воздуха в тени составит от 40 до 45 градусов, что значительно превышает климатическую норму. Жители и туристов призвали соблюдать меры предосторожности. С конца июня Турция находится под влиянием аномальной жары. За последние недели крупные лесные пожары произошли сразу в нескольких провинциях. На этом пока все новости. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Итак, план действия такой. Вы берете в руки мобильный телефон, заходите в мессенджер Макс, находите наш канал «Русское радио», и вот он, пожалуйста, пост висит, уже готов о том, что стол заказов работает вовсю, в комментариях. Привет и поздравления, пожелания, все это там необходимо оставить. А я, Иван Соловьев, вот сейчас прям открываю и начинаю читать. Привет, «Русское радио», поздравляю с днем рождения подругу Анастасию Слепову. Она давно живет в Швеции, видимся мы нечасто, и мне очень хочется с вашей помощью отправить ей с родины лучики добра. Счастья тебе, дорогая. Здоровья, удачи во всем и поскорее найти свою любовь. Поздравила Светлана Гелюк из Красноармейска. Привет девчонкам компании ООО ИСС. Даше, Саше, Кате, Оле. Радиоволны, несите привет нашей цветочной фее Юлечке Селиверстовой. Ты скоро уходишь в отпуск? А мы тут будем скучать по тебе. Но главное, чтобы ты как следует отдохнула. Обещаем, цветы будем поливать. Привет, пожалуйста, передайте моей жене Ларисе, просит Павел. Лариса, не грусти, все будет хорошо. Русское радио, спасибо, что вы есть. Привет подруге из Уфы Юлечке. Под вашу музыку она ходит на дорожке и уже похудела на 25 килограммов. Так держать. Особенно любит песню про «Алло, алло, Алешенька». Ой, ну не смею отказать. Давайте так, сначала Дмитрий Маленький, а потом ваш «Алло, алло, Алешенька». Худейте дальше.
0: Стол заказов на русском радио.

0: «Русское радио Ростов». Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 34 и малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно. Западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 32 градуса.
0: «Русское радио». Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
4: ООО «Интернет-решение», 120-312, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-329-44741, 16+.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Внимание! Институт водного транспорта имени Седова, филиал Государственного морского университета имени адмирала Ушакова, приглашает выпускников 9 и 11 классов получить среднее профессиональное образование по востребованным специальностям транспортной отрасли, в том числе береговым специальностям, организация перевозок и управление на транспорте и операционная деятельность в логистике. Телефон приемной комиссии 8 863 333-28-34.
7: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
8: Устали от обыденности? Пора взглянуть на мир иначе. В Мегаоптике «Счастливый взгляд» все коллекции говорят на языке стиля. Тысяча оправ от строгой классики до дерзкого авангарда. И чтобы ваш новый взгляд стал еще ярче, скидка 25% на все очки. Большая Садовая, 118. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320-0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Звонок будильника означает, что лучшая часть суток закончилась.
11: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: «Русское радио». Радио. Большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна?
12: Сладкий вкус малины на твоих губах. Ты моя половина, свет в моих глазах.
0: Русское радио. Русское радио.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Любимая русская радио, передай привет моему любимому мужу Сергею Павлычеву от Шуры. Огромный-огромный привет. Иван, хочу передать привет сестре Ире, пламенной. Она самая лучшая и прекрасная сестренка. Я ее сильно люблю и скучаю. А тебе желаю хорошего эфира. А также привет передайте Юльке Калининой, Максиму Привалову, Артему Сорокину, Максу Орлову, Диме Оленину. Всем-всем-всем. Анюта обязательно всем передам. Привет, русское радио. Хочу пожелать хорошего вечера. Я на даче. Юрик Борисов пишет. Собираю ягоды. И хочу передать привет моей семье Борисовым. Пламенный хороший привет. Привет всем Анжеро-сужденцам от Валентины С. И точка. Просто. Привет, хорошего вечера. Добрый вечер всем слушателям. Пламенный привет передаю Екатерине Поваровой. Хочу пожелать ей хорошего вечера и отличного настроения. Любимому Олегу большой привет. Мы сейчас ягоды собираем. Я его очень сильно люблю. Спасибо, что ты у меня есть. Анастасия, город Рубцовск.
0: Стол заказов на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
4: Вернем на карту, вернем рублями. На твою карту 10%. Вернем рублями.
5: Мы уже берем от лета все.

0: От 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
1: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
7: Лучше всего деньги вкладывать в кошелек. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

Благодарю вас за ваши сообщения. Их огромное количество. Продолжаю читать. Обожаю русское радио, пишет Наталья. На работе только вас и слушаем. Поздравьте Женечку с днем рождения от команды «Шесть подруг Юрика». Интересно, что это за команда? Ну или просто от девчонок с насосного завода. Мы тебя любим и очень ждем встречи в субботу.

0: Наталья передает привет любимому сыночку Никите Матюшкову. Пусть служба проходит легко. Привет, Русское радио. Привет Верунчику. Наконец-то работа подходит к концу. Ура, ура. Надюшка сообщает. Вяжем веники в баню. Хорошей компании, сообщает Лисян. Привет передает всем слушателям Русского радио. Шикарно, шикарно вы там делом заняты. Привет, Русское радио из Москвы. Привет всем водителям такси города Минеральные Воды от Владимира из Москвы. Привет, Русское радио. Поздравляю бригаду монтажников-высотников Ивана Николая и Семена с окончанием рабочего дня. И всему Дзержинску большой пламенный привет, особенно 32-й. Хорошего настроения абсолютно всем. И Валентин и Валентина передают привет жителям любимого города Анжеро. Всем хорошего настроения и прекрасного самочувствия. А я еще пожелаю всем удачи, ребята, потому что на Русском радио начинается время подарков. А что это значит? А это означает, что я хочу подарить незабываемый музыкальный вечер в компании с любимым артистом. В эту пятницу в Москве в яхт-клубе-ресторане «Шорхаус» на летней сцене на воде выступает Любовь Успенская. Так вот, два приглашения на этот концерт подарю первому, кто дозвонится в эфир прямо сейчас. Набирайте 8-495-995-105-7. Удачи!
1: На Русском радио «Стол заказов».

0: Ча-ча-ча.
1: Время подарков на русском радио.
2: Да, ча-ча-ча, и кому улыбнется удача, ну сейчас и узнаем. До нас дозвонилась Екатерина. Екатерина, добрый вечер.
3: Добрый-добрый вечер.
2: Кому привет и кого поздравите?
3: Ой, дорогие друзья, во-первых, привет всем, кто нас сейчас слышит. Передаю особый привет своему любимому супругу Алексею, который сейчас возвращается из командировки из города Москва. Передаю огромный пламенный привет своему сыну Георгию, а также всем своим коллегам из администрации Володарского округа Нижегородской области, Центр управления регионом Нижегородской области. Ура!
2: Вот как отчеканило прям, как отстучало чечетку. Ну, вы теперь, Алексей-то вот вернется сейчас из командировки из Москвы. Вы его предупредите, что ему снова в Москву. В Москву в пятницу уже придется ехать.
3: Да, снова на руле, снова придется ехать.
2: Придется ехать на кон... Вот, потому что вот я вам еще ничего не сказал, вы уже радуетесь, но вы и так все поняли. Да, Любовь Успенская в эту пятницу вас ждет, я вас поздравляю. Два приглашения на концерт. Состоится он в яхт-клубе, ресторане Шорхаус. Любовь Успенская для вас будет петь. Будете наслаждаться любимой музыкой на нашей прекрасной летней площадке на берегу Москвы. Реки со сцены на воде. Екатерина, я еще раз вас поздравляю.
3: Да, благодарю за этот замечательный подарок. Пыталась вчера до вас звонить, но сегодня случилось чудо. Я очень рада, счастлива. Всем пламенный огромный привет. Всего самого наилучшего. Прекрасного продолжения этого замечательного лета. Любви, удачи. Ура!
2: Вам бы на радио работать, Екатерина. Обожаю таких.
1: Время подарков на русском радио.

0: умолчать, поэтому своим голосом за вас ваши сообщения озвучиваю в эфире. С праздником Казанской Божьей Матери! Поздравляю своих соседей по даче Ольгу Александра Котовых из СНТ «Дружба», Лежневский район, деревня Гулиха. Правильно? Гулиха мне больше нравится. Ну ладно, пожелать хочу им всего хорошего летнего настроения и отличного урожая Надежды Миронова. Так, Иван Соловьев, я вас люблю. Признается и Юлька, вы лучший радиоведущий. Наверное, не надо было читать сообщение, но ладно, мне приятно. Привет, Русское радио. Поздравьте, пожалуйста, мою любимую жену Татьяну Колесникову из Брянской области с юбилеем. Сегодня ей... Ну вот, Алексей, ну кто ж пишет возраст женщины? Ну, в общем, сегодня юбилей вашей жены. Я хочу ей пожелать крепкого здоровья, жизнерадости, счастья, долгих лет жизни и терпения с нами. Мы ее очень сильно любим, поздравляет муж Алексей и сын Никита Колесниковы. А привет, Русское радио, спасибо вам за настроение. Хочу передать привет мужу Ивану, сыновьям Максиму и Даниле, и внучке Алисе от Светика. Так, привет Сергею Миронову от Наташи Хохловой. Солнышко, я тебя люблю. Ты моя вселенная. Татьяна пишет: Тимур, милый, ответь, пожалуйста. Тимур, нехорошо девушку заставлять ждать. Привет, Русское радио. Передаю привет своей маме Виктории. Всего и хорошего, и наилучшего от Юрика. И еще одно сообщение успеваю прочитать. Привет любимому мужу из деревни Бухары Владимирской области от Марины.
1: Стол заказов на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: В нашей стране не найти 2 одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
5: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Мам, а почему трава зеленая?
12: Откуда берется гром?
13: Ну?
11: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
14: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
15: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
16: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
17: Я работаю сам на себя, поэтому, когда я разговариваю сам с собой, просьба не мешать. У меня совещание. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Привет, с вами Алиса Морозова, и вы слушаете мою новую песню «Тысячу раз» на русском.

0: Анна Акимова сообщает, что вчера у моего самого лучшего друга был день рождения. Я его поздравляю. Счастья, радости желаю. Привет, Русское радио. Привет мужу Сереже Локтеву. Я его люблю. Я его ценю. Каждый прожитый с ним день. Его Наташка. Привет, Русское радио. Привет моим папе и маме от Анны. Я их очень сильно люблю. Максим поздравляет супругу, маму, подругу. С днем рождения. Дорогая Лидочка, мы тебя очень любим и очень ценим. Всего тебе самого-самого доброго. Привет, Русское радио. Привет моим бывшим коллегам из Мытищ, девочкам Софико, Юля, Наталья, Аня и Марго. Вы самые лучшие. А привет передала Ксения. И всем хорошего настроения. Все, ребятки, стол заказов я на этом закрываю. Спасибо вам за ваше сообщение. Вы супер, вы классные, вы самые-самые лучшие. Следующий стол заказа в эфире в 22.00. Не пропустите.
1: На Русском радио «Стол заказов».
0: А вот в 18.00 начнется самое веселое, самое долгожданное, самое зажигательное. Вечер на русском. Но для этого надо позвать Сашу Пряникова.
2: Саша, заходи, бегу.
0: Да, проходи, садись, пожалуйста.
2: Бегу, вот я пришел. Здравствуйте, дорогие. Все, на мостике. Можете быть за сегодняшний вечер спокойничек.
0: Спокойными.
2: Ну да. Слушайте, сегодня у нас ведь не просто интерактив, друзья мои. Именно что же вы думаете, за 15 минут до начала-то мы выходим. Важное мы сегодня обсуждаем. Сегодня мы свергаем... Подожди, я набираю замах. Сегодня мы свергаем взрослое высокомерие.
0: Ага.
2: Взрослое высокомерие.
0: Да.
2: Потому что тема часа следующего. Какой дельный совет дал вам ваш собственный ребенок?
0: Даже если вы этого не просили.
2: Никогда и не надо просить. Это надо просто дождаться этого момента, понимаешь? И причем, друзья мои, вот заметьте, принято же сейчас там тратить деньги на психологов, существует там гигантское количество коучей, самообразованием, как гадалкам ходить.
0: Ну да.
2: А главный же источник мудрости иногда сидит на кухне, конечно, и пытается засунуть кошачий корм себе в нос, понимаете?
0: Так что, ребятки, давайте, совет, который дал вам ваш ребенок, вспоминайте. Точно есть истории на эту тему, однозначно на 100%. И заходите в мессенджер Макс, мы уже опубликовали пост с темой в комментариях. Собственно, пишите, изливайте душу.
2: Так и есть. Вы сами подумайте. Послушайте сегодня эфир и не тратьте вы по 5000 рублей в час на психологов, если ваш ребенок может буквально сказать: пап, ты грустный, потому что ты толстый и бедный. Просто не грусти. И все, жизнь наладится, друзья.
0: Вечер на русском. 18.00.

0: Реклама на русском.
1: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
3: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Ты идешь по улице, а в руке квас, Староминский. Делаешь глоток и понимаешь, Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
7: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
8: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. 2 современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний Ford. Застройщик ОСЗ «Югстройфорд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Чистая квартира и вкусный ужин. Два признака неисправного компьютера.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
11: Мобильное приложение Русского радио.
12: Русское радио.
11: В любое время. В любом месте. Вместе.
13: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Новая песня на русском.
1: А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне говорила, помнишь, где была любовь.
2: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Госдума одобрила механизм сдерживания роста цен на дизельное топливо. Ради этого власти будут субсидировать импортеров, чтобы они не продавали солярку за рубеж, а оставляли ее на внутреннем рынке. Речь идет о так называемом демпферном механизме. Особые условия предусмотрены для импорта дизеля из Белоруссии. Коэффициент компенсации для таких поставок будет повышенным. Закон приняли сразу во втором и третьем чтениях. Ранее сегодня вице-премьер Александр Новак заявил о частичной стабилизации топливного рынка в России. Аграриям тем временем предложили перейти на топливо с повышенным содержанием серы. Речь идет в том числе о печном топливе, а также о низкокачественном дизеле стандартов Евро-2 и Евро-3. Минсельхоз запросил у регионов, готовы ли хозяйство перейти на такую солярку, пишет газета «Коммерсант». По словам фермеров, подобное топливо подходит разве что для старых советских тракторов. Для современной же импортной техники это может закончиться дорогостоящими поломками. В России сократился спрос на командировки. По сравнению с прошлым годом, количество деловых поездок снизилось в пределах от 5 до 15%. Это продиктовано общим охлаждением экономики и стремлением бизнеса сократить расходы, в первую очередь за счет оптимизации количества поездок по стране, пишет «Коммерсант». Средняя стоимость перелетов по России в эконом-классе для бизнеса выросла за год на 8%. Ну и последнее. Аналитики выяснили, какие вакансии предлагают сейчас российским студентам. Активнее всего в последнее время компании искали логистов и ремонтников. Кроме этого, студентам предлагали стать строителями. За такой труд работодатели готовы платить до 130 тысяч рублей в месяц. Больше всего доступных для студентов вакансий работодатели опубликовали в Забайкальском крае и в Амурской области. Это пока все. Развитие событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас «Вечер на русском». Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников.
0: Новости. Новости на русском. Дамы и господа, разрешите представить. Сегодня 2 часа. С вами проведут Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
2: Включайте погромче, друзья мои. Мой вам совет. Ваши соседи тоже имеют право послушать хорошую радиопрограмму. Если, конечно, вы с ними в хороших отношениях. Итак, друзья мои, мы в эфире. Тема сегодня. Какой дельный совет дал вам ваш собственный ребенок?
3: Ну или, может быть, ребенок соседский. А может, племянница или племянник.
2: Тонко намекает
3: да, на то, что я буду эти истории рассказывать, да.
2: Известный холостяк Иван Соловьев.
3: Да, да, да.
2: Где бродит та, которая еще вот накинет на Ивана и поведет его в свои...
3: Боже упаси, пусть бродит, я не тороплюсь.
2: Вы бродите разные маршруты.
3: Нас и тут неплохо кормят.
2: Ладно, ладно. Ну что, для затравочки. Слушай, я могу рассказать историю про своего сына совершенно легко. Потому что, конечно, учитывая, чей он сын, он вырос абсолютно уникальным человеком.
3: Ну-ка.
2: Ну-ка. Ну, давайте так, представим себе картину, что речь идет, ему уже было 15, он уже тогда был ростом с меня, и он басил вот так. Короче, сижу я как-то раз на кухне лет 5 назад. Ему лет, подожди, сейчас ему 17. Ну да, где-то ему года 3-4 назад, вот. Сижу, ворчу, думаю, эх, жалуюсь на жизнь, говорю, взрослый мир дно, дедлайны, вот эти все сроки меня сожрут, понимаешь, сценарий вечный, вот эта жизнь звезды, понимаешь, не справляюсь. И тут он, значит, мне заявляет, он говорит, слушай, пап, ну если тебе так все бесит, просто делай вид, что ты тупой. Клянусь. Он говорит, с тупых спроса нет. А если сделаешь что-то нормально, все сразу считают тебя гением. Тут я разодумался. Я думал, что, слушай, я вообще плохо знаю своего сына. Прямо совсем плохо. Я посмотрел на него так осторожно, спрашиваю, слушай, а со мной ты так же делал? Он так поднимает на меня глаза свои и говорит, слушай, ну я вот, пап, 5 лет ронял тарелки, путал чистые носки с грязными. Вот как ты думаешь, почему ты считаешь до сих пор меня гением, если я просто дошел до туалета? Все, положил на лопатки.
3: Гениально. Гениально.
2: Спасибо.
3: Так, давайте, ребят, делитесь своими историями, советы, которые дают нам наши дети. Заходите в мессенджер Макс, находите наш канал «Русское радио», уже опубликован пост с темой в комментариях. Делитесь своими историями, нам все интересно.
2: И будет приятно, если да. нам позвоните по телефону и заложите своих детей в устной форме. Плюс 7495-995-105,7. Потому что, друзья мои, мы слишком усложнили свою жизнь. Давайте послушаем людей, у которых еще нет кредитов, налогов и панических атак.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону +34 и малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно. Западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха +32 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон». Нас рекомендуют друзья.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу, выходить во двор без машин и начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в Литере 26. Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто. Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
5: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741, 16+.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
8: «Высоторемстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высоторемстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высоторемстрой».
9: Еще 2 блинчика и все, все, расходимся, сказали мне швы на брюках.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио в твоем мобильном.
10: Русское радио.
0: В любое время, в любом месте, вместе.
11: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.
12: Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: Ну, судя по вашим историям, не столько советы вам раздают ваши дети, сколько какие-то перлы выдают. Ну, это, кстати, тоже неплохо.
2: Неплохо.
1: Да, вот, например, Ольга пишет. Я начинал... Сын разбил чашку, ну, видно, что нечаянно, но я все равно начала на него ворчать. А он подошел ко мне, обнял меня, говорит: мам, тебе больно, я знаю, но чашку уже не вернуть. Молодец.
2: Ну да.
1: А сколько лет, интересно? Лет, наверное, 5 или 6, скорее всего.
2: Мам, тебе больно, но чашку уже не вернуть. Сколько я мог избежать скандалов по жизни? Вот приди мне в голову эта фраза. А я начинаю на чем-то эту пленку жевать все время. Вот, трезвый, абсолютно здравый, чистый детский мозг. Я как раз этим пытаюсь, в смысле... Прошу, чтобы вы этим воспользовались, этой мудростью. Значит, так, их имя потерялось. В общем, у ее друга, у племянницы, у друга племянницы день рождения. Я спрашиваю, что она хочет ему подарить. Она говорит: мальчикам нравятся девочки. А я: и что ты ему подаришь? Она говорит: я просто приду к нему на праздник.
1: Молодец.
2: В итоге он ей еще и подарок подарил. Вот, ну, значит, ну, парень, вот с детства сам оплатил еще и входной билет на собственный день рождения.
1: Сообщение, история от Марины. Заставляла дочку доедать суп, а она твердо так ложкой по столу и сказала: мой животик говорит, что он уже полный, не надо на меня давить, я же женщина.
2: Ну да, не давите мне на живот. Так, мой 6-летний сын Олег из Самары пишет, он видел, как я выбираю в интернете новые диски на машину и прячу экран от жены. Подошел, похлопал по плечу и сказал: пап, если ты купишь ей такие же сережки, она разрешит тебе купить даже целую машину. Вот, друзья, малыш в 6 лет понял схему откатов лучше, чем вообще все чиновники.
1: Итак, ребят, делитесь историями, советы, которые вам дают ваши дети. Заходите в Messenger Max, наш канал Русское Радио. Пост опубликован, в комментариях ждем ваши истории.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
2: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
3: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
1: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
4: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.
5: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
6: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
7: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
6: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
8: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Купил самоклеющиеся обои. Сижу. Жду. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: и Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Выясним сегодня, как именно наши с вами дети бесплатно заменяют нам психологов. Тема часа: какой дельный совет дал вам ваш ребенок?
2: История от Юлии Буланниковой. Поссорилась с мужем, сижу грущу. Подходит дочка, ей 3,5 года. Спрашивает, почему я грустная. Ну, я отвечаю, что поругалась с папой. Так вот, она мне выдала: мам, не грусти, мы закажем нового доброго папу на маркетплейсе. А на мой вопрос, куда мы денем старого, она ответила: а злого папу отдадим тете, у которой нет мужа. 3,5 года.
1: Слушай, ну а что, если бы это так работало? Можно же на одних маркетплейсах, в смысле, покупать новые вещи, а на других сдавать поношенные.
2: БУ. Папа БУ.
1: Ну вот ты бы согласился, чтобы так
2: сказать. Ну надо попробовать.
1: Да.
2: Может понравится.
1: Мудрый. Вот, друзья, вот страна. Работаю с по-настоящему мудрым человеком. Зрит буквально в корень. Сообщение от Светланы Александровича. Александр, здесь, вероятно, фамилия югославская какая-нибудь. Добрый вечер. Сыну было 7 лет. На выпускном из детского сада один мальчик вел себя из рук вон плохо, никого не слушал. Мой мальчик дома подошел ко мне и сказал: мама, детей все-таки нужно наказывать. Вот растет будущий судья федерального, как его там, суда верховного.
2: Прелесть какая.
1: Так, сейчас. Не, ну они еще дома пришли, такая мама ему: сынок, ну мы же с тобой разбирали по психологии о том, что детей бить нельзя. Мама, не сери мень, этот мир погряз в грехе. Думается мне, что могло бы быть так. Так, друзья мои, еще где?
2: Что ты потерял?
1: Одно отличное сообщение. Вот. Дочке 5 лет, Мария из Краснодара, увидела, как я со слезами на глазах натягиваю старые джинсы, в которые не влезаю после отпуска. Она обняла меня и говорит: мамочка, не плачь, ты не толстая. Это просто у папы маленькая зарплата, раз он не может купить тебе новые штаны.
2: Очень
1: вот она, смотрите,
2: прямо,
1: смотрите, женская солидарность. Мужик еще ничего не сделал.
2: А уже виноват.
1: Понимаешь, еще домой не пришел.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Я сегодня проснулся очень-очень рано с мыслью, что хочу приготовить пельмени с рыбой.
2: Уникальный ты человек.
1: Представляешь, все для этого есть. Все, кроме муки.
2: Вот первая мысль, которая приходит мужчине, когда он просыпается максимально рано.
1: Да.
2: Любая, кроме приготовить рыбные пельмени. Слушай, вот. Что из этого получилось? Давай.
1: В общем, муки не оказалось, было рано, службы доставки еще не работали, поэтому я начал фантазировать. Ну, не пропадать же рыбе. Начал прикидывать, а что можно приготовить такое с рыбой, что вот есть в холодильнике, чтобы это тоже все пригодилось. В общем, получилась неимоверно вкусная штука. Я ее назвал «рыба по-французски». Ну, это вот аналогия, как мясо по-французски, только вместо мяса рыба. Ну, слушай, рассказываю рецепт. Значит так. Обжариваем на сливочном масле нашинкованный репчатый лук полукольцами до золотистого цвета. Форму для запекания выкладываем филе рыбы. А у меня были вот эти вот брикеты, которые, знаешь, замороженные, филе рыбки белые. Вот, у меня было таких вот 6 брикетиков, положил ровным слоем. Посыпал, значит, специи для рыбы, выложил обжаренный лучок, добавил маринованных корнишонов колечками так миленько, ну, соленый огурчик.
2: Ну, да,
1: и
2: понимаю.
1: Сделал заливку. Значит, яйцо, сметана, майонез и твердый сыр на мелкой терке. Ну, такая заливка такая густая получилась. Залил рыбку и в духовку разогретую 200 градусов на 30 минут до румяной корочки. Как же это было вкусно! Я вот сейчас сижу с тобой здесь в студии на эфире. А у меня дома...
2: А мысленно...
1: Да, мысленно я дома поедаю в холодном виде это блюдо, потому что в холодном оно еще вкуснее.
2: Представляешь? Ну, это, конечно, это не рецепт, это официальный гимн мужской леди, как мне кажется. Но, слушайте, ну да, да.
1: Да, ребят, заходите в мой кулинарный канал в мессенджере Макс, там для вас видеорецепт и подробное описание, и полностью все ингредиенты подробно, что, сколько и чего. В Максе набирайте в поиске Иван Соловьев, вот он мой канал, сохраняйте себе, подписаться не забудьте. Мне с вами интересно, а вам со мной вкусно. Приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Реклама на русском.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Ашаница готовы с малых лет. В Ашан выгоднее распродажи не было и нет. Скидки до 90%. До 31 июля на тысячи товаров. Распродажа Ашан. Берите все и даже больше, потому что все начинается с Ашан.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: В «Гиперленте» есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн «Бествей» каркасный с фильтром 305 на 76 сантиметров, 4678 литров. Всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
11: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
12: В «Ленте». Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
13: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
14: АО Альфа-банк 6+.
15: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
16: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
17: Мир. Каждый день в твоих руках.
18: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир», ПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
19: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
20: Настоящая жизнь не в фотопленке, а в недавно удаленных. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

0: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: Сегодняшний вечер посвящен мудрости наших детей. Какой дельный совет дали нам наши дети, и он, оказывается, пришелся ко двору. Вот что мы обсуждаем.
2: История от Оксаны. Сына заставила читать книгу по вечерам, ну, в школе задали. Mm-hmm. А он взял и закрыл. Ну, как бы читал и закрыл. Я возмутилась, говорю, надо дочитывать. Он ответил, а мне неинтересно, зачем тратить время? Молодец.
1: И все?
2: И да.
1: И такой, ну зачем мне тратить? И такие, да, ну действительно, да, зачем, конечно, тратить время? Иди, и такие, да, все, да. Разбегаемся. Какая-то у вас жизнь идеальная, друзья мои. Ольга Рязанова пишет. Был у меня в материнстве такой случай. Моему 7 лет было. Год назад Алексею было 7 лет моему. Возвращались с Крыма. Отдохнули на ура. А я ной сижу. Денег нет. Много потратили. Алёха, сын мне. Ну ты же отдыхала. Загорала. Купалась и не работала. Тут, ребята, я и заткнулась. Вот,
2: стыдно стало.
1: Да, слушай, я узнаю в этом себя. Вот такой тоже, ну, когда отпуск заканчивается, ну куда? Вчера еще вот нули были, понимаешь?
2: Ну да.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все было вообще, деньги были. Домой приехал, и что, сосиски есть до следующей зарплаты. И внутренний голос должен был сказать мне именно вот это, понимаете? Тут что ты хотел-то? Отдохнул, загорел, кожа облезает, голова не соображает, все, отпуск закончился.
2: Нехило ты сосиски до зарплаты ешь, пока денег нет. Вот это хорошо.
1: Ой, только не надо, вот не надо. Я тут знаю одного парня, который может на своих запасах протянуть без зарплаты год.
2: Это точно. Да. Это я, да. Ребятки, продолжим тему обсуждать во втором часе. Совет, который вам дал ваш ребенок. Не уходите, оставайтесь с нами. И, в общем, нам хорошо.
1: Да,
2: вечер,
1: да.
2: На русском в 19:00. Вернемся.
0: Вечер

0: Реклама на русском.
1: Ты слышала новый хит?
2: Нет.
1: Тогда включаю.
3: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
4: Заезжай сегодня.
5: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайд. Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588 и Бэкаменюкин ИЮ. ОГРН П325 619 600 156 873.
8: Центр города, панорамные окна, дизайнерское лобби, подземный паркинг, бизнес-класс. Все это важно. Но сегодня есть преимущество, которое ценится особенно высоко. Возможность получить ключи в жилом комплексе «Регата» уже в этом году. Телефон 8 860 3-320-0046.
6: ОСЗ «Ростов-Домстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
9: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 1588.
10: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
12: Сувенир – это такой товар, который в своем городе вы бы никогда не купили.
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
14: Русское радио. Радио большой страны.
15: Что слушает страна?

0: слушаете «Лучшее, любимое» на русском. Новая песня на русском.
1: Улетай, улетай, улетай.
2: Всем привет! Это Александр Панайотов. И вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Госдума приняла закон о легальном обращении криптовалют в России. Согласно документу, цифровые валюты получат статус имущества. В законе прописан механизм приобретения цифровых валют у лицензированных посредников и указано, в каких случаях можно будет расплачиваться так называемыми токенами. Закон также разрешает использовать криптовалюту при покупке и продаже ценных бумаг. Большая часть положений закона вступит в силу уже 1 сентября. До июля следующего года криптообменники смогут работать без включения в реестр Центробанка. Водителям разрешили не возить с собой бумажную распечатку электронного ОСАГО. Верховный суд вынес постановление, рассмотрев спорный случай. Автомобилиста оштрафовали на 500 рублей за отсутствие бумажной версии страховки. При этом полис был оформлен в цифровом виде, и водитель сообщил об этом инспектору. Верховный суд признал штраф незаконным. В решении указано, что требование иметь при себе распечатку касается только тех случаев, когда полис изначально был оформлен на бумажном носителе. Минпросвещение опубликовало списки патриотических книг для школьных библиотек. Подборка разбита по возрасту. Для учеников 1-4 классов отобрали произведения о родной земле и Великой Отечественной войне. Школьникам 5-9 классов предлагают книги о русских полководцах. В перечень для 10-11 классов вошли в том числе книги об СВО. Для старшеклассников установили возрастную маркировку 16+. Ну и последнее. Почти половина россиян время от времени играют в интеллектуальные игры. Это показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения. Наибольшую популярность имеют шахматы, далее идут судоку и шашки. Те, кто не играет в интеллектуальные игры, объяснили это нехваткой времени или отсутствием интереса к такому виду досуга. У меня на этом пока вся информация. Эфир продолжит вечер на русском. Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников.
0: Новости на русском.

0: и Пряников. Вечер на русском.
1: Да, друзья мои, а ведь мы строим из себя взрослых, понимаете, экспертов абсолютно во всем. Обсуждаем, что мы там только не обсуждаем. А главные мудрецы ходят рядом с нами. Их незамутненный взгляд на жизнь иногда помогает в этой самой жизни. Тема, которую мы сегодня обсуждаем, какой дельный совет дал вам ваш ребенок?
2: Дельный, удельный. История от Татьяны.
1: Ты пошутил сейчас.
2: А нет, это была не шутка. История от Татьяны. Стою, расчесываюсь у зеркала, подходит дочка, ей 4 годика, говорит: мам, ну не старайся, ты и так у меня самая-самая красивая. Меня это так тронуло, я разулыбалась. Ну да, это мило.
1: Мило, да, это мило. Тебе когда вот дети говорили последний раз, что ты
2: красивая? Когда я расчесывал свое зеркало, что я самая красивая.
1: Что ты красивая. Ехали с дачи, ехали с дачи. Михаил из Москвы пишет: я за рулем, кричу на дорожников, навигатор. Сзади мелкий рыдает: папа, закрой рот, а то нас Бог из-за тебя в пробке оставит. Ну, слушай, ну мне иногда кажется, что Бог лично рулит пробками на МКАД, чтобы наказать лично меня, вот.
2: А, да. А, сын бережно прятал под подушку выпавший зубик для зубной феи. Это уже следующая история. А, его вера была непоколебима. Неправильно прочитал. А когда я сказал: ну, сынок, давай, все-таки я знаю, что у тебя выпал зуб, доставай свой зуб. А, он сказал: мама, приходила... А, уже не зубная фея, прибегала зубная мышка, своровала этот зубик, но все равно ты должен мне подарить подарок. Вот. Дочитал.
1: Зуба нет, а подарок вы
2: да,
1: не положь.
2: Да, да, вынь да положь, как говорится. Ребятки, продолжим обсуждать тему. Совет, который дал вам ваш ребенок. Заходите в мессенджер Макс, находите наш канал Русское Радио. Пост с темой опубликован. В комментарии пишите свои истории.
0: Вечер

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, завтра в Ростове-на-Дону будет малооблачно, западный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 32 градуса.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
2: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный на «Стажен-3» в «Магните Экстра» и «Семейном» с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner. 6+.
4: Знаете, как называется книга, над которой я рыдал? «Математика». Третий класс.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио.

0: Ильича на русском.
1: Они маленькие психологи и даже маленькие психотерапевты, эти дети. Как дадут совет какой-нибудь, потом живи с ним.
2: И они даже еще и маленькие
1: аналитики.
2: Ну да, психоаналитики. Сейчас вы поймете, что я имею в виду. Сообщение от Зои пришло. Добрый вечер. Сыночку был 3 годика. Новогодние хлопоты. Выбор платья для корпоратива. И тут сын посоветовал купить серое платье. На вопрос, почему серое-то, сын ответил: в нем ты будешь похожа на слониху. Больше у меня нет серых платьев, то заканчивает сообщение, а сыну уже 16. Я уверен, что из этих 16 сын 13 лет удивляется, почему у него до сих пор нет карманных денег. Понимаете?
1: Ну, наверное, слониха это все-таки была его любимая какой-нибудь там мультгероиня.
2: А так нет, в принципе, хороший сын, жесткий.
1: Ну да, главное, конкретный, его на... по делу.
2: Главное его на море с собой не брать, а то он посоветует спасателям вернуть вас обратно в море.
1: История от Ольги. Пришла с работы, валюсь ног, дома бардак. Начала убираться. Сын смотрит на меня, вздохнул и говорит: мам, ну давай еще сегодня денек поживем, как на помойке. Молодец.
2: Ой, а ваш сын случайно в прокат не сдается? Мне нужен такой компаньон. Мне нужен даже внутренний голос.
1: Успокоим.
2: Молодец, дружище. Валерий пишет: дочке 6 лет, предложила мне скачать приложение, чтобы следить за папой, когда его нет дома. Я сказал, что папа будет ругаться. На что она ответила: не обязательно ему говорить. Все. Слушайте, ну я бы здесь напрягся. Если дочь такая умная, вот такие умеет строить комбинации, интересно, что же она отвечает, когда с нее спрашивают за разбитую вазу, понимаешь?
1: Да, интересная история.
0: Вечер

0: там свои шутки. Не кислые шутки на русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
2: Реклама на русском.
3: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.
6: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
7: «Корона».
8: Имеются ограничения. Подробнее на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО «Платежный центр ООО». Лицензия Банка России номер 3166К от 14.04.2014 года. Город Новосибирск, улица Кирова, 86. УГРН 102-543-0-2968. Категория 6+.
6: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
7: «Корона».
9: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
10: Акция с 1 апреля по 31.

0: и финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 0+.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Конфетный.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В офисной работе всегда можно найти позитив. У меня, например, стул крутится. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.
2: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
3: Дорогие наши любимые, давайте поиграем. Вечерний замес через несколько минут, а у нас для вас уже есть задание, но мы его озвучим, когда будем играть. Дадим 30 секунд, и ваша задача за это время дать как можно больше вариантов ответов.
4: И вы даете 5 четких ответов, забираете четкий светильник. Но если вдруг вы разгоняетесь до 10 ответов, докидываем к светильнику крутую беспроводную колонку. Не нужно проходить никаких собеседований, не сдавайте анализы, нужно просто набрать цифры 7495-995-105,7.
3: Удачи!
2: Вечер на русском!

0: русском радио «Вечерний замес».
1: О вечернем замесе человек, который не побоялся перегруженных линий, он не стал тратить вечер на просмотр сериалов, просто взял свой телефон и пришел забрать наши призы. На связи Ставрополь. Здравствуйте, Роман.

0: Добрый вечер.
1: Да, добрый вечер, Роман. Роман, скажите, пожалуйста, а у вас дети есть, да? По голосу чувствую, есть. Алло.
2: Есть, говорит Роман.
1: Да. Как зовут, сколько лет?
0: Константин, 17 лет, и Дарья, 16 лет.
1: О, отлично. Вот скажите, у нас, мы сегодня тему такую обсуждаем, какие нам давали советы наши дети. У вас как с этим? Чему они вас образумили?
0: С памятью плохо.
2: Понятно, понятно. Ну, слушайте, память-то вам сейчас не особенно пригодится, а вот реакция — да. Ага. Потому что это, друзья мои, это роман «Вечерний замес». Здесь вы либо забираете призы, либо вся страна слышит, как вы мучительно боретесь с русским алфавитом.
1: В общем, Роман, мы даем вам задание. У вас будет ровно 30 секунд дать как можно больше вариантов ответов. Задание сегодня непростое. Точнее, нет, простое, но не просто так придуманное, сегодня день в «Вредной еды» отмечается. Такой непрофессиональный праздник. И мы с этим решили вас спросить, точнее попросить, назвать как можно больше видов домашней выпечки. Поехали.
0: Булочки, кексы.
1: Да.
0: Хлеб.
1: Да. Еще.
0: Пышки.
1: Есть.
0: Блины.
1: Есть. Да. Еще.
2: Ну, давай, пироги погнали.
1: Ну, там вот...
0: Осетинские пироги.
1: Есть. Молодец. Там с яблоком такой самый популярный.
0: Пирог с яблоком, пирог с вишней, пирог с капустой.
2: Давай.
1: Это все пирог. Это все один вид.
0: Хачапурин.
1: Хачапури. Роман, все, тормози. В общем, вы назвали 6 видов, я насчитал, а потом у вас уже пошли начинки, разновидности. Капуста, вишня, яблоко и т.д. и т.п. Ну, вы не расстраивайтесь, между прочим, светильник от русского радио ваш, точно.
2: Поздравляю вас, Роман. Дружище, я на вашей стороне, но спорить с человеком, который может приготовить 800 блюд из майонеза, лука, морковки и банки тунца, не стану.
1: Роман, передавайте привет.
0: Ничего страшного, вы попросите у него принести пирог.
1: Вы думаете, я не приношу? Я постоянно приношу. Они, знаете, они пухнут.
2: Приносит.
0: С капустой, с вишней, с сыром, еще с чем-нибудь.
1: Конечно.
2: И это и слава богу, кстати, что редко приносит. Сидели бы мы сейчас такие пухлячки, а так нет, стройные.
1: Стройные щечками. Роман, кому будут приветы? Пожалуйста, можно передать.
0: Привет всему городу Ставрополю. Всем своим друзьям передаю привет. Кто-то уже слышит меня в эфире. Им тоже привет, потому что уже были звонки. Ну и так, всем хорошего настроения. Кто в отпуске, хорошо отдохнуть. Кто только собирается, тоже хорошо отдохнуть, удачно добраться и...
1: И всего хорошего! И вам хорошего вечера, Роман. Спасибо за игру.
3: Вечерний замес. На русском радио.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Этот вечер мы сегодня с вами посвящаем мудрости детской, которая проявляется в тех советах. Просим мы их или нет, но они нам как-нибудь, что-нибудь, когда-нибудь советуют. И вот об этом говорим. Какой самый дельный совет дали вам ваши дети, и что из этого вышло? И умиляемся просто над историей, которую вы нам присылаете.
2: История от Татьяны. Ребята, привет. Дочке было 3 года. Я чихнула. Спрашиваю, дочь, а что нужно сказать маме, когда мама чихнула? Ответ. Отворачиваться надо. Сообщила дочка.
1: А, типа ты чихнула, да. Вместо «будь здорова».
2: Вместо «будь здорова» отворачиваться надо.
1: Какой? Мне все время, знаешь, иногда возникает ситуация, когда мне прям захочется стать Андреем Мироновым из фильма «Бриллиантовая рука». Помнишь, когда за ним в трубу смотрит, тот ему мороженым чмокает. Хороший мальчик. Вот эта фраза меня по жизни... Вот сейчас самое время ее произнести. Анастасия, добрый вечер. Сын 5 лет. Ехали домой с сада. Муж был за рулем и вынужден был резко затормозить, так как нас подрезали. Мы с мужем были возмущены предельно. Смотрите, как литературно умеет Анастасия маскировать реальность. Но даже сказать ничего не успели, потому что сын выдал. Папа, похоже, тебе нужно вешать... букву «У» на машину. Наше настроение. Слушайте, ну абсолютно сын ваш 5-летний прав. Если вашего отца подрезает, виноват всегда твой отец. Потому что он до сих пор водит, как испуганный выпускник автошколы. Тоже надо уже учиться как-то мужчиной становиться.
2: Ну вот еще одна такая история, не в бровь, а в глаз. У подруги дочка, моя крестница. Я ей принесла куклу, это Ира пишет. Я ей принесла куклу и конфеты. Ей было 3 годика. Она все это берет, значит, в руки и уходит. А мама ей, ну, вслед, мол, что сказать? Это надо. Ответ. Не просит, не подсказывай.
1: Ну, в принципе, вот...
2: Ну, так и есть,
1: пишите,
2: как бы.
1: Пишите, друзья, это же мудрости.
2: Ай, классная
1: Андрей
2: история.
1: С, не знаю, совет это или нет, но задумался. Ехали на дачу на машине через какой-то частный сектор на окраине, и вдруг ребенок 4 года тычет куда-то пальцем и заявляет: «А вон там мы с мамой в бане были!»
2: Опа!
1: Мама в шоке, я тем более, этого просто не может быть. 20 лет прошло, а он все помнит. Андрей, если ребенок 4 года помнит баню 20-летней давности, значит...
2: Мне кажется, все дети с мамой в баню ходили в общественную.
1: Да-да, тут мама не помнит, в какую баню они ходили. Мама
2: говорит... Это же вопросики к маме.
1: Это не я сказал. Это так, занесите это в протокол.
2: Занесли.
0: Вечер на русском.

0: Хотели любимых песен? Так слушайте.
1: Опять одна, да пьешь до дна.
0: Только лучшее.
2: Я в глазах твоих видел снег в океане.
0: Только любимое. Русское радио. Лучшее. Любимое. На русском. Реклама на русском.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Вернем на

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Альпен Гольд в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
4: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
5: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
9: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования: 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Один раз я очень устал, и теперь не могу отдохнуть обратно. Рекламная служба Русского радио 579.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: В общем, детей пора начать эксплуатировать по-взрослому. Мало того, что и тяжелая физическая работа им не повредит, но у них и с головой все в порядке, друзья мои. Иногда детский совет может кардинально исправить вашу жизнь или хотя бы вправить вам мозги обратно.
2: Можно
1: или
2: даже
1: просто улучшить настроение.
2: Приплатить можно даже за совет хороший.
1: Можно, а вот за совет можно.
2: Андрей Макеев у нас в студии. Андрей,
3: слушайте,
2: привет.
3: Привет. Но я пока еще не плачу своим детям за советы, но, как сейчас Саша правильно сказал, что дети могут, но если не вправить мозги, то, по крайней мере, может быть, даже каким-то советом тебя успокоить.
2: Ну,
3: потому
2: давай,
3: что у меня был момент такой в жизни, когда мы как-то с ребенком выезжали из двора. Ну, в общем, я забрал его из детского сада, и надо было выехать из двора, и нам дорогу перегородил...
2: Нехороший такой, человек.
3: Перегородил КамАЗ, знаешь, который застрял и не может выехать. И не туда, ни сюда. Это было еще зимой, значит, не расчищено все. Туда-сюда. Я сижу, нервничаю. Да что же он не может никак. Что же делать? И у меня тогда ребенку было сколько? Ну, годика 3, наверное, 4. Он совсем маленький. Он сидит, просто ждет. Я ему поворачиваюсь к нему, говорю: Лев, ну что сделать?
2: Что делать-то?
3: И он, понимаешь, он такой: ну, может, просто подождать. И ты понимаешь, и человек, у него вот такая вот безмятежность в его словах была, что я подумал, а, собственно, чего я переживаю,
2: да, в конце концов? Я куда тороплюсь,
3: да. И как только он это сказал, прошло, не знаю, минута две, он
2: и
3: уехал,
2: и мы
3: поехали,
2: вот видишь,
3: да.
2: То есть,
3: что значит детский взгляд на какую-то проблему, причем он не нервничал, да, хотя казалось бы, ребенок, а я вот весь испереживался. Поэтому, вот. Если что, вам совет такой, если вы сейчас в пробках где-то толкаетесь, может просто подождать. Послушайте музыку, послушайте классную музыку, включите русское радио.
2: Ну давай, Андрюша, работай, холосова тебе и Фила.
3: Спасибо большое.
2: А мы прощаемся до завтра, вечер на русском вернется в 18:00.
1: Конец связи, дорогие.
2: Пока-пока.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
3: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320-0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Устали от обыденности? Пора взглянуть на мир иначе. В «Мегаоптике» счастливый взгляд. Все коллекции говорят на языке стиля. Тысяча оправ от строгой классики до дерзкого авангарда. И чтобы ваш новый взгляд стал еще ярче, скидка 25% на все очки. Большая Садовая, 118. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Если черный кот перешел вам дорогу туда и обратно, это он удвоил неприятности или сделал отмену?
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
9: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. Российский топливный рынок начал частично стабилизироваться после принятых мер правительством Российской Федерации. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак по итогам совещания, посвященного ситуации на внутреннем топливном рынке. Он отметил, что Кабмин продолжает работу совместно с федеральными органами власти и регионами в постоянном режиме. По словам вице-премьера, это видно по количеству работающих заправок, а также по снижению очередей. В Ростове завершился третий этап гидравлических испытаний тепловых сетей. Проверка повышенным давлением воды проводилась в Ленинском, Кировском и Пролетарском районах города. Устранить возникшие дефекты на теплосетях и восстановить горячее водоснабжение в центральной части города запланировано до 3 августа. В среду на Земле начнется магнитная буря, которая может продлиться не менее 2 суток, сообщает телеканал 360.ru. Причиной станет поток солнечного ветра из корональной дыры. По прогнозам специалистов, буря будет слабой или средней, уровня G1, G2. При этом врачи отмечают, что особенно чувствительные люди могут почувствовать головную боль, слабость или припады давления. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
2: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
0: Мечтаете о новом автомобиле? Сейчас самое время. Только в «Сокол Моторс». Межсезонная распродажа автомобилей ГАК. Выгода до 600 тысяч рублей. Кредит без переплаты и скрытых страховок. Выгода при покупке за наличные. Честный трейд-ин. Хотите почувствовать ГАК в деле? Записывайтесь на тест-драйв уже сегодня. Ждем вас по адресу Ростов-на-Дону, Шолохова, 235. Телефон 320-21-89. Кредит предоставляет банк-партнер. Подробности об условиях срока и процентной ставки уточните в дилерском центре «Сокол Моторс». Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

хотел начать с того, что мы сейчас все с вами движемся по направлению туда, где нам обязательно будет хорошо. А вот с другой стороны, с каким удовольствием мы сейчас начали новый музыкальный час под песню Сергея Лазарева. Не знаю, как вы, но я лично подпевал. Вот вовсю, насколько возможно. Прям вот таким образом даже порадовался, что у меня началась рабочая смена. Я надеюсь, что вы таким же образом радуетесь тем, что у вас, ну, например, ваша смена рабочая закончилась, вы направляетесь домой. Вот давайте вот вместе это удовольствие соединим от того, что у нас происходит прямо сейчас. Соединим в музыке. Музыку нужно впустить в свою жизнь. Ёлка вместе с нами. Всем здравствуйте. Давай ты будешь...

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, завтра в Ростове-на-Дону будет малооблачно, западный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 32 градуса.
0: Реклама на русском.
2: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Вани Дмитриенко твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Все едут на море, но я же не все.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
6: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

компании всегда довольно-таки грамотно распределяются обязанности, особенно если вы находитесь где-то в пути. Есть обязательно штурман хорошей компании, ну, конечно, рулевой человек, который управляет машиной, ну и диджей. Без него никуда. Человек, который ставит музыку и определяет настроение всей компании, когда вы куда-то направляетесь. Если вдруг диджея рядом с вами нет, имейте в виду, что здесь, в эфире Русского радио, диджей всегда на месте, ваш любимый. И на себя намекаю, вообще на всех коллег, которые у нас здесь работают. Ну и настроение соответствующее мы всегда подарим. То самое летнее необходимое. Ани Лорак вместе с нами уже здесь. Давайте радоваться лету вместе.

0: Всегда за подобные события, о которых только что мы слушали песню в эфире Русского радио. Стас Костюшкин, Настасья Самбурская. Спасибо им большое. Да, пусть этих событий будет больше, которые украшают нашу жизнь. Естественно, если у вас есть какая-то свадьба, ну, какая-то конкретная, да, конкретно, может быть, даже с вами связана, вы, возможно, даже главный герой этого события, то, конечно же, мы вас поздравляем с надвигающимся событием, или, возможно, оно прямо сейчас происходит. Неважно. Главное, чтобы праздник проходил хорошо, главное, чтобы звучала музыка, все были веселы, улыбались, и звучало Русское радио на всю мощь. Поэтому поддерживаем ваше настроение с помощью лучшей музыки. У нас совсем скоро Нюша появится, Ева Польна и Данка. Ну а сейчас полезная информация.
1: Про автомобили на русском.
2: Всем привет, с вами Андрей Осипов. Новые требования к автомобилям в Европе могут добить автопром Старого Света. Правила столь обширны, что озвучить все за 60 секунд невозможно, так что обобщу. Система экстренного торможения, удержания в полосе движения, распознавание пешеходов и велосипедистов станут обязательными наряду с постоянным контролем состояния водителя при помощи камер и датчиков. Все машины должны быть готовы к установке алкозамков, хотя сами устройства пока не обязательны. Особо стоит отметить требования к обзорности с места водителя и даже геометрии и размеру лобового стекла с целью снижения травм пешеходов и велосипедистов в случае столкновения. Все выполнимо, конечно, но не слишком ли сильно начинают вмешиваться регуляторы в процессы создания автомобилей, что, на мой взгляд, приведет к снижению разнообразия и безусловному росту стоимости транспортных средств. Это был Осипов про автомобили на русском.
1: Русское радио.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: А что, ванилин, он какой-то не такой на вкус?
3: Не, когда добавляешь, нормально.
4: Потому что когда перебор, он горький.
3: Да, там пропорция. Да?
4: Конечно,
3: да.
4: Почему в пакетиках так мало, всего лишь 1 грамм? Потому что он очень яркий на вкус, его надо совсем чуть-чуть.
3: Я таким же образом нечаянно попробовал, думал, что сахарная пудра разрыхлитель для теста.
2: Ой.
4: Вот и разбарабанило потом тебя.
3: Я тебе хочу сказать, все тесто разрыхлило.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Хотели любимых песен? Так слушайте.
5: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет.
0: Только лучшее.
5: И мои стихи, и стихи, это химия.
0: Только любимое.
5: А музыка звучит, и я чувствую бит.
0: Русское радио. Лучшее. Любимое. На русском. Реклама на русском.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
8: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
9: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
2: «Корона».
3: Имеются ограничения.

0: улица Кирова, 86. УГРН 102-540-00-2968. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».
2: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
3: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
4: Деньги – зло. Но чем больше у меня этого зла, тем я добрее. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

таким эмоциям наше сердце всегда готово, когда мы слушаем песни NU в эфире Русского радио. Называется она «Я тебя обидел». Эта песня так называется. Нас-то, конечно же, NU порадовал соответствующей атмосферой и эмоциями, которые нам также необходимы этим вечером. Ну и, собственно, нужно и разбавить эти эмоции чем-то еще веселым, позитивным. У нас группа «Серебро» и «Иванушки» также впереди для нашего с вами сердца.

0: Реклама на русском.
1: Ты слышала новый хит?
2: Нет.
1: Тогда включаю.
3: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
4: Заезжай сегодня.
0: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на третьем этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: У Игоря не было бабушки. Поэтому летом родители просто просили его уйти на месяц.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: Русское радио. Когда...

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Госдума приняла закон об уведомлении граждан через госуслуги о подписании кредита. Банк или микрофинансовая организация должны в течение 15 минут известить человека о том, что на его имя был оформлен заем. В уведомлении дополнительно будет указано право заемщика отказаться от кредита, а также контактные данные финансовой организации для оформления отказа. Услуга уведомления для граждан будет бесплатной. Разрыв между зарплатами в регионах достиг рекордных 200 с лишним тысяч рублей. По данным Росстата, на Чукотке зарабатывают в среднем в 5 раз больше, чем в Ингушетии – 250 тысяч против 47 тысяч рублей в месяц. Еще год назад разрыв в зарплатах был на 11% меньше. Причем это несопоставимо с разницей в ценах в магазинах. Как пишет газета «Известия», на базовый набор товаров в Ингушетии уйдет почти половина средней зарплаты, а на Чукотке – лишь пятая часть. В России усилят борьбу с устойчивостью бактерий к лекарствам. Правительство поручило Минздраву разработать меры, которые помогут замедлить распространение устойчивости к антибиотикам. Первые результаты должны быть представлены уже в следующем году. По данным Роспотребнадзора, за последние 20 лет устойчивость микроорганизмов к антимикробным препаратам выросла в 40 раз. Ну и последняя. Сборная Испании по футболу за победу на чемпионате мира получит 50 миллионов долларов. Награда Аргентине за второе место – 33 миллиона. Приз для Англии за третье место составит 29 миллионов в американской валюте. Тем временем FIFA уже заработала на проведение турнира рекордные 15 миллиардов долларов. Ранее сообщалось, что только что завершившийся чемпионат мира по футболу стал одним из самых бизнес-ориентированных, чего стоят только питьевые паузы в середине каждого из таймов, заполненные дорогостоящей телерекламой. На этом у меня пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Андрей Макеев.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Андрей Макеев.
2: А мы с вами будем в категории отдыха ориентированных, не побоюсь этого слова. Ну, и, по крайней мере, я думаю, вы понимаете, о чем идет речь. 21 час и 2 минуты точное московское время уже сейчас. Я думаю, что среди тех людей, которые уже отработали свое и хотят отдыхать, к этой минуте стало гораздо больше. Ну так давайте, собственно, себя похвалим. Во-первых, за то, что мы сегодня сделали. Я сделал действительно очень много хорошего, уверен, в вашей жизни. Но вот теперь есть желание и повод провести время хорошо, подумать о том, что было сделано классного, ну и, соответственно, уже себя порадовать, похвалить и, может быть, побаловать чем-то вкусным, приятным, хорошим и интересным обществом. Музыкальное общество у нас, как всегда, самое лучшее, подобранное для всего вашего настроения, для ваших вкусов. У нас группа «Корни» совсем скоро, у нас Мари Краймбери готовится открыть новый музыкальный час. Вам всем желаю классного настроения, ну и, собственно, давайте отдыхать. Мне так...

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, завтра в Ростове-на-Дону будет малооблачно, западный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 32 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1-ЮСИДОН».
3: Почему сразу сам топай?
4: Потому что топает совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00.
2: Ростов-на-Дону. Застройщик ОАЭ за 1-ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна.

Ну как же мы летом обойдемся без танцевального настроения? Ну никуда, пусть оно будет хотя бы, может быть, не вокруг нас, но в душе. То есть сами-то у нас, сами-то мы, может быть, уже и без сил к концу дня. 21.13, все-таки время московское. Но, тем не менее, веселое, позитивное, доброе, радостное вокруг нас должно все равно находиться. И в душе, конечно же, и в эфире Русского радио. В идеале, если было бы море и белый песок, это было бы хорошо. Мы к этому идеалу будем стремиться. Ну а в целом, давай сейчас хотя бы об этом подумаем.

0: нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Все, что нужно на ночь глядя, чтобы именно такие слова нам периодически говорили, обнимали и ласковое что-то такое на ушко шептали. Группа «Руки вверх», спасибо им большое за песню «Я не отдам тебя никому» в эфире Русского радио 21-24. Да, самое время говорить друг другу какие-то приятные, не напрягающие, ласковые, добрые слова, чтобы уже и сон был таким же приятным, ласковым и добрым. Ну и в целом, чтобы все мысли у нас так или иначе успокаивались после прожитого дня. Ну а что у нас впереди? То, что нам, конечно же, поможет и чувствовать себя максимально комфортно уже в музыкальной обстановке. Новая песня от Натальи Подольской и Регины Тодоренко нас ждет и дождемся. Владимир Пресняков также на горизонте. Ну и прямо сейчас Сергей Лазарев сделает так, чтобы мы тоже ничего не боялись в его компании.

говорится, лучший враг хорошего, поэтому, когда вы живете в состоянии, что все нормально, за это тоже можно сказать спасибо этому дню, который у нас с вами уже фактически завершается, если ориентируется на московское время 21:33. Спасибо за то, что он был, спасибо за то, что музыка сейчас играет в эфире Русского радио, есть возможность ее слушать, но и если близкие, родные, друзья все здоровы и все у них прекрасно, то за это тоже стоит сказать слова благодарности. Музыка Русского радио, по-прежнему с вами.

0: Реклама на русском.
1: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
5: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
6: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
7: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
5: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
8: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
9: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
10: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
11: АО «Альфа-банк» 6+.
12: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
13: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
14: А вы уже решили, на каком сайте проведете свой отпуск, а? Рекламная служба «Русский».

момент полета, это состояние вместе с Юлианой Карауловой в эфире Русского радио. Я желаю, чтобы оно вас продлилось как можно дольше, чтобы никто не прерывал вас в этом состоянии. Ну и, конечно, Русское радио всегда помогает. У нас градусы следующим номером полетели. Мне нужны твои...

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, завтра в Ростове-на-Дону будет малооблачно, западный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 32 градуса.
0: Русское радио. Все будет хорошо. Хотели любимых песен? Так слушайте.
2: А я не буду плакать, подруге в жилетку.
0: Только лучшее.
2: Но сердце на куски, и все горит огнем.
0: Только любимое.
3: На крыше городских домов мы прятались от лишних глаз.
0: Русское радио. Лучшее. Любимое.

0: Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Инфляционные ожидания россиян в июле приблизились к отметке в 15%. Это более чем на 2% выше, чем в предыдущем месяце. Показатель стал самым высоким за последние несколько лет. Ранее глава Центробанка предупредила, что всплеск цен на топливо приведет к росту инфляционных показателей. Инфляционные ожидания населения и бизнеса входят в число факторов, которые Банк России учитывает при установлении ключевой ставки. Заседание по ставке ЦБ проведет в эту пятницу. Герой России Евгений Поддубный прокомментировал подписание указа президентом о мерах поддержки учителей. Документ предусматривает меры по профразвитию педагогов, наставничество для начинающих специалистов, бесплатную юридическую помощь. Кроме того, учителям со стажем более 25 лет будет присваиваться звание «ветеран труда». По словам военкора, учитель является важнейшей фигурой в процессе патриотического воспитания молодежи, а возвращение воспитательной функции в школу должно сопровождаться приданием педагогу особого статуса. В Госдуме доработали законопроект о защите от так называемого сталкинга. В новой редакции под навязчивым преследованием понимается слежка и ожидание человека в местах его повседневной жизни, попытки установить контакт через звонки, СМС, переписку или подарки, переданные через других людей, а также использование персональных данных жертвы для заказа на ее имя, в том числе товаров. Прежний проект закона на эту тему отклонил Комитет Госдумы по безопасности. Число многодетных семей в России выросло за последние 5 лет в 1,5 раза. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, в стране сейчас около 24 миллионов семей. Примерно в 16 миллионах есть дети. Рождаемость повысилась в 20 регионах. Лучшие показатели в Нижегородской и Рязанской областях, а также на Чукотке. На этом у меня пока все новости. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Андрей Макеев.
0: Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Пишите. Напомню, что прямо сейчас можно оставить все свои сообщения в официальных аккаунтах Русского радио. Они есть в ваших любимых соцсетях. Заходите непосредственно в Одноклассники. Например, в Максим можете оставить сообщение прямо сейчас во ВКонтакте. И там, и там, и там везде есть пост для стола заказов. Он выглядит в виде моей фотографии. Меня зовут Андрей Макеев. В общем-то, можете и на моей фотографии посмотреть, и лайки поставить. Ну и самое главное, не забудьте, ради чего вы зашли в соцсети, а именно написать прямо сейчас сообщение для стола заказа. В общем-то, все, что вам нужно знать, поэтому дерзайте, пишите. Мы начинаем. Поехали.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, а я, соответственно, след за Николаем Басковым предлагаю вам рассказать, по какому поводу у вас сегодня праздник, если он есть. Если нет, то ну, что-то же вызывает у вас какие-то позитивные, приятные чувства сегодня, 21 июля. Напомню, что написать сообщение можно прямо сейчас в официальном сообществе Русского радио в Одноклассниках. Мы там всем рады и заходим, читаем, знакомимся. В общем-то, все без каких-то ограничений. Заходите, будем читать, будем знакомиться. Привет Витечке большой, Ртищево, Саратовская область, лучшему охотнику Штурману, самому брутальному мужчине. Вите, всем добра, правда, у кого правда, тот сильнее. Ура, от Аньки такое сообщение к нам прилетело, спасибо большое. Вот еще сердечный привет Тимуру Захидовичу Сосновскому в Оренбург. Ждет его Елена, судя по этому сообщению. Ну вот еще у нас большой привет отправляется Алене Владимировне. С днем рождения, спустя 20 лет, и все равно лучшее, неповторимое для меня, бесценный подарок, который принесла мне жизнь. Спасибо за все. Макс написал это сообщение. Пишите вы в Одноклассниках, всем рады.
0: Стол заказов Русского радио. Реклама на русском.
2: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный Настажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner 6+.
3: Мужчины говорят, что девушка должна быть стройной, как лань. Так вот, на минуточку. Средняя лань весит 120 кг.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Радио. Все будет хорошо. Что слушает страна?
5: Туман

0: Только лучшее. Очень жаль, моя любовь.
1: Я точно знаю, не забуду тебя.
0: Слушайте лучшее. Любимое. На русском.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Кто куда, я отправляюсь в наши официальные аккаунты, где вы оставляете прямо сейчас все сообщения. Русское радио есть и во ВКонтакте, и в Одноклассниках, и в Максе, и там, и там, и там. Пишут все, все подряд. Большой привет Челябинску из Ростова-на-Дону. Алия Мухаррамовна любит вас, автор этого сообщения. Чувство огонь, невещественный, неугасимый. Юрка, им люблю тебя, между нами не искра, между нами молния, от которой гром гремит без малого 3 года и не утихает, а все больше и больше набирает обороты. Жанна, им люблю тебя, верю, что мы созданы друг для друга. Твой кот, Алексей Александрович, написал это сообщение. Вот здесь просто очень-очень-очень много разных смайликов, поэтому нужно было среди этого потока разобраться, но чувства пылают, прям даже вот в этом сообщении это ощущается. Как в песнях русского радио, также чувства. Самые-самые искренние. Привет девчонкам из Москвы, Даши, Диане, Веронике из Омска, это Людмила. Написал сообщение еще мужу Виталию, мы сейчас на даче, в отпуске, и мы счастливы, потому что женаты. От жены Ангелины это сообщение. Ну, вот для вас как раз и песня.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Лечу в наше официальное сообщество русского радио ВКонтакте. Здесь тоже уже ждут своего прочтения несколько очень важных посланий, очень важных известий от Михаила, например, Анне Геннадьевне. Слава благодарности отправляется за помощь, поддержку, за ценные советы. Мне конкретно пожелание легкого эфира. Спасибо, Михаил, большое. И вам тоже не хворать. Ну и, конечно, все взаимно. Родную Катюшу Сизову с днем рождения поздравляет Юлия. От нее же пожелание огромного счастья, исполнения всего задуманного. Пусть вся страна знает, как сильно Юля вас и Катюша очень любит. Ваша кума. Что у нас еще есть? Поздравляю родственницу Елену Чернышову с днем рождения. Здесь без каких-то конкретных пожеланий, но, видимо, уже всего сегодня было сказано. Максим Полтавскому удачного вечера. Дальше Семену, Дмитрию, Надежде. Спасибо за прекрасный отдых в Адлере. Всем хорошего вечера, всем хорошей ночи. С любовью, Анна написала это сообщение. Ну и вот еще всем коллегам привет от Анюты, имеется в виду всему русскому радио. И успехов всем лучшему другу Сане. Он самый прекрасный. Мы не разлей вода. Мы помогаем, поддерживаем друг друга. Еще лучшему другу Олежке. Очень сильно скучаю. Приезжай как можно скорее. Ну вот я думаю, еще одно сообщение у меня здесь получится прочитать. Успею. Сердечный привет Тимуру Захидовичу Сосновскому в Оренбург. Жду тебя. Угу. Это сообщение от Елены. Ну и здесь уже Валерия готовится продолжить стол заказов русского радио. Вы также не скучайте и берите в руки телефон и пишите сообщение. Напомню, что прямо сейчас в Одноклассниках, во ВКонтакте и в Максе ждем от вас приятностей.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, на вопрос, надо ли писать сообщение в стол заказов русского радио, здесь тоже однозначный ответ лично от меня. Да, конечно, пишите, заходите прямо сейчас, можете в Максе под нашим постом как раз оставить все необходимые слова, которые мне, Андрею Макееву, нужно обязательно прочитать в течение этого часа. Пишите. Мужа и папу Павла Павловича Солдатова поздравляю с днем рождения. Ну, как полагается, здоровья, позитива, успеха во всем, отличном настроении, благополучия. Будь счастлив, наш дорогой, любимый, мы всегда рядом. Жена Елена, сыновья Сергей, Александр из города Обнинска, все вместе написали это сообщение. Себе привет, Ирина передает. Можно же, спрашивает Ирина. Можно, конечно. Йошкар-Ола всем. Ирина тоже вам адресует какие-то приятные пожелания, вибрации и все остальное. Но если в следующий раз Ирина чуть побольше, посодержательнее будет сообщение, ну, лично от меня будет вам большая благодарность. Все Астрахани от Ксюши. Привет, в отпуске отдыхает. Прекрасно. В общем, мы за нее тоже рады все вместе. Ну и Настенька из Забайкальска. Себе любимой сижу, работаю. Продолжайте в том же

0: шутить Антона невозможно.
1: Можно. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
4: Ученые изобрели новый тест на внимательность. Одна полоска внимательный, две полоски невнимательный. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: тоже не хочется отпускать стол заказов, но время диктует нам завершать уже понемногу наш прекрасный час, наш стол заказов, 22:45, время московское. Что есть на эту минуту? Любимую и уважаемую свекровь Елену Владимировну Рязанову с ее юбилеем, ей сегодня 60, но паспорт врет ей всегда, всегда 18. Здоровья, всего самого наилучшего, сноха Натальи, сын Иван, ее внучки Настя и Татьяна. И Таня написали это сообщение. Дальше Катя Антонина из села Архангельское. От нее Настюше, Софии, Роману, Ане, Темочке и внуку пожелание любви. Люблю вас до небес. И еще Андрюше и сыну Никите. Спасибо, Русской Раде. Можно песню? Можно песню. У нас будет много еще впереди и позади, и впереди. И здесь у нас, собственно, только музыка. И мы с вами и балуемся, и радуемся. И спасибо ей за то, что она у нас есть. Любимый мой сладкий Вадимка, это самый лучший мужчина. Обожает Кристина. Написала сообщение Ане Арбаян, маме многодетной, дочки у тебя славные. Жаль расставаться. Привет тебе из Омска. От Люсика сообщение. Наталья, от нее привет в город Димитров из Воронежа. Держитесь там. Может, меня услышит Анжела Диченко. Я тебя найду, заберу. Ты это знай, подружка. Вот такие вот угрозы. Ну, хотя почему угрозы? Нет, может быть, это пожелание счастья.
1: Стол заказа Русского радио.
0: Который обязательно прибудет когда-нибудь. От Ксении, любимой Русской радио, передай привет своей сестре, шеф-кондитеру ресторана Татьяне. Она готовит самые вкусные десерты Москвы и городу Шатури тоже. Всем хорошего настроения. Ну все, закругляем стол заказов. В следующем часе вас всех здесь же жду. Меня зовут Андрей Макеев. Не прощаюсь.

0: Реклама на русском.
1: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: Счастье любит путешествия, вкусную еду и веселье, а не вот эту вот пресловутую тишину.
3: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
4: Русское радио. Русское радио стало еще лучше. Много музыки.
5: Наполовину мой, я обернулась птицей.
4: Только лучше.
6: На крыше городских домов мы прятались от лишних глаз.
4: Только любимое.
7: Танцую, как будто рядом океан.
4: Слушайте «Лучшее, любимое» на русском.

0: новая песня на русском.
1: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
2: Всем привет, это Александра Воробьева. И вы слушаете мою новую песню «Привет, моя меланхолия» на русском.
0: Русское радио.
3: Опять

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Кабинет министров утвердил приоритеты поставок топлива потребителям. В первую очередь горючее получат государственные заказчики, муниципалитеты, оборонные предприятия, РЖД, авиация и сельхозпроизводители. Далее топливо пойдет в Крым, новые регионы и Калининградскую область. Замкнут список сетевые АЗС и независимые бензоколонки. Перечень утвердили на совещании у вице-премьера Александра Новака, пишет издание «Коммерсант». Ранее заместитель председателя правительства заявил о частичной стабилизации топливного рынка в России. Госдума приняла закон, который позволит лишать иностранных инвесторов возможности вернуться в российский бизнес через суд. Речь идет о тех, кто ушел из России после начала СВО в феврале 2022 года. Основанием для блокировки обратного выкупа может стать поддержка недружественных действий в отношении России. При этом иностранец может потребовать компенсацию, размер которой определит суд. Вступили в силу новые правила назначения единого пособия. Теперь уход за нетрудоспособным человеком будет считаться уважительной причиной отсутствия дохода, только если это близкий родственник. В социальном фонде уточнили, что родственная связь будет подтверждаться свидетельством о браке или свидетельством о рождении. До сих пор при назначении пособия период ухода засчитывался независимо от родственных связей. Ну и последнее. Большинство опрошенных россиян не готовы постоянно работать из дома. Такой формат занятости чаще всего рассматривают как подработку. Только 16% соискателей согласны никогда не появляться в офисе. Чаще всего это мужчины. Лидирует среди россиян гибридный формат работы. На втором месте обычная пятидневка в офисе. Курс юаня на завтра 11.61, доллар на среду 78.55, евро 89.76. Развитие событий менее чем через час.
0: Новости. Новости на русском.

23 часа и 4 минуты, время московское, не знаю, как вы, а мне кажется, я бы вот в это время уже не скрывал бы отсутствие каких-то мыслей в голове и вообще пустоту в душе, потому что, ну, все, день уже, все соки, все забрал, все, что можно было, все отдали. Поэтому, если показать на всякий случай всем остальным, что, в принципе, ничего больше не осталось, то, может быть, и беспокоить не будут. Пусть вот эта пустота душевная и мысленная заполняется музыкой в эфире Русского радио и приятными эмоциями, которые мы вам здесь дарим. Оставайтесь с нами.

который, собственно, появился в песне группы «Бандерас», что еще чуть-чуть, еще немного, и все обязательно получится, все будет хорошо. Вот главное вот эту чуть-чуть не проехать в своей жизни, чтобы он где-то позади не оказался. Думаешь, ну да как же хорошо-то было в итоге, почему же я не ценил эти моменты? А может быть, это чуть-чуть, вот это самое красивое и прекрасное в вашей жизни происходит прямо сейчас. Просто нужно посмотреть по сторонам. Погладить, поцеловать, да, намекаю на вашу любимую, конечно же. Самое любимое, самое дорогое, что рядом, что у нас есть, оно находится рядом всегда. Ну и, конечно, Русское радио, безусловно, отвечает за красивое в музыкальном плане. Спасибо группе «Бандерас» за выступление, за энергию, которая нам прямо сейчас была необходима, летняя такая. Ну и продолжаем в таком же духе. У нас группа «Блестящая» готовится появиться в эфире Русского радио. Дмитрий Колдун, группа «Виагра», ну и Филипп Киркоров тоже сейчас. Если вашу любимую зовут Луиза, тут фактически двойное бинго для нее.

вся эта история, в конце концов, окажется какой-нибудь шуткой, после которой, конечно, все станет весело. Ну а что? Ну, каждое чувство юмора, мне кажется, имеет право на существование, если оно действительно эффективно влияет на кого оно направлено, ради кого все это было сделано. Тем более, если, например, у вас особое чувство юмора, которое все хвалят и ценят, и восхищаются, и ждут, когда же вы такой вот интересный, веселый скажете какую-то шутку, то, конечно, вы вообще у нас сейчас на вес золота, и поэтому вы-то как раз нам и необходимы. И дерзайте, творите, заставляйте не только ваших друзей, а всю нашу огромную страну улыбаться вместе с вами. Продемонстрируйте свое чувство юмора, придумайте шутки, обязательно присылайте их на сайт rusradio.ru. Ну и лучшие из них обязательно прочитает в эфире Антон Юрьев, а их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Ну а со всеми подробностями можно познакомиться на нашем сайте. We'll be right back.

0: Реклама на русском.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Утром у женщин куча проблем. Подобрать туфли, платье, сумочку. Проблема мужчин – найти второй носок. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: знаю, у меня сердце в груди стучит быстро, когда я понимаю, что совсем скоро останусь один. Например, семья куда-нибудь уедет в отпуск, все вместе сядут на самолет, улетят, а я дома буду на несколько дней, останусь в гордом одиночестве. И первым делом, когда у меня семья улетает, конечно же, я заворачиваюсь всегда в плед, в одеяло и засыпаю на ближайшие 3-4 часа. Илья Крылов, вот его сейчас история будет, я, мне кажется, зашипательная. Вот ты, вот когда тебя все наконец-то оставили одного. Привет тебе.
1: Привет, привет, Андрей.
0: Да, что ты делаешь?
1: Слушай, я отдыхаю, выдыхаю, переключаюсь, что-то такое полезное начинаю делать, потому что вот просто ночью мне молодая жена спать не дает.
0: Так.
1: То сказочку расскажет, то песенку споет.
0: Так. Это забавно.
1: Так что сказочки, песенки, все это куда-то вот, знаешь, вне квартиры удаляется, а я дома остаюсь.
0: Да, после сказочек и песен.
1: Да.
0: Ну, у тебя у самого будут и сказочки, и песни, у тебя впереди рабочая смена, я тебе желаю успехов, желаю тебе хорошо провести, ну, а я завтра обязательно приду после вечернего шоу. Всем пока, меня зовут Андрей Макеев, Илья Крылов с вами остается.
1: Пока, Андрей.
2: Новая песня на русском.
3: Поставь на стол мой хит, мой топ, сквозь временный ток, забей на любовь.
4: Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
2: Русское радио.

0: больше, чем радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. На русском.
1: Здравствуйте. В студии Марина Лихачева. Российский топливный рынок начал частично стабилизироваться после принятых мер правительством Российской Федерации. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак по итогам совещания, посвященного ситуации на внутреннем топливном рынке. Он отметил, что Кабмин продолжает работу совместно с федеральными органами власти и регионами в постоянном режиме. По словам вице-премьера, это видно по количеству работающих заправок, а также по снижению очередей. В Ростове завершился третий этап гидравлических испытаний тепловых сетей. Проверка повышенным давлением воды проводилась в Ленинском, Кировском и Пролетарском районах города. Устранить возникшие дефекты на теплосетях и восстановить горячее водоснабжение в центральной части города запланировано до 3 августа. В среду на Земле начнется магнитная буря, которая может продлиться не менее 2 суток, сообщает телеканал 360.ru. Причиной станет поток солнечного ветра из корональной дыры. По прогнозам специалистов, буря будет слабой или средней, уровня G1, G2. При этом врачи отмечают, что особенно чувствительные люди могут почувствовать головную боль, слабость или перепады давления. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
2: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
0: Мечтаете о новом автомобиле? Сейчас самое время. Только в «Сокол Моторс». Межсезонная распродажа автомобилей ГАК. Выгода до 600 тысяч рублей. Кредит без переплаты и скрытых страховок. Выгода при покупке за наличные. Честный трейд-ин. Хотите почувствовать ГАК в деле? Записывайтесь на тест-драйв уже сегодня. Ждем вас по адресу Ростов-на-Дону, Шолохова, 235. Телефон 320-21-89. Кредит предоставляет банк-партнер. Подробности об условиях срока и процентной ставки уточните в дилерском центре «Сокол Моторс». Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: Я думаю, если звонить кому-то в ночное время, то этот звонок должен быть очень важным-приважным. Другому звонку спящие люди вряд ли обрадуются. Да и вообще, некоторых разбудишь чем-то, потом очень сложно заснуть бывает. До утра можно так просидеть и не выспаться. Так что уважительно относимся к тем, кто спит. Не мешаем им, не будем по пустякам. Ну и наоборот, если спать не нужно, на работе вы прямо сейчас или в часовом поясе, где утро наступило, давайте мы, Русское радио, взбодрим вас как следует, и все будет хорошо. Всем привет! На следующие 7 часов эфира я и вы вместе.
1: На Русском радио Илья Крылов.

приходишь куда-то, а там 100 человек и 100 сердец стучит, и из 100 выбираем мы только тот ритм и ту мелодию сердца, которые близки только нам одним. И, возможно, именно мы слышим это сердце, а больше никто и не слышит его, и наше сердце тоже взаимно слышит. И так мы находим половинку свою. Из 100 сердец выбираем одно сердце, а остальные 99, извините, пожалуйста, как-нибудь в другой раз, другим летом, а может быть и весной. Весна — это вообще пора любви. И весеннее настроение нам дарит прямо сейчас Алсу на русском радио.

0: карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Русское радио. Любимый

0: пошутить Антона невозможно.
1: Можно. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+.

Когда она со мной, а я с ней, больше никто и не нужен нам. Как хорошо вместе и поговорить, и молча подумать, и просто посмотреть друг на друга влюбленными глазами и угадать желание без каких-либо слов. Это и есть любовь. И она бывает, между прочим, разной. Длинной, короткой, запретной, даже секретной. Как служба секретная, мы ее не видим, а она есть. И каким может быть секретный роман? Тайну приоткроет нам Елена Север на Русском радио. Ну, а меня зовут Илья Крылов. Всем доброй ночи, а кому-то уже и прекрасного утра.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: А бывает так, что сначала кто-то кого-то не любит, к себе не подпускает, не признает вообще, но тот человек все равно любит, просто так, безответно, и не ждет ничего взамен ему. И в такой любви находиться хорошо, и окрыляет она его, и как сила такая невидимая толкает вперед к новым вершинам, победам, достижениям. А потом, спустя какое-то время, пригляделись к нам и сказали: «Да я тебя только и ждал всю жизнь, или ждала». Так что проще иногда давайте к чему-то относиться, и все обязательно у нас получится.

И такая любовь тоже бывает навеки, вместе с первого и до последнего дня. И за такую любовь медали золотые надо давать. Это по-настоящему редкость и ценность. И как знала сейчас Ирина Дубцова, что о такой настоящей любви я, Крылов Илья, буду говорить. Пришла она в студию Русского радио, на ладонях своих медали держит, за большую любовь будет их вручать, на грудь вешать.

0: И часы не остановить, и песни тоже не остановить. На русском, и очень хорошо, что именно так, а не иначе. А то бы не услышали мы Дениса Клявера, не любовь группы «Гости из будущего» и не погоду Нюши. А так все это очень скоро мы послушаем. И не только. Новый час будет состоять из ваших приветов и поздравлений. Всех приглашаю я, Крылов Илья, в стол заказов. Пишите в ВК «Одноклассниках русского» и на номер 8-916-003-105,7.
1: Что слушает страна?
2: Держим курс на юг, птицы путь покажут. Не всегда лучше там, где проще.
1: Русское радио.
3: Крепче обнимай, май, май, май. Сердце прижимай, май, май, май, май.
1: Только любимое. Только лучшее.
4: Иногда ищу тебя, ищу уже давно.
1: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Открылся стол заказов. Если не спите, забегайте. Будет веселая ночка, а может быть и утро по вашему местному времени. Илья Крылов у микрофона. Это я. Обращайтесь, помогу, чем смогу. Наш номер 8-916-003-105.7. И оставляйте привет и поздравления в Одноклассниках Русского радио и ВКонтакте Русского радио. Начинаю сегодняшнюю программу вот с такого поздравления. Илья, доброй ночи. Отличного настроения с прекрасными хитами Русского радио. Поздравляю с днем рождения ведущего утреннего шоу «Вкрутую по-русски» Мишу Набокова. Желаю мира в душе, семейного благополучия, любви, уважения коллег и самых великолепных эфиров. Огромный привет утреннему ведущему новостей и любимым русским перчикам. Ваша навеки Людмила из города Камышино. Конечно же, я присоединяюсь к поздравлению. Мишу Набокова поздравляю. Мишань, будь здоров и всегда счастлив. Мы тебя любим и после отпуска ждем на работе. Ну а пока отдыхай и день рождения свой отмечай. Алекс дальше пишет. Наталья, привет тебе из Приднестровья. Всем хорошего настроения. Дальше Ольга не спит с нами. Доброй ночи, Москва, на проводе, пишет она. Слушаю хорошие песни и передаю привет городу Королеву.
0: На русском радио «Стол заказов».

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза

0: Одна из моих любимых песен у Хай-Фая. Так приятно было ее в своем эфире услышать. Спасибо Музреду, говорю. Ну а теперь от музыки к вашим сообщениям перехожу. Наталья передает привет Челябинску. Желает отличного настроения в эту прекрасную среду. Хорошего, отличного всем времяпровождения под песни Русского радио Челябинску. И всем жителям Челябинска летит привет от Натальи. Из Лазаревского от Вероники прекрасного отдыха. Всем, кто отдыхает, доброй ночи. Самому уравновешенному позитивному Илье спасибо большое. Летим по волнам Русского радио, пишет Елена из Екатеринбурга. Отличного настроения. Мишу Набокова с днем рождения поздравляю. Елена, вместе с вами нашего дорогого Мишу Набокова поздравляем с днем рождения. Пусть у него все будет и ничего ему за это не будет.
1: Стол заказов на Русском радио.

0: приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.
1: Продолжаем программу. Меня зовут Илья Крылов. Давайте напомню вам наш номер 8-916-003-105-7. И вижу, летят ваши сообщения в контакты «Одноклассники Русского радио». Милана передает большой привет тем, кто еще не спит. Поскорее ложитесь спать, говорит Милана, а то утром будете как сонные мухи. Милана, вы так разгоните всех слушателей ночного вещания Русского радио. Не надо, пусть люди не спят с нами, время хорошо проводят. Дальше. Илья, приветствую вас и всех радиослушателей с далекой Камчатки. У вас ночь, а мы уже бодрствуем вовсю. Хочу пожелать всем слушателям и всей команде любимой радиостанции здоровья, позитива. А тем, кто еще до сих пор планирует свой отпуск, приглашаем к нам на Камчатку. С уважением, Наталья Баган, Петропавловск, Камчатский. Обязательно к вам на Камчатку мы отправимся. Ждите. Дорогое любимое Русское радио, большой привет моей жене. Она мне сделала сюрприз, передавала привет на русском. И теперь я ответное передаю. Муж Виталий написал.

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Так, что еще хорошего вы написали? В стол заказов летят приветы и поздравления со всей страны, со всего мира. Илья, доброй ночи всем, кто слушает Русское радио. Отличной ночи от Андрея Качусова. Илья, спасибо, что вы есть. Андрей, пожалуйста, обращайтесь. Русское радио всегда поможет. Наде Пименовой примет. И Мария Фалаби. Желаю им всего самого наилучшего. Доброго, чтобы было все замечательно. Любим ваше радио. Подпись «Лучшие родственники». Здравствуйте, Русское радио. Меня зовут Евгений Юшкевич. Хочу передать большой привет из Южной Кореи в Россию, в Ставропольский край, город Новоалександровск. Всем родным, знакомым, друзьям привет, кто меня узнал. А еще отдельный, самый теплый привет любимой супруге Татьяне Юшкевич. Сегодня мы с ней работаем в

0: Я с каждым из вас. Меня зовут Илья Крылов. 8-916-003-105-7. Пишите на этот номер. Передавайте привет и поздравления в столе заказов Русского радио. А еще заходите в контакты одноклассники нашей радиостанции. Кирилл передает большой привет мне. Желает хорошего эфира. Кирилл, спасибо огромное. Также привет и поздравления моему коллеге Мише Набокову с днем рождения из города Мариуполя. Благополучие, Миша, процветание, стабильности, чтобы всегда радовал эфирами и его желания исполнялись. Передаем Мише Набокову ваши слова. Дальше. Поздравляем с днем рождения сынульку, он же Сладулька. Будь здоров, счастлив, радости в каждом дне, настоящих друзей, любви, исполнения всех желаний. И помни, все только начинается. С любовью, твои мама и папа. И еще Анна передает большой привет любимому человеку, мужу Андрею. Люблю тебя сильно, мой дорогой.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.

школе нам обычно учителя с вами говорили, помните, да? Что ты там в облаках летаешь, а? Давай слушай, не отвлекайся. Оказывается, в облаках и неплохо полетать. Спасибо за полет группе «Непара». Продолжаем «Стол заказов» на Русском радио. Здравствуйте, большой привет Даниилу и Ярославу из Москвы. Спасибо, пожалуйста, ребята, обращайтесь. Евгений Моторин пишет: большой привет сотрудникам ООО «Инсет» из города Южно-Сахалинска. Друзья, держитесь, зарплата скоро будет. Вот это прекрасная новость, вот это прекрасные слова. Всегда мы ждем их, этих слов про зарплату, и зарплату ждем, естественно, чтобы большая-пребольшая. Дальше музыкальный привет летит сыну Евгению Бондареву. Он с семьей возвращается с отдыха из Дивноморска на авто. Ни жезла, ни гвоздя трасса, чтобы не подвела. С любовью, мама Ольга. Всем доброй ночи, любимое русское радио. Слушаем вас всегда. Вы самое лучшее. Спасибо большое. Это прям бальзам. Родным, знакомым, племяшке Вероничке привет. Обожаю. Привет в супермаркет Южный, село Дивное. Всем удачного дня от Олеси.

0: Реклама на русском.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Обращение ко всем, кто не ест по ночам. Ну и зря! Очень вкусно! Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: 2 часа 49 минут в ночной Москве. Время завершать 100 заказов на русском радио и двигаться дальше под любимые песни. На кухню, на работу, прогуляться тоже можно, неплохо. Ну а к столу заказов мы еще вернемся обязательно в 14.00 по столице. Но пока Женя просит поздравить бабушку с днем рождения. Всего самого наилучшего бабушке мы желаем. От Коли послание. Всем диджеям русского радио большой привет. И дорогой Индирочке, также Тимуру и Регине из Нижней Александровки. И еще передайте, пожалуйста, привет нам, любимым, кто сейчас трудится в ателье Марьи Искусницы. Боже мой, какое название прелестное. Это в Астраханской области Марья Искусницы в ателье трудится, слушает русское радио. Между прочим, вот написали: трудимся над созданием школьной формы к новому учебному году. Какие вы молодцы. Отдельный привет директору нашей школы. Подпись 2 Марусеньки.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

кто-то линии на ладони рисует, кто-то крестики ставит, узелки завязывает. Что только не сделаешь, когда боишься забыть что-то очень важное. Вот посмотрел на свои заметки, напоминалки и